Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио.
1: Теплое, теплое море.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 334-662-533-101. 2026 год.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошел с характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Сегодня я задалась вопросом, а как в семье поддерживать друг друга? И на этот мой запрос ответила психолог Светлана Зайкова. Мы в ближайшие полчаса будем говорить о поддержке, которую многие из нас стремятся получить в отношениях или умеют ее оказывать. А может быть, ощущают нехватку этой самой поддержки. И этот дефицит приводит к сложным чувствам, тяжелым, неприятным ощущениям. Я, наверное, воздержусь сегодня искать для слушателей готовые формулы, клише и распространенные фразы, которые работают как поддержка. Предполагаю, что это все индивидуально. Моя цель – выяснить, насколько важным является этот компонент поддержка в семейных отношениях. И если она так важна, почему она ускользает или исчезает? Здравствуйте, Светлана.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Можно ли поддержку в паре назвать настоящим мотивом, настоящей целью, ради которой и создается семья? Если еще в недавнем прошлом семьи создавались ради выживания, то теперь на первый план вышла именно поддержка.
3: Конечно, поддержка – это одна из функций вообще семейных отношений. И поэтому, ну, если супруги как-то друг друга, ну, вообще ближайшие родственники не могут друг друга поддерживать, то это становится часто, ну, какой-то болью, таким дефицитом, и, ну, часто вызывает много тогда вопросов, зачем я в этих отношениях. Ну, то есть, поэтому, да, это очень значимая задача, значимая функция отношений.
2: Ну, такой фундамент.
3: Да, отношений, это по сути, фундамент, да, потому что то, на чем держимся, мы же существа социальные, нам действительно важно ощущать присутствие другого.
2: Сейчас очень много всяких рилсов, да, коротких видео с какими-то мудростями или какими-то вопросами. И вот мне недавно попался на глаза вот такой короткий ролик, где молодой мужчина лет 30 рассуждает о том, что а зачем нужна женщина мужчине? В общем, озадачился в этом возрасте молодой человек. И, значит, а правда, говорит, зачем, если есть робот-пылесос, мультиварка, стиральная машина, телевизор, ноутбук и прочее. И перечисляет. Ну, понятно, что молодой человек в своих рассуждениях забрел куда-то не туда. Кстати, и женщины тоже подобные вещи говорят. Это такое функциональное отношение к человеку. Да. Человек-функция, да? И вот ровно на вашем месте сидел совсем недавно участник СВО, с которым я говорила, и я записала этот разговор. Я спросила его о поддержке, он подсветил, что колоссальную помощь оказывает семья, и подчеркнул «любящая женщина». Вот там, ребята, вот это чувствуют без вопросов. Им это там очень важно. Жизнь иной раз поворачивается так, да, что происходит переоценка ценностей. И кажется, мужчины, да, да, одного возраста, но уже совершенно, да, другая картина, другие умозаключения.
3: Ну, это же связано, есть, и я здесь согласна с вами, что связано с переоценкой ценностей, а также это связано с тем, какой опыт приобретен в наших родительских семьях, то есть как это вообще транслировалось. Да, действительно, во многих семьях поддержка, она, ну, либо она очень такая скудная, либо она, ну, вообще отсутствует, и партнеры как-то очень отчуждены и привыкают справляться самостоятельно, тогда действительно супруги, они больше как вот функции, вот, ну, выполняют какие-то задачи, и на этом держится семья. Это не хорошо, не плохо, это просто люди вот, ну, так приспособились, они так смогли, ну, то есть они так выстроили свой контакт, и, ну, то есть это вот так присутствует в их жизни. Конечно, намного легче, когда есть именно поддержка, когда есть вот это вот взаимовыручка, раньше, вот, ну, сейчас вот термин поддержка, а вот раньше, если посмотреть в источниках психологических, то там говорили, что это взаимовыручка некоторое, сотрудничество, ну, такое вот событие вот, людей, которые соединили свои жизни. И да, действительно, те люди, которые приобрели этот опыт в своих родительских семьях, и они видели, как родители, там, старшее поколение поддерживали, ну, то есть там бабушки, дедушки поддерживали, поддерживали друг друга, как это вообще в семье все распространялось. Конечно же, для них это изначально ценно, и в некотором плане им тогда проще, у них этот опыт уже впитан с молоком матери. А те люди, у которых это, дефицит в этом, да, и тогда действительно этот опыт, он снова приобретается. И не случайно этот вопрос возникает, что зачем мне мужчина, либо зачем мне женщина, если действительно сейчас вот этот много вот этих различных приборов. И тогда
2: человеку нужен человек, мы скажем.
3: Да.
2: За редким исключением человеку нужен робот-пылесос.
3: Конечно, но он нужен, он облегчает.
2: И тогда человеку нужен человек, мы скажем.
3: Да.
2: За редким исключением человеку нужен робот-пылесос.
3: Конечно, но он нужен, он облегчает нам быт, но...
2: Только робот-пылесос.

0: живет сегодня семья? Ну, я понимаю, что мы сейчас будем говорить так.
1: Но это, конечно...
0: В широком смысле.
1: Это в широком, да. Конечно.
0: Но раз это фундамент, смысле... давайте определим его конечно. Границы. Да.
1: Да. Угу. А, здесь это первая часть. Вот если вот мы говорим про поддержку и то, что сейчас, на чем акцент вообще делается в большинстве пар, когда они приходят на семейную терапию, там, либо консультирование, какие вопросы задаются. Это чаще всего именно эмоциональная поддержка. Вот это в первую очередь. Но у нас все равно качество жизни сейчас несколько другое, да, то есть вот верно подметили, что там, мы уже дальше, чем от выживания, несмотря на даже на кризисную ситуацию. Вот. И поэтому эмоциональный вот этот вот компонент, и очень часто звучит, что вот мне хочется, чтобы я не был партнером обесценен, да, то есть вот чтобы мои переживания не были обесценены, чтобы они были замечены, вот эта часть. А так, конечно же, поддержка, она может, она еще в себя включает это физическую безопасность, ну, то есть вот, когда человеку комфортно рядом, это тоже включается uh-huh. вот в поддержку, когда есть финансовая вот эта поддержка, да, то есть когда не каждый сам по себе варится, а когда это обсуждается. Таким образом, да, то есть вот финансовая, эмоциональная, физическая поддержка, вот как бы вот, наверное, вот эти вот основные прямо вот базисы.
0: То есть если никто не бьет никого физически табуретом, да, если подхватывает проблемы финансовые, может помочь, если конечно. Может сказать, прошептать какие-то одобрительные слова, то уже можно сказать, неплохо дела обстоят.
1: Ну, неплохо дела обстоят, да. Ну, то есть это, ну, грубо говоря, как бы так вот, если uh-huh. очертить то, что...
0: Нет, конечно, запросы бывают у всех разные.
1: Они разные, да, это, конечно, и это уже нюансы. Но еще что я хотела сказать, да, то есть очень часто есть заблуждение некоторое, что, ну, поддержка, она должна быть какой-то всеобъемлющей такой, знаете, что вот супруги должны 100% друг друга, ну, во всем поддерживать. Uh-huh. Это, ну, это вот один из вопросов, который возникает чаще всего. И другой вопрос, да, то есть вот некоторым нужно очень много поддержки, а другим важно, ну, некоторое пространство и воздух в отношениях. И тогда поддержка будет тоже вот не очень большое включение, а умение отходить, давать некоторое вот это пространство, время, место. Ну, то есть вот это все тоже вот сюда вот входит. Ну, то есть вот поэтому вот эта вот поддержка, она действительно, знаете, ну, непростой вопрос. Поэтому здесь вот нет единого рецепта, что будет для конкретной пары поддерживающей. И, как я уже говорила, опыт разный у нас у всех.
0: Угу. Правильно ли я поняла, что поддержка – это всегда коммуникация?
1: По сути, да, все строится на коммуникации, да, то есть это основа будет, но именно то, что как дальше, что будет поддерживающим внутри этой пары, да, там время совместное, пространство, финансы, физическая безопасность, угу. Ну, то есть это вот уже вот какой-то такой, знаете, вот если нарисовать, не знаю, там какой-то такой пирог, да, то он будет вот у всех вот разный. Вот некоторые, может быть, финансы не настолько важны, а важно больше там эмоциональное присутствие. Некоторым, может быть, не нужно настолько эмоционального присутствия, а наоборот важно, чтобы была какая-то, ну, некоторая возможность как-то самому принимать решения.
0: Я сейчас представила, говорят, да. Химия отношений, да, вот угу. такую колбу, в которой ингредиенты, вот эти все химические элементы, они абсолютно уникальны в каждой паре.
1: Да, да.
0: И мы когда лезем с какими-то советами к другим людям, вы сейчас улыбаетесь, это смешно, потому что, ну, тут своя алхимия.
1: Конечно, да-да-да, это вот как духи, да, то есть вот у всех свои.
0: А вот, да, а вот помощь и поддержка с точки зрения психологии – это разные акты?
1: Разные, хотя они могут пересекаться. Поддержка, ну, в данный момент, вот как она трактуется, это больше все-таки связанное с эмоциональным присутствием, да, то есть вот, mm-hmm. вот с некоторым вот таким mm-hmm. вот. А если мы говорим с вами про помощь, то это больше все-таки включает некоторое действие. То есть я могу тебе mm-hmm. помочь, там, что-то сделать за тебя, с тобой и так далее. То есть это больше к помощи относится.
0: А, например, мужчина mm-hmm. дал денег, денег – это помощь, сказал слова одобрения, это уже будет, похвалил – это поддержка.
1: Уже поддержка.
0: Просто мужчины иной раз путают, мне кажется, такие вещи. Потому что они сводят к одной этой функции, к помощи. Вот я, собственно, поэтому и подсветить хотела вот эти вот нюансы, что чего тебе еще

0: Надо, я тебе все дал. Я полку прикрутил, там холодильник починил. Ты что ко мне лезешь?
1: Да, могу ехать на рыбалку.
0: Чего ты истишь? Вот это вот все.
2: Угу. Да. Ну, потому что мужчины, они же от природы заложены, у них больше действий, а угу. женщины больше эмоциональные, и поэтому, конечно, больше нужно эмоциональное присутствие. Угу. Хотя я в своей практике, знаете, много встречала и таких случаев, когда приходили пары и говорили, все зависит от этапа, конечно. Еще отношений. Наоборот, например, мужчины говорили, что, ну, хотелось бы такой эмоциональной поддержки, чтобы просто вот, ну, там, не обесценивала, не, не критиковала, а, ну, как бы замечала.
0: Да, вот, и мне тоже не раз приходилось слышать от мужчин о том, что не хватает поддержки именно... А в нас, в женщинах, вообще очень много этой силы, вдохновляющей, мне кажется.
2: Да. Ну, она важна, конечно. Да.
0: И как-то вот... Недавно я разговаривала с одним мужчиной и сказала о том, что у вас, у мужчин, все как-то через женщину. Подвиги через женщину, да. Самоопределение через женщину. В общем, как-то вы...
2: Есть же такие стихи, да. Каждому мужчине своя, я сейчас не помню их точно, там своя женщина, свой меч и свой путь. Так что это правда.
0: Как выстраивать отношения, чтобы они были поддерживающими? Мы помним, да, что у каждого своя пробирка, да, со своими ингредиентами, да. Но, наверное, есть какие-то алгоритмы, какие-то рецепты общие для всех.
2: Общий для всех – это хорошо будет, если супруги не будут ориентироваться на то, что «догадайся сам».
0: Вот это вот распространенная ошибка.
2: Почему-то существует, что неужели он взрослый мужчина или она взрослая женщина, она должна догадаться. И в этом вся сложность. И тогда получается, что, например, что-то делает один из партнеров, а другой говорит, что ну мне это не надо, он остается недовольный. И вот это вот недовольство, оно вот начинает увеличивать разлад между мужчиной и женщиной. Поэтому самое первое, это, конечно, не проецировать, что кто-то что-то должен догадаться, и самим меньше вообще туда фантазировать и проецировать. А хорошо, когда про это спрашивают. Конечно, это может меняться в зависимости от ситуации. И если вот это есть смелость в отношениях действительно говорить про свое эмоциональное состояние и про свои потребности, чего я хочу на самом деле, это вообще снимет, ну, массу проблем и поможет брать вот эту вот поддержку в том числе. Кому-то нужно, чтобы кого-то успокаивали и налили чай, кому-то нужно вот это, этот воздух. Да, то есть,
0: А еще мы же в течение жизни меняемся. И в течение недели у нас настроение меняется. Сегодня хочется молчаливой поддержки, да, одобрения. Завтра хочется более активной какой-то. Поэтому
2: конечно,
0: лучше
2: могут...
0: словами через рот. Как сказал,
2: это однозначно.
0: Да.
2: Это однозначно, что словами через рот. Но мы можем меняться, но мы все равно более-менее с вами, знаете, настолько как-то стабильные. Вот мы можем меняться в зависимости от какого-то контекста. Что-то у нас может быть какие-то резкие, например, всегда нам нужно было, чтобы там мужчина был рядом, да, в какую-то сложную минуту. А вот если это какая-то утрата, либо сильный стресс, ну, может быть, и нужно время для того, чтобы, ну, просто как-то прийти в себя и побыть в одиночестве. Ну, то есть вот, но все равно какие-то вот вещи, они остаются более-менее стабильными, которые мы друг друге там подмечаем и понимаем. Вот. А тогда, когда есть возможность про это сказать, но если ты знаешь, что сказать, ну, тогда, конечно, это
0: мы сейчас,
2: коммуникацию облегчает.
0: Да. Мы сейчас на паузу уйдем. Все, что я поняла, ключевое – говорить. Как сказал один мальчик маленький, он свою маму спросил, ну, как тебя делать счастливой? Потому что она что-то отказывалась, он ей то, другое предлагает, она что-то отказывает. У мальчишек прям как будто заложена вот эта вот история, а женщину как-то вот осчастливить.
2: Да.
0: Да. Мы скоро вернемся. Напомню, я Рената Гасанова и моя гостья, психолог Светлана Зайкова, говорим о поддержке в семейных отношениях.
3: Наше личное. Радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
4: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Светлана Зайкова. Мы говорим о поддержке в семейных отношениях. Гендерную историю хочу обсудить. Есть ли разница между женским и мужским восприятием поддержки? Вот про мужчин говорят. Их что-то как-то все в сторону секса приписывают туда-туда. Есть ли какие-то отличия?
5: Есть стереотип. Я бы это отнесла к стереотипам восприятия женщин и мужчин. Да, кажется, что мужчинам бытует такой миф, на мой взгляд, это миф.
4: Это миф, да, что мужчин достаточно.
5: Что достаточно секса.
4: В качестве поддержки, да?
5: Вот. На самом деле я вижу мужчин и с другой стороны. То есть, да, действительно, они уязвимы, нужно как-то держать лицо, что они брутальные и сильные, а действительно они очень часто нуждаются, ну, в таком вот эмоциональном присутствии, в том числе. Оно может быть очень такое, знаете, мимолетное, краткое. И если вот это, ну, уметь подмечать, то, конечно, это дает большие возможности и ресурсы для отношений. Ну, то есть на самом деле и мужчины, и женщины все нуждаются, знаете, в том, чтобы был рядом человек какой-то мягкий, который, перед которым можно было бы открыться и как-то показать себя и уязвимым, и услышать добрые слова, и благодарность, и, ну, где-то, может быть, и подбодрили, чтобы и посидели рядом. И,
4: ну, женщинам это стереотипно приписывают эмоциональную историю,
5: да, да, да.
4: Что
5: женщинам
4: нам это нужны только вот какие-то
5: бриллианты.
4: Да,
5: бриллианты, вот еще, кстати,
4: эмоциональная поддержка.
5: Да, что женщинам нужно сюсюкаться, и нужны женщинам бриллианты и цветы. Ну, конечно, это прекрасная часть, но она далеко не все, что нужно. То есть это все-таки остается вот эта вот диалогичность, что возможность и поговорить по душам, либо просто помолчать, и, ну, то есть и знать о том, что, ну, как-то надежно, это очень важно, конечно, в отношениях.
4: Что такое эмоциональная поддержка, раз я уже упомянула, да, о ней, как она выглядит?
5: Эмоциональная поддержка, она может, как я вот уже говорила, что она может выражаться в словах. Это могут быть и слова одобрения, и могут быть слова помочь взбодрить, как-то замотивировать. Все зависит от того, что на данный момент человеку, конечно, подходит. Вот. А, и кроме того, эмоциональная поддержка – это просто, может быть, посидеть рядом. Вот просто посидеть рядом, подержать за руку тоже в том числе, то есть, ну, потому что все-таки, если мы говорим с вами про семейные отношения, то эмоциональность здесь, она тесно связана с тактильностью. И чем больше этой вот тактильности в отношениях есть, тем безопаснее и спокойнее себя чувствуют партнеры, ну, потому что, ну, это то место, которое как раз-таки помогает расслабиться и вот ощутить вот эту безопасность внутри.
4: А вот есть люди, которые совсем не любят тактильность. Это нормально? То есть они чувствуют себя сильно затроганными, не знаю, как будто бы нарушают их покой.
5: Вот-вот, я про это тоже говорила, как раз вот про эту дистанцию. Кому-то, да, действительно этого много не нужно. То есть кто-то действительно очень сильно тактильный, и если в паре совпадают, конечно, им легче. А тот, кто, ну, как-то, знаете, меньше нуждается в этой тактильности, и если про это партнер знает, ну, то есть это как-то отрегулировано, то тогда, конечно, давать вот эту вот поддержку тактильную, поддержать там за руку, обнять, ну, то есть либо наоборот выдержать дистанцию, ну, то есть вот как-то, вот знаете, знать про то, что тактильность, она не помогает, а больше вызывает раздражение, ну, то есть человек становится иршистым, и к этому относиться, ну, как его естеству, что ли, да, то есть вот не обижаться, давать эту вот возможность, тогда в паре все нормально будет.
4: Тогда в паре весь объем тактильности берет на себя кошка, например, да? Эти прямо готовы.
5: Да, да. Ну, всегда. Бывает, людям кошку рядышком не надо какой-то период.
4: Какие конкретные, я не знаю, действия или фразы мешают? Вы же сказали, да, о том, что мешают поддержке, они обесценивают ее, может быть, какие-то манипуляции или давление. Мне на ум приходит «я же говорила», например, да?
5: Да.
4: Ну, вот женщины «я же говорила», я себя тоже к ним приписываю. Да, ну или вот еще, например, там, да, болит, ну, запишись к доктору. Как-то так, да? Ну, что там?
5: Да-да-да-да-да.
4: Либо нервничаешь, соберись. Травки попей.
5: Да, травку попей, валерьяночку попей.
4: Вроде как не очень, да, вот это все?
5: Ну, да. Может быть, знаете, в каких-то ситуациях это и кого-то взбодрит. Но здесь вот прежде чем давать какой-то вот этот вот совет, хорошо бы еще встроить в свою коммуникацию, чем бы я могла тебе, например, там сейчас помочь. Ну, там, нужно ли тебе что-то сейчас? Как я могу тебе помочь? Готова, но не знаю, например, как.
4: Какие еще распространенные фразы губят вот эту...
5: А вот губят, да. Губят, например, это «да не бери в голову».
4: А, вот это вот.
5: Конечно, да. Там человек расстроен, да, там, ему говорят «да не бери в голову», да, вообще ерунда, ничего в этом страшного нет. Вот как раз вот про что я сегодня начинала разговор, что когда человек сталкивается с ощущением, что его переживание, оно не ценно, либо начинает человек перетягивать на себя одеяло. А, я это знаю, например, да, то есть вот, вот у меня-то, либо вот у меня-то, да что у тебя, вот у меня проблема, да, то есть и вот это тогда делает переживание внутреннее человека, который, например, хотел поделиться, каким-то очень маленьким и вроде бы незначимым, ну, потому что вот есть человек, у которого более значимые переживания. Это часто как раз приводит к тому, что хочется закрыться. Ну, закрыться дальше уже ничего, потому что ну, дальше ты исчезаешь из этого контакта. Вот эти вот какие-то распространенные фразы, либо ну, соберись, ничего страшного, либо у тебя же дети, а вот наши матери, например, и приводятся вот эти вот какие-то примеры. Конечно, у всех были сложности в жизни, и кто-то как-то с ними справлялся, но если мы говорим с вами про поддержку, и если есть стремление все-таки этим навыком овладеть, то тогда важно обратить внимание, как вы реагируете на какие-то вот эти запросы, от ваших близких, может быть, от коллег, но от вашего ближайшего окружения, как вы с этим справляетесь. Некоторых действительно это вызывает раздражение. Ну, то есть вот как-то раздражение, либо сразу же там заканчивают разговор, либо переводят разговор на что-то позитивное, либо давай не будем про это. И это все как раз не помогает человеку, может его стопорить. Хотя, конечно, здесь в чем еще сложность? И к этому могут быть склонны люди так реагировать, те, которые сами не могут брать эту поддержку.
4: То есть такие неподдерживающие фразы вылетают у людей, которые не принимают поддержку сами.
5: Которые сами не умеют брать вот эту поддержку в том числе. Ну, то есть там может быть два механизма. Вот, некоторые, которые не могут сами брать, но очень сильно включаются в других людей, вот это вот спасательство. может быть, да, то есть там за них пытаются сделать из такой, из тревоги. А другие, если сами не берут поддержки и в большей степени им характерно, что, знаете, совсем справляться самостоятельно, вот это вот не ныть, да, вот когда установка, что соберись тряпка, там, не ноем, где наша не пропадала, да, то есть вот, и тогда они не выдерживают эмоциональных переживаний других людей, и, соответственно, они эмоционально пусты, ну, то есть они не могут ничего взамен дать.
4: Как понять, может человек принимать поддержку? Вот я сижу перед вами, умею я принимать поддержку или нет?
5: Но я не знаю, потому что у нас же все равно с вами другой немножечко контакт, да, то есть мы больше встречаемся...
4: Но мы не можем дать какой-то совет, рекомендацию слушателям, как бы они себя продиагностировали, умеют они принимать?
5: Я думаю, что они могут себя продиагностировать. Вот, например, когда встречаются с какой-то сложной для себя ситуацией, как они предпочитают с ней справляться самостоятельно, и это все время, ну, то есть, вот, либо они как-то могут попросить в этой поддержке хотя бы эмоциональной, либо поддержки действиям у своего партнера, либо у них вообще достаточно широкие какие-то социальные связи. Это тоже очень, кстати, важно, про это тоже хотела сказать.
4: Широкие социальные связи.
5: Да-да-да. То есть, либо он может брать, ну, там, вот вы знаете, обращаться к тем людям, которые, например, он чувствует, что он не справляется, ну, не знаю, там, все, что связано со здоровьем, он найдет какие-то для себя разные отношения, связи, где он может вот эту поддержку получить. Ну, допустим, муж не очень реагирует на то, когда женщина в каком-то болезненном состоянии. Ну, то, ну это как бы неплохо, нехорошо. Вот ему, например, эта тема не очень близка, там, да, он как не может здесь реагировать. Из тревоги, из каких-то других чувств. И так тогда женщина, например, она не отчаивается, его не обвиняет, а ищет другие какие-то способы. Ну, то есть среда-то же разнообразная.
4: Про другие вот способы. Вот хотела вас спросить.
5: Это вот сейчас вот про эти вот, сейчас закончу вот эту идею. То есть вот посмотрите, радиослушателям как раз обращаюсь, что посмотрите, как вы обходитесь, когда с собой и со своей потребностью вот в этой поддержке, что умеете ли вы ее запросить, у кого вы ее запрашиваете, только у близких, либо у вас достаточно широкие вот эти, ну, то есть как многоножка, да, то есть вы можете везде опереться. Это тоже вот какая-то характеристика, как это у вас устроено. Чаще всего на какие темы, может быть, вы берете вот эту поддержку? Про что-то уязвимое тогда закрываетесь, а про что-то может быть больше открыто. И вот эти вот вещи, они как бы станут более явными и понятными, да, то есть, а может быть вообще, вот, ну, есть люди, которые очень закрытые и ни по каким вопросам никому никогда не обращаются, либо это очень исключительно, вообще там что-то экстренное, чуть ли уже, ну, не знаю, там, в больницу попали только тогда, вот, и есть такие люди, я тоже с такими встречалась, да, поэтому вот, и тогда вот этот вот портрет, как человек может брать поддержку, он вот вырисуется. Ну, то есть, но он очень индивидуальный.
4: Вот. А зачем нужна сегодня поддержка, вот, хоть и неказистая, да, в семье, если сегодня есть профессиональная поддержка психолога? Я понимаю, что психолог стоит денег, и, собственно, к вам, к психологам люди обеспеченные ходят. Ну, во всяком случае, зачем вот это вот напрягаться в семье, если можно пойти к специалисту и там все это получить?
5: Если же психолог, по сути, вот так вот встраивает, ну, так получается, да, что становится таким вот костылем.
4: Знаете, говорят психологи, что это такой платный друг.
5: Да, да, да.
4: Платный друг.
5: Вот если психолог становится костылем, единственным костылем, где человек может брать поддержку, вот это хорошо.
4: Это плохие дела.
5: Ну, это, знаете, мы тогда не выполняем свою, как специалисты, не выполняем свою главную функцию. Потому что наша задача вот психологов, психотерапевтов, она с чем связана? Мы помогаем найти, где вот эта вот трудность, ну, например, брать ту же самую поддержку, вот человек оказался в какой-то сложной жизненной ситуации, да, то есть мы вот эту жизненную ситуацию с ним рассмотрели, и дальше основная задача — это помочь не только сформировать, как ты сам можешь себя поддерживать и справляться в сложных ситуациях, а дальше, чтобы вот эти вот социальные связи, то есть вот чтобы видеть и уметь их налаживать. Потому что если он не может брать поддержку, то значит у него где-то прерывается этот контакт. Возможно, прерывается негативным опытом, возможно, какими-то установками, вот тем же опытом, может быть, из детства. Может быть, еще что-то случилось, и тогда вот он, ну, не способен выходить в среду и, ну, удовлетворять там свои потребности. Ну, потому что у нас же, ну, разные службы есть, да, то есть людей много. А вот если вот эти вот вещи, ну, не получается реализовать, то тогда, значит, вот это прерывание контакта, оно не проработалось. Поэтому ничто не может, даже профессиональная помощь, она, это помощь на определенном этапе, а дальше наша задача помочь адаптации, чтобы человек мог справляться самостоятельно.
4: А как отличить здоровую поддержку от, я не знаю, поглощения?
5: От поглощения – это когда человек уже не имеет какого-то своего выбора и своего мнения. Вот когда за ним, когда
4: грубо уже... говоря, другой человек – не аппарат искусственного дыхания.
5: Да, да.
4: Дышите вот, сами.
5: Дышите сами, да. В том числе, да, то есть ищите себе какую-то, ну, там, наденьте на себя маску, но ищите какие-то способы для того, чтобы дальше вот учиться и справляться в том числе самостоятельно. Конечно, очень хорошо и удобно, когда есть люди, которые все могут делать. Но вот это вот поглощение, оно, знаете, чем опасно? Такими созависимыми отношениями, когда это очень часто в абьюзивных отношениях происходит. Когда вот человек, склонный к абьюзу, он начинает отсекать все социальные связи. Ну, то есть тут он полностью, вот как будто бы сначала захватывает каким-то своим вниманием и заботой, а потом начинает полностью брать на себя контроль над, ну, чаще всего над женщинами.
4: Да.
5: И в этом опасность.
4: Что делать, если поддержка в семье односторонняя? Что делать, если второй себя ведет как эгоист и как бы не дает этой поддержки? Ну, собственно, получает ее сам. Аппетит хороший, не давится.
5: Да, слушай, это ж удобно. Но здесь, смотрите, все зависит от ваших решений, потому что какого-то конкретного ответа, что если другой не дает поддержку, то значит нужно обязательно там разрывать эти отношения. Это, конечно, выбор ваш, оставаться ли в таких отношениях, когда вы поддерживаете другого, а сами голодны. Вот, либо пробовать налаживать коммуникацию, ну, потому что можно наладить коммуникацию, это может помогать семейная психотерапия, но здесь именно вопрос семейной психотерапии очень важно, потому что когда приходят именно с такой жалобой, индивидуальная терапия, она, ну, она может помочь на первом этапе, ну, как бы принять данную вот эту вот проблему, что, а дальше уже, чтобы выстраивать какой-то диалог, начать про это говорить, и, возможно, начнет как-то трогаться вот эта ситуация. Но чаще всего и эффективнее это именно пойти на семейную терапию.
4: Какие партнеры никогда не дадут поддержки, ожидать от них этого не стоит? Я не знаю, может быть, какой-то психотип, может быть, какие-то сейчас нарциссы вывалятся у нас.
5: Ну, нарциссический тип, конечно, он тут может вывалиться, потому что это люди, которые изначально все отношения выстраивают вокруг себя, да, то есть это, и они очень уязвимы, и основная тема – это у них самооценка, поэтому они, конечно, там очень им сложно давать поддержку. А так, кто никогда не даст поддержку, вы знаете, здесь все-таки, если кроме нарциссического типа, наверное, ну вот там психопаты.
4: Вот я тоже хотела сказать, там с эмпатией проблема, и они не считают, что нужна поддержка.
5: Да, да, да, они потому что вообще не видят других людей. Ну, то есть это какие-то уже именно, знаете, такие очень крайние типы личности. А в целом, если же ценят отношения, и если хотят дальше оставаться в этих отношениях, по идее, если даже нет этого опыта давать поддержку, ну, можно этому как-то в эту сторону начать двигаться в этих отношениях. Если же налажена коммуникация. Если коммуникация налажена, то могут быть изменения. Другой вопрос, что, может быть, темпы, например, если партнер действительно нуждается в этой поддержке, а он видит, что партнер не сильно как бы способен, темпы могут не устраивать. И это может приводить к накоплению неудовлетворенности. Таких примеров достаточно много, да, то есть вот, и когда еще ожидания, они никак не совпадают с реальностью, это может привести к разрыву отношений. Но некоторые приспосабливаются вот как раз за счет того, что в среде очень активно формируют сеть коммуникаций, и тогда вот, в общем, могут так дальше жить в этих отношениях. Вот. Поэтому это все очень сильно индивидуально. Кто как выстраивает отношения, кто на что соглашается, это наши личные с вами выборы. И это очень важно понимать, что если вы дальше соглашаетесь, то есть, ну, это тоже ваша зона ответственности, как вы будете себя поддерживать.
4: Вот, собственно, и цель моего разговора была в том, чтобы показать, что это очень важно. Наш разговор подошел к концу. С вами были Рената Гасанова и психолог Светлана Зайкова. Мы говорили о поддержке в семейных отношениях. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радиограф, в социальной сети ВКонтакте, в разделе «Подкасты». До встречи.
3: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть, его не может не быть.
2: Радио Югра.
3: Югра.
2: Главное окружное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: это наш мир.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
3: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про технический осмотр автомобилей. Например, знали ли вы, что по данным ГИБДД в России в прошлом году почти каждое пятое ДТП произошло из-за технической неисправности? И самое обидное, что большинство этих поломок можно было выявить на обычном техосмотре. Но проходят ли его водители и что вообще сейчас с техосмотром? Он обязателен или нет? Мы сегодня в этих вопросах будем разбираться с представителем ГИБДД. Бюрустем Силханович в студии появился. Бюрустем, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Итак, для кого сегодня техосмотр обязателен, а кто может о нем, как говорится, забыть? И вообще, есть ли категории водителей и автомобилей, которые освобождены от ТО по закону?
4: Для начала немного упомяну, что такое технический осмотр. Mm-hmm. Технический осмотр – это у нас проверка основных узлов и агрегатов транспортного средства, соблюдение технического регламента и иных нормативов. На сегодняшний день технический осмотр не проходят физические лица, имеющие легковой автомобиль, либо легковой прицеп, то есть до 3,5 тонн.
3: Угу. То есть и неважно, сколько лет этому автомобилю. Вот, например, мой автомобиль в этом году отметит 8-летие, то есть мне ТО проходить еще пока что не нужно.
4: Да, но я обязательно остановлюсь. Он не обязателен, но как представитель госавтоинспекции, рекомендовал бы для себя все-таки пройти технический осмотр.
3: То есть получается, если речь идет о том, как часто нужно проходить техосмотр разным автомобилям, то здесь какая-то периодичность должна зависеть, там, не знаю, от возраста или там, от типа, да, получается так?
4: Да, у нас 170-м федеральным законом о техническом осмотре в статье 15 как раз-таки указаны сроки, периодичность прохождения технического осмотра. Он зависит, как уже упомянули, от периодичности возраста машины, так скажем, ее типов обязательно, то есть автобусы, например, легковые такси, это одна категория, грузовой транспорт, это другая категория. Для каждого автомобиля периодичность определена на федеральном законе.
3: А что именно проверяют на техническом осмотре? Не знаю, какие-то основные системы и узлы можете сейчас озвучить, без которых, собственно, без исправности которых диагностическую карту, ну, просто не дадут?
4: На самом деле технический осмотр — это довольно обширная процедура. Проверяются как и основные узлы и агрегаты, так и вплоть до маленьких лампочек и так далее. Например, из основных у нас обязательное использование средств поверки, то есть это проверяется тормозная система с использованием специальных стендов, проверяется рулевая колонка, получается угол поворота руля, затем обязательно проверяются световые приборы, также с использованием специальных средств. Замеряются протекторы.
3: А уровни жидкости проверяют на ТО? Или все-таки это уже ответственность самого владельца автомобиля?
4: Это уже ответственность самого водителя. Но единственное, обязательно забыл упомянуть, сверяются номерные агрегаты. И, как уже упомянул, различные мелочи вплоть до лампочек. То есть, если вы приехали на техосмотр, а у вас, например, одна лампочка не горит, того же противотуманная лампочка, то это уже является основанием для отказа.
3: А, вот как. Хорошо. В таком случае расскажите, где лучше проходить это техническое обслуживание? В государственном каком-то пункте или вот в частном секторе, который имеет, в частном сервисе, который имеет аккредитацию? Или же, смотрите, какое дело. Вот, например, опять же я. Каждый год мой автомобиль проходит техническое обслуживание в том месте, где я покупала автомобиль, то есть в автомобильном салоне. Это может стать основанием для того, чтобы я сказал, вот смотрите, у меня ТО есть, я прохожу, у меня печать есть. Или это совсем другая история?
4: Нет, это абсолютно немножко разные направления. Упомяну, что у нас на территории округа, как таковых государственных пунктов, на данный момент не имеется. Все пункты у нас в специализированных организациях, обязательно имеющих аттестат аккредитации. Угу. Они с периодичностью проходят проверку. Проверка осуществляется с Союзом автостраховщиков. То есть это не просто открыл гараж и проверил, это целый ряд требований, которые выдвигаются к этим пунктам. Что касаемо, так скажем, осмотра автосалона, он не является техническим осмотром, это лишь гарантийное, так скажем, обслуживание вашего автомобиля.
3: Понимаю. Сколько стоит техосмотр в Югре? Это, мне кажется, очень важный вопрос. Самое главное, от чего зависит цена? От типа автомобиля, от, не знаю, там, от количества этих сервисов, или цена везде одинаковая?
4: Цена везде одинаковая. К сожалению, это немного не вопрос госавтоинспекции. Этим занимается как раз-таки Союз автостраховщиков.
3: Что касается штрафов, какие штрафы грозят водителю за отсутствие действующей диагностической карты?
4: Штрафные санкции не применяются, как я уже упомянул, к физическим лицам, но вместе с этим целому ряду водителей техосмотр обязателен. То есть, если это юридическое лицо, управляющее, например, грузовым транспортным средством, то штрафные санкции применяются как к водителю, так и к должностным лицам, осуществляющих, на которых возложена обязанность по проведению технического осмотра.
3: А давайте теперь поговорим о диагностической карте, которая есть в электронном виде. Вот вообще, что это такое, и как проверить, внесена ли она в базу госавтоинспекции, и можно ли иметь только бумажную копию?
4: Как вы уже упомянули, это у нас, получается, всероссийский сервис, единая автоматизированная система технического осмотра. То есть сотрудники госавтоинспекции непосредственно в электронном виде могут ее проверить. Например, вы забыли ее в пути, ничего страшного, мы ее проверяем непосредственно с использованием единой автоматизированной системы. То есть проверить ее можно непосредственно на пункте техосмотра, где вам ее выдавали, либо иметь копию, которую вам, как правило, распечатывают.
3: Я же правильно понимаю, что просто так купить, ну, в кавычках, без реального осмотра, диагностическую карту нереально? Или все-таки есть лазейки, что ли? И если поймали водителя, который просто так купил эту карту, чем грозит?
4: На самом деле, хоть и звучит безобидно, но предъявление диагностической карты, которая является, и вы об этом знаете, что она является, так скажем, не настоящей или фальшивой, это является уже уголовным преступлением, предъявление документа.
3: Поддельного. Поэтому очень важно здесь, да?
4: Да, упомяну, обязательно проходить технический осмотр именно в пунктах, имеющих аккредитацию.
3: Ну и дистанционно тоже не получится. Вот, посмотрите, какая у меня красивая машина, со всех сторон сфотографировал. Вот, смотрите, проведите то. Это же нереально?
4: Конечно же, нет, нереально, потому что, во-первых, это проводится экспертами, то есть человеком, у которого есть для этого техническое образование, есть ряд умений, которые для использования средств поверки, ну и, так скажем, опыт в этом. Дистанционно у вас не получится, все технические осмотры фиксируются, то есть помимо того, что вам выдается диагностическая карта, в системе хранятся фотоматериалы, то есть о том, что ваш автомобиль прибыл на пункт техосмотра и убыл, то есть две фотографии.
3: Хорошо, а что нужно, подготовить, что ли, что нужно сделать перед прохождением технического обслуживания?
4: У нас в правилах дорожного движения упоминается, то есть вы визуально, если у вас, так скажем, опыта в этом нет, вы визуально проверяете машину, то есть на наличие различных сколов, на работоспособность приборов. А если есть сомнения в техническом, так скажем, состоянии автомобиля, рекомендую все-таки для начала обратиться в сервис, так скажем.
3: А потом уже приходить на ТО.
4: Да.
3: Вот вы сегодня уже сказали, что, скажем, если лампочка какая-то не горит, то это может быть причиной отказа в выдаче диагностической карты. А есть, какой-то топ-3 проблем, которые выявляются у югорских водителей, при которых, вот при этих неисправностях, чаще всего это становится причиной отказа в выдаче диагностической карты?
4: На самом деле, к сожалению, есть. И довольно часто это вот как раз-таки мелочи от сколов на лобовом стекле, затем различные световые приборы. Иногда из-за долгой эксплуатации и необслуживания автомобиля, к сожалению, у многих водителей есть, так скажем, называется разность тормозных сил, то есть колеса тормозят по-разному. Это довольно тоже частое явление. Что касаемо грузовой техники, это часто бывает конструктивная целостность нарушается. То есть, если у вас, так скажем, рабочая машина, вы где-то ее немножко подломали и на техосмотр прибыли, это также основание для отказа. То есть, конструктивная целостность автомобиля должна быть.
3: Хорошо, Бирюстем, в завершении разговора нашего хотелось бы выяснить, а какие-то изменения в законодательстве о техническом осмотре планируются в ближайшее время?
4: На данный момент вопросов о изменении в законодательстве именно в технического осмотра порядка на данный момент нет.
3: Все понятно. Мы говорили сегодня о техническом осмотре автомобилей. В гостях сегодня был представитель госавтоинспекции Бирюстем Силханович. Бирюстем, спасибо. До свидания.
4: Спасибо.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
1: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
0: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. Каждую неделю мы знакомимся с такими людьми в студии. Тимур Полунин, Марина Штейнкова, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну что, лет на дворе, это пора отпусков, пора каникул, пора отдыха, но не для всех. Вот есть такая категория у нас людей в Югре, которые пока все, знаешь, в отпуска, на отдых едут, дети там к бабушкам в деревню, в лагеря. Есть такая категория людей, которые, наоборот, настраиваются на очень рабочее и трудовое лето. И я сейчас говорю про наших студентов, а точнее про студенческие отряды трудовые. И, кстати, вот напомню нашим слушателям, что новый мост через Обь в Сургуте, да, по которому вы уже все ездили наверняка, его как раз строили наши студотряды. А в этом году еще, если пойдете летом в поликлинику или в больницу, тоже встретите там наших студентов. Ну и вообще, чем еще будут заниматься летом студотряды, узнаем сегодня. У нас в гостях руководитель регионального отделения российских студенческих отрядов в Югре, Мурат Казиахметов. Здравствуйте, Мурат.
5: Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели.
4: Слушайте, у меня сразу первый вопрос. Вот если вы руководитель регионального отделения студотрядов, вы сами являетесь студентом или это не обязательно? Вы-то вообще учитесь или уже отучились?
5: Я до сих пор обучаюсь, то есть у меня колледж 4 года обучения, 5 лет обучения университет.
4: Ого.
5: Да, то есть и уже сейчас на магистратуре продолжаю обучение, то есть на сегодняшний день я также являюсь студентом.
4: То есть вы уже больше 10 лет учитесь?
5: Так точно.
4: И это не считая школы? Вы всю жизнь учитесь,
5: я
4: Мурат?
5: Я всю жизнь, да.
4: Обалдеть.
5: Никогда не поздно, всю жизнь нужно учиться, тем более, когда сегодня являюсь руководителем регионального отделения, здесь, конечно, нужно обучаться каждый месяц, потому что сейчас век такой, постоянно новые истории, технологии, да и молодежная политика в целом
4: меняется,
5: каждый месяц,
4: да.
5: Все развивается, все сильнее.
3: Я, возможно, воспримую это как знак, потому что буквально полчаса назад искал информацию в интернете, как обучиться на машиниста сельхозтех. Хочу быть комбайнером, подумал я. Ну вот внезапно. Хочу быть комбайнером. Пошел, значит, узнавать. Ну, оказывается, там и все серьезно. Это нужно, ну, как минимум, колледж. Это нужно определенные водительские корочки. Это нужно знать и разбираться в механизаторском деле.
4: И пришел Мурат и стал для тебя знаком, что надо идти.
3: Я думаю,
4: идти,
3: это же надо как-то менять жизнь. Это надо вот заново учиться. А тут Мурат говорит, что учиться никогда не поздно. И, возможно, последний раз у меня слышите, и в будущем узнаете обо мне, как о великом комбайнере.
4: Мурат, а на кого вы учитесь, если не секрет?
5: Вообще, я в Югру переехал в 15 лет, хотел стать нефтяником.
4: О.
5: Все-таки нефть, да, то есть нефтяные работники в этой сфере, там, да, то есть все-таки думал, что это много денег,
4: да.
5: Это круто, это определенный престиж, да, то есть приехал, обучился 4 года, Лентурский нефтяной техникум, предложили работу в Сургутнефтегазе, 85 тысяч рублей, тогда для молодого студента уже, да, то есть с дипломом, очень хорошая заработная плата,
4: да,
5: то есть, ну, у меня стал выбор, либо я иду уже во взрослую жизнь, дальше работаю, семья и так далее, либо я продолжаю свое студенчество, потому что на самом деле за 4 года обучения, ну, не насытился я этим, да, то есть не прочувствовал себя полностью студентом. Все-таки студенчество мы знаем из сериала «Универ», это когда общежитие, когда много ребят из других регионов. Собственно, с этой мыслью поступил уже в Югорский государственный университет, приехал в город Ханты-Мансийск, начал обучаться по направлению информатика и вычислительная техника.
4: О, это вообще другая уже сфера.
5: Да, да, то есть и 3 года обучения, просто у меня брат, он такой известный программист,
4: да,
5: то есть живет в Нью-Йорке, и действительно даже мои одногруппники обучались по его видеороликам, да, то есть он у нас сегодня становится даже профессором.
4: Прикольно.
5: Вот, вдохновил меня очень сильно, обучался, но как-то получалось, да, то есть, но усечь свою работу над кодом, не хотел я сидеть на одном месте, хотел созидать, смотреть, видеть свою работу, да, то есть, а вот в программировании как-то, ну...
3: Я понял логику. Мурат сначала пошел в высокооплачиваемую сферу, да, это нефтянка, потом понял, что будущее за IT, и там денег, ну, может быть, даже побольше, пошел в IT. Следующий шаг — это стоматология, я уверен. Это будет третья профессия.
5: Третья профессия уже, да, то есть уже там на третьем курсе программирования задумался, все-таки хочется что такого созидательного, да, то есть, выбрал направление строительное, все-таки буду строить вот дома, да, то есть мосты там и так далее, это уже прикольнее для меня, да, когда ты показываешь, и действительно объем твоей работы виден.
4: Вот этот дом построил я, да,
5: да, можно
4: так,
5: да,
4: говорить.
5: Можно всем рассказывать.
4: Это круто. Ну и, собственно, я так понимаю, вот как раз строительная сфера вас привела и в студенческие отряды,
5: да,
4: трудовые. Как вы вообще туда вошли, как случилось, что вы стали руководителем?
5: Все верно. А это у меня третий курс строительного направления. Да, то есть вот летом, ну, всегда я хотел работать, подзаработать денег, куда-то направить эти деньги, купить себе там машину, ноутбук, там, да, то есть все-таки во время студенчества, ну, возможности такой заработка не было. Ну, все основное время занимала учеба, и просто листая соцсети, тогда не было никакого регионального отделения, никто не знал вообще про студенческие отряды, да, то есть листая соцсети, наткнулся на пост, что можно поехать в Иркутскую область, там мероприятия, там различная движуха молодежная, да, то есть, ну, вот было условие собрать еще отряд, это 10 человек, да, то есть, чем я, собственно, и занялся, поспрашивал ребят, одногруппников, друзей, да, то есть, собрались мы 10 человек и направились в Иркутскую область, прямо на Ковыхтинское газоконденсатное месторождение. Для меня, студента третьего курса, это приехать, увидеть такую масштабную стройку, для понимания, в республике Саха-Якутия, Иркутская область, проходит труба «Сила Сибири». Это труба, через которую поставляется основной газ в Китай. То есть это прям такая длинная труба, и возле этой трубы возводится различная инфраструктура, чтобы добывать газ там, да, то есть и вахтовый городок, 3-4 тысячи человек проживало, там своя баня, свой магазин, своя, в общем, движуха, свои
4: Обалдеть.
5: Мероприятия.
4: И вы туда как раз попадаете.
5: Да, мы попали туда, то есть действительно очень было круто, и самое большое удивление для нас, мы не знали, что такое студенческий отряд, думали просто, ну, работать и все.
4: Да.
5: А когда я приехал, там 350 студентов в этом вахтовом городке, по различным уголкам расположились, кто-то там, 20 человек собрались, там, да, то есть у них проходит комиссарка, внутриотрядное мероприятие, посередине огонь, да, то есть кто-то играет в волейбол, кто-то там кричит, орет, я вижу, что все ребята в бойцовках, в курточках, да, то есть, и для меня это был шок.
4: Как я лагерь, думал, да, какой-то?
5: Да, как трудовой лагерь, да, то есть, и причем много ребят, парнишек, девчонок, студентов со всей России. Ребята были тувинцы, чеченцы, из Санкт-Петербурга ребята, Красноярского края очень хорошие, сильные, мотивированные отряды были. То есть, и тогда я увидел, и самое главное, что я там для себя понаблюдал, там есть командир, а за командиром там 20 человек. И командир говорит, ребята, сегодня мы в час ночи просыпаемся и идем на турники. Это для нас вызов, то есть я поставил такую задачу. Ну, в принципе, отряды любят такую историю. Где-то в 6 утра встать, что-то поделать.
4: Ну, конечно, это же молодежь, вы за любой движ, мне кажется.
5: Да, да, то есть причем командир сказал, ребята, всю эту историю, где-то в 6 утра встать, что-то поделать.
4: Ну, конечно, же молодежь, вы за любой движ, мне кажется.
5: Да, да, то есть причем командир сказал, ребята, все-таки давайте.
4: Ура!

0: Мурат, и получается, ты увидел этого лидера и подумал, хочешь быть таким же, да? Какой это, кстати, был год?
1: Это, если мне не изменяет память, так, в 24-м году появилось региональное отделение, 23-й год
0: вот. Лет. И, соответственно, уже в 24-м мы плавно подходим к тому, что у нас в Югре появилось свое региональное отделение, которое ты возглавил.
1: Да.
0: А это вообще была твоя инициатива? То есть ты вышел как бы с инициативой к властям, или как это произошло?
1: Не совсем так. На самом деле инициатива была в обе стороны. Когда мы приехали своим отрядом, нас начали везде публиковать, приглашать в администрацию города Ханты-Мансийск, разговаривать с нами, ну как вам, ребята, как съездили, да, то есть пригласили в департамент молодежной политики, начали спрашивать, а что если это движение появится у нас в Югре, да, то есть насколько оно будет интересно молодежи, да, то есть и вообще стоит ли создавать это региональное отделение. Ну, на что ответил, что я прям сильно загорелся, да, то есть потому что для себя, понятное дело, я поехал просто махать лопатой, да, то есть и зарабатывать деньги. Но когда я увидел, что в своем возрасте, там, 22, там, 20 лет, человек, студент, может командовать, управлять ребятами, да, то есть меня это очень сильно привлекло, да, то есть и действительно я тоже заинтересовался и подал, скажем так, свою кандидатуру на должность руководителя регионального отделения.
0: Угу.
1: Да, то есть...
0: Вот 2 года уже, получается, у нас существует это отделение, ты его возглавляешь эти 2 года. Сколько у тебя человек в подразделении вообще? Нужны ли вам люди или есть какая-то квота? Вот мы сейчас можем пригласить всех студентов к вам или как?
1: Всех студентов пригласить можно, но у нас проектов очень много, и причем различного уровня, различный статус. Есть международный трудовой проект, туда очень большой спрос студентов, конкурсный отбор, и, конечно, не все ребята туда попадают.
0: Это есть, типа прямо за границу надо быть?
1: Не то, что это может быть и у нас в регионе, просто с участием ребят из других дружественных стран.
0: Прикольно.
1: Да, ну и в том числе за границей наши ребята тоже работают, Турция, Египет, Бангладеш, да, то есть и те ребята, которые уже имеют большой опыт, это 2-3 трудовых проекта за спиной по строительному направлению могут действительно отправиться и работать 2 месяца с хорошей заработной платой, да, то есть и я считаю, что это
0: круто.
1: Очень классная история для студентов.
0: Да, а это только обязательно стройка или у вас разные направления
1: у
0: деятельности?
1: У нас 9 направлений работы, да, то есть это большое по всем сферам экономики. Это работа в 5-звездочных престижных гостиницах, это работа вожатыми, работа проводниками, работа на Камчатке, обрабатывать красную рыбу, обрабатывать белую рыбу на Курильских островах. И скоро мы начнем еще и заниматься трудоустройством. Не то, что трудоустройством подростков, вообще обеспечивать занятость подростков. Да, то есть это тоже
0: школьников
1: для нас,
0: уже?
1: Да, школьников, от 14 до 17 лет.
0: Вы вот, как-то к себе будете в отряды брать?
1: Да, то есть у нас есть отдельное направление, это трудовые отряды подростков, коротко, топы. Да, то есть в других регионах эта практика успешно развивается. Подросткам очень интересно. Все-таки у нас традиции, ценности, которые ковались очень большое количество времени. Да, то есть на самом деле 2 факта про студенческие отряды. Первое, мы единственное молодежное движение, которое уже больше 70 лет трудится на благо страны.
0: Но это
1: тогда,
0: правда, советская история.
1: Да, если, это советская история. В 2004 году уже появились российские студенческие отряды как правопреемник уже советских студенческих отрядов. Второй факт. Мы единственная молодежная организация, которая имеет свой государственный праздник. Приказом Владимира Владимировича Путина был утвержден праздник День российских студенческих отрядов, который мы празднуем каждое 17 февраля.
0: Ух ты, я даже не знала.
2: Я сейчас сижу и думаю, вот чем я занимался, ну, в 18 лет. Почему мимо меня движуха прошла?
0: Вот, я тоже думаю, какие прекрасные возможности у студентов. Но с другой стороны, я понимаю, что это очень сложно. Вы весь год учитесь, а еще потом все лето пашете. Ну, это, наверное, только на каких-то вот этих молодая кровь еще, которая не устает. Вот только за счет этого, наверное, вы еще успеваете все, потому что для меня это какой-то максимально сложный объем работы. Вот и получается, я остановилась на вопросе, сколько вас сейчас вообще и нужны ли вам еще? То есть вы призываете студентов к себе или у вас нет проблем с количеством людей?
1: Мы призываем студентов абсолютно.
0: Со всей Югры, правильно?
1: Да, со всей Югры. Нас вообще сейчас 700 членов в региональном отделении. Да, то есть, ну вот, студентов постоянно зовем, приезжаем в образовательные организации, рассказываем про возможности на своем личном примере, примере ребят, которые были на трудовых проектах, рассказываем. Да, то есть и таким образом привлекаем. Проводим мероприятия различные. У нас системно проходят мероприятия. Мы выиграли грант губернатора Югры. Да, то есть и у нас сейчас действительно в год там проходит 8-9 таких хороших мероприятий.
0: Досуговых именно,
1: досуговых, да.
0: Да,
1: то есть это и образовательные, и развлекательные мероприятия. Да, то есть все же для того, чтобы студенты Югры собирались и общались между собой, знакомились.
0: Круто. Получается, у тебя есть некие замы, да, в других городах Югры, подразделения, да?
1: Да, вот в этом году мы открыли городские штабы. да, студенческих отрядов, учитывая географию и разрозненность нашего региона, да, то есть региональный штаб не может охватывать все города, и лучше,

0: конечно, открывать городские штабы, это отдельное руководство, это отдельная команда ребят, которые развивают студенческие отряды. Угу. В Сургуте у нас есть свой штаб, и в городе Нижневартовске скоро у нас появляется. То есть там уже сформирована команда, проведены уже два мероприятия, да, то есть скоро будем открывать этот штаб официально.
1: Но речь ведь про всех студентов, это и колледжи, это и вузы, совершенно верно, да, еще и старшеклассников, вот, говоришь, да, сейчас будете привлекать. А про направление ты нам тоже рассказала, скажи, как строится ваша работа, то есть это только летом или в течение года тоже есть работа? И можно ли выбирать количество дней, на которые ты едешь, то есть это обязательно, например, 2 или 3 месяца, или можно на месяц поехать? Вот здесь свобода есть в выборе или как?
0: На самом деле работатель оплачивает билеты, оплачивает медосмотр, проезд, сказал уже ранее, предоставляет питание, да, то есть и из-за этого минимум нужно работать 2 месяца, рассчитано на июль-август для студентов высшей формы обучения, там, да, то есть высшего образования и студентов среднепрофессионального образования. То есть вот если говорить про вообще трудовые проекты, есть еще и зимние трудовые проекты, январь-февраль тоже у нас проходят проекты, просто ребята из высших учебных заведений не смогут участвовать, учитывая, что учеба, да. А ребята из колледжей, техникумов активно участвуют, и при этом у них закрывается производственная практика.
1: Вот.
0: Особо популярны вот зимой направления КАМАЗ, АвтоВАЗ, да, то есть и вообще завод по производству газелей, там, да, то есть газ.
1: Круто. То есть ребята едут на заводы и работают. Обалдеть.
2: По зарплате вообще какие ожидания?
0: По заработной плате, ну вот если там разбирать все направления, начнем с самого низа. Это направление педагогическое, вожатые, направление сервиса, работа в 5-звездочных гостиницах. Здесь у нас студенты зарабатывают от 30 до 50 тысяч рублей. То есть это заработная плата.
1: Ну, это например... очень... Прости, пожалуйста, я просто всю жизнь работала вожатой. Как бы для меня эта деятельность вообще, я от и до знаю. Но когда я была вожатой, последний раз это был 2016 год, потом я уже завершила эту деятельность, у нас зарплаты были, ну, типа, раза в 4 меньше, чем
2: вот
1: сейчас.
2: Я,
1: это круто!
2: Я об этом думаю. А для взрослых есть программы похожие? Я к чему сейчас говорю? Да, проезд оплачивается, проживание, питание, еще и...
1: Денюшка дается в конце, да?
2: Просто у нас слушатели есть, да, с Югры. Кто-то вот руководит почтовым отделением. И вот они даже столько не зарабатывают.
1: Да,
2: ну, типа зарплата... 40, и нам скидывают платежку. Может, это вот наша слушательница посоветовать в студотряд вступить?
1: Ну нет, здесь, конечно, нужно быть студентом, правильно, чтобы с вами ездить?
0: Да, обязательно нужно быть студентом очной формы образования. Да, то есть и только таких ребят мы можем направлять на трудовые проекты. Ну, конечно, нужно понимать, что есть еще сотрудники регионального штаба. Это я, это мои коллеги, вообще команда регионального отделения. Это мы уже просто работаем над формированием отрядов, то есть мы не выезжаем ни на какие проекты, мы их организовываем уже.
1: Угу. Слушай, ну вот мы начали с низа, скажем так, да, зарплаты 30-50 у вожатых,
0: вот.
1: А дальше, я так понимаю, это средняя, не предел.
0: Да, средняя заработная плата 50-80 тысяч рублей. Да, то есть зарабатывают такую заработную плату. Производственное направление, АвтоВАЗ, КАМАЗ. Это даже электромонтаж строящегося военно-морского флота в Архангельской области.
1: Обалдеть, и наши там студенты,
0: да,
1: тоже.
0: Да.
2: На заводе АвтоВАЗ работяги знают, какие зарплаты у вас, нет?
1: У студентов.
2: Нет у них такого типа, почему я здесь за 40, а студент за 80?
0: Кстати, часто такое бывает, даже когда я был на проекте, некоторые рабочие возникали, что да, то есть одинаковая заработная плата.
2: Ну как вам, Мурат, кажется, это вообще нормальная ситуация?
0: Ну, скажу вам так, когда мы приехали, вот все-таки суть студенческих отрядов, наша идеология в том, чтобы не приехать там, да, то есть и искать место для отдыха, там, да, то есть где-то прятаться в уголке. У нас есть конкурсная основа. На каждом трудовом проекте выявляется лучший студенческий отряд по совокупности показателей. Первое, производственные показатели, да, то есть сколько ты работаешь, какие объемы отряд выполнил. Второе, творческие показатели, там, какие места вы в «Спартакиаде», в творческом фестивале, в КВН заняли, да, то есть это все идет в общий рейтинг. Выявляется лучший отряд получает знамя трудового проекта. Это красное, бархатное такое знамя. Каждый отряд мечтает забрать это знамя и привезти к себе домой, к себе в регион.
1: Обалдеть.
0: Вот, и при этом, ну, вот, когда ребята приезжают, да, то есть мы приезжаем, строят отряды, я вам скажу, что рабочие сидят, отдыхают, смотрят на нас и просто наблюдают и радуются, какая у нас сегодня активная молодежь.
1: Ну да, потому что солдат спецслужбы идет, а здесь приехали молодые ребята, которые заинтересованы в этом, и их ничем не остановить. Более того, я услышала, что нет никаких ни выходных, ни просыпных, ничего. То есть они пашут за эти деньги.
0: Ну, это на моем проекте, да. То есть, а так у нас график гибкий, есть вот 2 на 2, да, то есть вот ребята на Алабугестрой, особой экономической зоне Алабуга, зарабатывают 130 тысяч рублей с графиком 2 на 2. И при этом в этом году ввели такую историю, что если их подразделение выполняет план, плюс 50% надбавка к заработной плате.
1: Вау. То
0: есть 200 тысяч рублей. Обалдеть. Это реальные цифры. Я сам просто хотел бы поехать поработать, да, то сегодня действительно Республика Татарстан готова обеспечивать такие заработные платы для молодежи.
1: Круто. А можно, например, были у вас истории, когда кто-то из студентов работал где-то, зацепился, там его пригласили, он остался уже на постоянку работать, да?
0: Да, очень много примеров, да, то есть не буду называть конкретные имена, но вот студентка Антимосийского технолого-педагогического колледжа, да, то есть работала в Росатоме в Ленинградской области, ее пригласили в Росатом работать уже в Москву.
1: Там. Подожди.
2: На самом деле, очень крутая история.
1: Уточняющий вопрос. Можно? Почему педагог поехал в Росатом? Кем она там трудилась?
0: Она не педагог. В этом колледже есть и строительное направление. Я как раз-таки представитель строительного направления. Но, тем не менее, у нас история такая, профориентация. Я вообще, на самом деле, считаю, чтобы понять, кто ты, скажем так, твое призвание, твою работу, которую ты будешь любить и заниматься с удовольствием, да, то есть тебе нужно попробовать. Uh-huh. Попробовать поехать, поработать официантом, изучить гостиничный бизнес. Uh-huh. Попробовать стройку. Uh-huh. Да, то есть многие девочки говорят, стройка для девушек. Ездят, загораются, понимают, стройка для девушек. Все-таки для нас там тоже есть место. А наша организация, наше движение предоставляет возможность попробовать себя везде и под конец уже получения диплома определиться все-таки, что ты хочешь. Потому что большая проблема, когда многие ребята просто так выбирают направление обучения, да, то есть и не до конца понимают, что это именно их направление. В моем случае было так же, то есть это да, первый колледж, потом другое направление, так-то. Я попробовал строительное направление, очень понравилось, но больше всего мне понравилось уже взаимодействовать с ребятами, давать им какие-то возможности. Когда я ребят направлял на Камчатку, они приезжали, говорили, Мурат, спасибо большое, я там столько всего увидел, действительно, я начал смотреть на какие-то вещи под другим углом, расширилось мировоззрение.
2: Круто, что есть возможность, будучи студентом. Ну, допустим, я не понимаю, как пойти устроиться работать в Росатом. Нравится, да, мне название. Там, по Первому каналу, спонсоры, что, где, когда. Ну, к примеру. История, это классная. Но я не знаю, как мне что... Типа, возьмите меня куда-нибудь, пожалуйста, да? Вряд ли возьмут. А вот здесь, получается, у студента есть возможность приехать, своими руками пощупать, потрогать, глазами посмотреть, что там происходит, понять, подходишь ли ты, есть ли у тебя определенные компетенции, вообще нравится тебе это или не нравится. И как бы...
1: И найти своего работодателя.
2: Попасть в крутую российскую компанию.
1: Мы сейчас рассказали про множество объектов и строек, которые у нас на территории страны. Хочется поговорить еще и про деятельность тудотрядов у нас в Югре. Более того, есть прекрасный пример в виде моста, да, который мы строили через Обь в Сургуте. Об этом поговорим сразу после рекламы.
3: Важен каждый.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра».

0: Местное время 12.00.
1: Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
3: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Вас когда-нибудь выводила из себя какая-то конкретная черта в партнере? Это может так бесить, что даже, кажется, противоречит логике. Скорее всего, это проекция. Что делать, когда соринка в чужом глазу мешает, раздражает, расстраивает? И здесь не зрение виновато, а способность нашей психики спрятать от себя собственное бревно и спроецировать его на другого человека. Более подробно о том, как работают проекции, зачем мы их используем и как они приводят к конфликтам, я буду говорить с моей гостьей, психологом Ириной Рябининой. Здравствуйте, Ирина.
4: Здравствуйте, Рената.
3: Вот я тут немножко уже рассказала, что такое проекции, и вспоминается мне анекдот. Старый советский с бородищей анекдот. Мужик разгромил пивной ларек и загремел в милицию. Там его спрашивают: «Ты зачем, мужик, это сделал?» А он говорит: «А что они написали? Пива нет». Могли бы написать: «Пива нет». Мне кажется, это хорошо иллюстрирует вот эту нашу способность психики. Что-то вот она такое мутит, в общем, проектирует, да? Не знаю, подходит ли к нашей теме этот анекдот.
4: Очень.
3: Очень, да? Вот это оно самое, да?
4: Это оно самое,
3: оно самое, да. Давайте поговорим, что такое проекция, расскажите нам более подробно.
4: Но если простыми словами, то проекция – это то, как мы приписываем другим людям или объектам те чувства, желания, которые, в общем-то, испытываем сами, но по каким-то причинам не ощущаем или не реализуем. И на самом деле мы этого не осознаем. Угу. Это происходит все бессознательно. Если говорить психологическим языком, то это механизм прерывания контакта.
3: Механизм прерывания контакта с собой?
4: С собой и с другими.
3: И с другими. Грубо говоря, я свое вижу в другом и не понимаю, что... Не осознаю этого так. Так
4: да,
3: это, да, работает?
4: Да, буквально так.
3: То есть, а свое что это? Мысли, фантазии, какие-то идеи, да? Вот это все.
4: Чувства.
3: Чувства.
4: Как правило,
3: чувства. Как правило, чувства мы туда, от себя.
4: Чувства, желания, то, что в себе по каким-либо причинам сейчас не осознается.
3: Угу. Проекция и перенос, вот нам чуть-чуть, это разные, да, механизмы? Не хочу уходить в перенос, я не знаю, надо ли это нам. Ну, давайте вот.
4: Сегодня про проекцию?
3: Сегодня про проекцию,
4: про
3: да.
4: Проекцию. Да. Перенос – это некое такое приписывание. По сути, то же самое, но приписывание, это... да, другому качеству. Чуть-чуть по-другому это звучит.
3: Проекции не так просты. Они искажают реальность. Или, по-другому сказать, проекции мы искажаем реальность. Это так?
4: Ну, если мы говорим «мы», то тогда приписываем авторство себе, и как будто бы здесь есть злой умысел. Но на самом деле это не так. Это наша психика с нами что-то проделывает. И, по сути, перенося на другого человека, приписывая другому человеку те или иные качества, психика нас от чего-то защищает. Угу. И мы можем про это подробнее поговорить.
3: Да, мы поговорим об этом подробнее. Давайте сначала в качестве примеров в жизни, где проекции бывают, и вернемся потом к вопросу, да, от чего мы защищаемся. Угу. Например, ну, проекция в нашей жизни. Когда мы слышим, человек говорит: виноваты все, там, да, ну, государство виновато, там, угу. Президент, там, я не знаю, олигархи. Угу. Это проекция?
4: Это проекция.
3: Это проекция. А где еще часто всплывают проекции?
4: Ну, например, в быту, да, в семейной угу. жизни, когда мужчина флиртует на работе, приходя домой, приписывает своей жене желание ему изменить. Ты мне изменяешь или ты хочешь мне изменить? Это тоже проекция.
3: А вот про ревнивцев тоже, наверное, отдельно надо будет поговорить, потому что, ну, это такая некоторая боль в парах. Проекции часто всплывают, когда нам что-то пишут в мессенджере. Это мои наблюдения. Например, ставят точку и не ставят смайлик. Это ужас, то есть, да, человек читает это как какое-то грубое послание, либо без смайлика он не воспринимает это как добродушное, например, да, опять про пиво нет, вспоминаем. Это проекция, то есть
4: это, конечно,
3: читаем текст и видим что-то свое по факту.
4: Проекция, по сути, это наше внутреннее состояние, неосознаваемое, перенесенное как проектор кино на любую поверхность, будь то человек или... будь то какой-то предмет.
3: Ну, например, вот меня часто спрашивали, почему ты такая грустная, Рената? А я недоумеваю, я же тут в компании улыбаюсь, разговариваю, почему я грустная-то? И уже начинаю даже злиться. Ну, давайте вы скажите, что я злая, это будет более точным, потому что замучили меня с этой грустью. По факту человек, может, сам грустит, а на меня вот это все как в кинематографе,
4: проецирует.
3: Где еще можно? Давайте подумаем, где еще можно.
4: Ну, про СМИ это, конечно, понятно, потому что, читая один и тот же текст, например, с разницей в неделю, мы по-разному можем его воспринимать. И да, молодежь сейчас считает точку в конце предложения за агрессию, и отсутствие смайлика тоже. А с другой стороны, как понять интонацию, с которой человек пишет этот текст, если мы с ним, ну, там, не знакомы или мало знакомы? Интонация, вот в живом общении мы способны, ну, так более соотнести с тем, что человек говорит, как он это говорит, и как я это на себе ощущаю. В тексте это сделать сложнее. А еще примеры проекции. Например, проекции же бывают положительные.
3: Да, и мы тоже будем об этом говорить.
4: Да, мы тоже будем про это говорить.
3: Пример положительный.
4: Ну, к примеру, да, когда подруга или коллега говорит, ты такая счастливая, или ты такая талантливая.
3: Я уже улыбаюсь от этой фразы.
4: Ага. Да.
3: Да. Это оно свое что-то такое, да?
4: Конечно. Мы же вытесняем не только те чувства, условно принятые считать негативными, да, но и положительные.
3: То есть это она про себя рассказала, что она
4: наверное,
3: счастливая,
4: да.
3: Такая красивая. Про защиты. От чего мы защищаемся?
4: Мы защищаемся, по сути, от боли. Вот проекция – это такая анестезия, когда мы из себя вытесняем, делая это, причем неосознанно, то наступает какое-то облегчение. Когда я приписываю кому-то какие-то характеристики или качества, то тогда мне становится понятнее, как с этим быть. И в этом месте наступает облегчение. Правда, ненадолго. Потому что за этим может последовать конфликт. Или, например, скажем, отдаление или разногласие. И вообще тогда мы не встречаемся с реальным человеком.
3: А почему мы защищаемся? Девушка говорит, ты такая красивая, такая счастливая. От чего она защищается? Ну, как бы положительные же чувства у нее.
4: А как быть в этом счастье? Как жить счастливую жизнь?
3: Вот так вот даже.
4: Но с этим же что-то надо делать. Хотя не обязательно. Можно просто быть счастливым. Но
3: то
4: в нашем обществе
3: есть,
4: принято
3: какая-то
4: считать...
3: проблема раствориться в этом счастье, почувствовать, потрогать, поощущать себя в нем.
4: А вдруг мне скажут, что я эгоистка? С этим же надо будет как-то быть.
3: Ну да. А чувство вины? А что это я такая счастливая, когда у нас такая проблема?
4: Да.
3: Беда.
4: Да.
3: Понятно. Так, сейчас слушателям может показаться, что какая-то теория идет, но по факту сейчас мы к семейной жизни подойдем, и там будет очень, я думаю, пользы много. Ну, мы постараемся. Про минусы. Минусы.

0: вести глобальным проблемам в общении, потому что если один проецирует все время ежедневно на другого, на партнера, да, например, что-то свое, то жизнь уже становится невыносимой. Это так?
1: Конечно, это так. И, ну, давайте вот пример проектора и кинопленки. Когда мы смотрим картинку на стене, мы не видим стену в этот момент. Стоит выключить проектор, и мы замечаем, что стена не очень-то белая, скорее серым оттенком, что на ней есть щербинки, там, не знаю, каких она размеров. Вот так же и в жизни с проекциями, которые мы переносим на людей. Мы за ними не видим настоящего человека.
0: И вы знаете, когда я стала подмечать проекции у себя и у окружающих, то я обратила внимание, что люди как будто в каком-то мороке. И я сама как будто тоже в нем, потому что вот сейчас для наглядности, для примера, известный всем фильм «Любовь и голуби», помните эту знаменитейшую сцену, обожаю ее, когда, так ее зовут, Раиса Захаровна пришла, Гурченко ее играет, пришла к этой Надежде, Надюхе. Та восприняла ее как начальник отдела кадров, кажется, да? И боль свою она транслирует вот на эту начальницу отдела кадров. И начинает с ней говорить сначала как с коллегой своего мужа, а потом начинает как с любовницей потенциальной. Да, так получилось, что она оказалась любовницей, но вот этот морок у Надюхи, когда она, да что ж она такая-то, да что ж вы свои кадры-то не приберете, да что ж вы, значит, она и прям уже тычет в нее, она уже прям агрессию на нее такую. Я хочу сказать, что, ну, во-первых, Надюхе повезло, что то, кого она видела в этой коллеге, оказалась таки любовница, да, Василия. Ну, просто вот, вот этот вот морок на глазах, как будто бы уже можно подметить, что человек что-то не в реальности находится.
1: Да, он точно не в реальности, он захвачен собственными чувствами. И вот шикарный пример, на самом деле, в этот момент, ну, собственно, что она делает? Она разделяет с другим человеком часть вот этой собственной боли. Uh-huh. То есть отгружает. Здесь оставила. Uh-huh. Ну да, так совпало. Но, uh-huh. по сути, проецируя на эту барышню свои чувства, она их из себя достает. Ей слишком много, и здесь она оставляет.
0: Пример из своей жизни, который я подметила за собой. Я, значит, проходила вот металлоискатель, охранник попросил показать личные вещи, сумку. Я вообще это делаю всегда безропотно, потому что это их работа, я это понимаю. У каждого своя работа. Но в тот момент и в тот день я не хотела показывать свои личные вещи. Ну, они очень женские, интимные, не хотела я это транслировать и не хотела показывать. И была в плохом настроении. Я сделали все, что нужно, проверили, я пошла. И с мужем я разговариваю. И начинаю объяснять и рассказывать, что сейчас, значит, какая сцена была. И я уже говорю не как с мужем, а как с охранником. Mm-hmm. Я, значит, транслирую те слова и те эмоции выдаю человеку, который вообще тут ни при чем. И это реальный морок. Да? Я смотрю, что он как-то поежился, ну как-то что-то такое происходит. Вообще надо подмечать такие вещи за собой, потому что отгребают, извините за такое грубое слово, наши близкие,
1: на
0: родные.
1: На ровном месте ни за что.
0: Да.
1: Да, и, ну, замечаете, да, что вот, кстати, что вам помогло обнаружить свою проекцию в этом?
0: Я увидела реакцию мужа. Ну, то есть, я вижу, что он что-то как-то уже теряет контакт вообще, что-то он смотрит на меня удивленно и напряженно.
1: Угу. Несоразмерную сложившуюся ситуацию, казалось бы, что такое? Рассказываю там, ну, реалии дня, да?
0: Да. Защита, да? То есть, вот так она работает.
1: Да.
0: А правда ли, что нарциссы часто используют проекцию? Вот у меня вопрос такой возник. Или они вообще живут в ней, может быть? Я не знаю.
1: Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Скорее, манипуляторы часто используют проекции. Угу. Вот. Цепляя наши человеческие души за что-то определенное. Если говорить про нарциссов, но они тоже пребывают не в реальности, скорее, потому что за вот этой пафосностью, деловитостью скрывается очень раненое что-то внутри, и человек вот из этой раненности проецирует общение с остальными.
0: Поговорим про позитивные проекции, немного рассмотрим их. Эмпатия, сопереживание — это же тоже трансляция своего тепла какого-то на других людей, нет?
1: Ну вот скорее, если говорить про эмпатию, то это не совсем так. Эмпатия — это способность понять чувства других, не теряя самоощущения при этом. То есть я могу сопереживать, моя эмпатия

0: Это позволяет мне сопереживать, но я при этом понимаю, что это не моя боль, я не ранюсь в этом месте. Я понимаю, какая моя история откликается на там, эти слова или эти проявления.
1: Ну, позитивные проекции. Что мы еще? Давайте поговорим, какие они еще бывают. Да.
0: Позитивные проекции, ну, например, в начале семейной жизни или каких-то отношений мы проецируем на партнера картинку идеального какого-то мужчины или женщины.
1: Ах, да? Да. Вот. Это влюбленность так
0: это
1: работает.
0: Влюбленность, да. И это нас впечатляет и позволяет сближаться. Конечно, если не перестать это делать, ну, это приведет к разрыву или к каким-то конфликтам, но вначале это то, что помогает нам сблизиться.
1: А вот это вот, когда люди разводятся и потом говорят такие фразы: «Я после развода только поняла или понял, что это за человек». Что это за вообще, да, ужас какой-то? Как я могла, куда я смотрела? Это вот работала проекция, она перестала работать. Это может быть связано с проекцией? Потому что вдруг человек увидел вообще негативную сторону тоже.
0: Если человек склонен к слиянию, то, конечно, он верит в то, что ему говорит партнер, в те проекции, которые он на него перекладывает. Ну и вообще для того, чтобы увидеть что-то больше, надо подальше отойти.
1: Подальше отойти, это хорошо сказано.
0: Тогда мы видим более объемную картинку.
1: Подальше отойти имеется в виду психологически, то есть, ну, не уехать в нягонь, а имеется в виду...
0: Психологически дистанцироваться, да.
1: Какая ключевая фигура стоит в проекции? Это мы сами, это наши значимые взрослые, это мама, это папа?
0: Это значимые взрослые, это могут быть родители, это может быть учитель, это может быть, ну, не обязательно, если про детство, это может быть и подростковый возраст, и взрослый, но, как правило, это либо какое-то правило, которое устоявшееся, да, те самые шаблоны или штампы, или длительное общение с человеком, который, например, чтобы было понятно, значит, как это может быть, злиться нельзя. Вот правило, которое демонстрирует, например, мама. Да? Злиться нельзя. А злость возникает. И что с ней делать? Втеснять. Наша психика так устроена, чтобы оставаться в контакте с мамой и при этом не разрушиться, мы вытесняем эту злость. А дальше приписываем ее начальнику, мужу. Ты злишься, ты на меня все время злишься. А на самом деле это я злюсь, но этого не осознаю. И тогда, доставая из себя, приписываю кому-то.
1: Так, понятно. А проекции как причина, инструмент для конфликтов. Мы уже стали об этом говорить. Вот это вот сама придумала, сама обиделась, в этом есть... Вы заулыбались. В этом есть зерно правды женщины.
0: Это правда.
1: Это правда.
0: Ты обиделась? Нет, надолго, да. Туда же. Причина конфликтов. Когда один партнер проецирует, а второй не в ресурсе отловить эту проекцию и скорее своими чувствами подключается. Как это может выглядеть? Ты злишься, говорит жена. Муж говорит: да нет, я не злюсь.
1: Уже начинает, потому что...
0: А она утверждается в том, что она права.
1: Да, да.
0: Все, круг замкнулся.
1: Вот как это работает?
0: Да.
1: Ну вообще, противоядие от этого всего?
0: Противоядие от этого всего... Поговорим об этом с точки зрения самого себя, как отследить свою проекцию, да, и которая, в общем-то, инициирует конфликт, и как быть партнеру, на которого проецируют.
1: Это глобальные вопросы, да, давайте. Давайте начнем с себя. После паузы мы потом продолжим еще говорить на эту тему, но сейчас мы говорим про себя, да.
0: Про себя.
1: Как у себя отследить?
0: Присвоить ее себе. Когда я замечаю в своей речи, что ты какой-то, я думаю, а как это про меня? И мы обнаруживаем
1: это
0: вот эту
1: проекцию. Это такой уровень осознанности. И какого-то образования, я бы даже сказала, самообразование.
0: Безусловно, конечно, большой опыт, в том числе и личной работы с терапевтом, позволяет мне вот на таком уровне отслеживать, как это может быть в быту. Например, когда я говорю партнеру что-то, а он мне говорит: нет, это не так, я не пытаюсь доказать ему, что это так, а я обращаю взор внутрь себя и задаю себе вопрос: а как это про меня тогда? Ну, то есть я вижу реакцию партнера, про это успокаиваюсь. Собственно, в вашем примере это хорошо понятно.
1: В примере с охранником?
0: Да, с мужем и охранником. И задаю себе вопрос: как это про меня? А что я сейчас чувствую? А как я могу разместить эти чувства легально? Ну, не нанося, не перенося их на кого-то.
1: А здесь такой скользкий какой-то путь, потому что вдруг, правда, он сердит. Как мы поймем, это мы сейчас сами придумали, или чтобы путаницы не возникло, а то как-то все на себя переводить опять?
0: Очень хорошее замечание. На самом деле мы можем прояснять. Там, я вижу, ты сердишься. Это
1: что-то так? Сложного переспросить, грубо говоря,
0: вот,
1: да?
0: Задавать уточняющие вопросы. Угу. А как ты на самом деле? А то, как ты сейчас, там, не знаю, поставил кружку на стол, позволяет мне думать, что ты, ну, в каком-то состоянии, скорее, ты злишься, это так?
1: И правда, что сложного спросить?
0: Но есть разные ситуации, в которых это невозможно. Например, собственное истощение или пребывание в длительном стрессе. Вот в такие ситуации легче влететь в проекцию и легче закрутить этот конфликт. Если оба партнера не в ресурсе, то скорее конфликт будет.
1: Опять вспоминается фильм «Любовь и голуби», где Надюха, Надежда, пребывая в этой боли и горе, по факту, да, что Василий, органы движения, не буду развивать эту тему, она направила на всех своих детей.
0: Да.
1: Она уничтожала просто всех своих детей. Потому что в ней вот эта вот боль разместиться не могла, да. И это ее защита была.
0: Да, да. И она оставляла по чуть-чуть ее каждому.
1: А как это происходит в семейной жизни, когда ругаются родители, даже там дерутся, они могут все это направить на своих детей?
0: Ужасно звучит, но скажу это. Часто это размещается там, где безопасно.
1: Ребенок ничего не скажет.
0: Ребенок сдачи не даст.
1: Не даст.
0: Неважно, словесно или как-то, не даст.
1: Оставим слушателей с этой мыслью подумать. У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, с вами психолог Ирина Рябинина и Рената Гасанова. Мы говорим о таком виде психологической защиты, как проекция. После паузы я узнаю у Ирины, как противостоять чужим проекциям.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Напомню, тема звучит так. Зачем психике враги? Механизмы проекции. Ирина уже рассказала, что за вид психической защиты проекция, да, какие плюсы и минусы проекции мы тоже обсудили. Как замечать проекции у другого человека?
0: Когда мне прилетает что-то от кого-то, ты такая, я задаю себе вопрос, так, а я сейчас действительно такая? Или это другому человеку принадлежит? Здесь важно отделить свое от чужого. Если это мое, то, слушай, да, спасибо, ты это подмечаешь, а я этого и не видела, ну и, в общем-то, как-то про это можно поговорить или как-то с этим быть. А если это не мое, что же делать дальше? Здесь очень важно не закрутить вот тот самый конфликт. Главное, чтобы словесная дуэль не превратилась в игру «докажи, что ты не верблюд». Здесь важно говорить, слушай, ну вот я так с собой сверяюсь, вроде нет, я себя так не ощущаю. А что в моем поведении позволяет тебе так думать? А дальше слушать, что человек скажет, и возвращать это. Как только мы проявляем агрессию в ответ на эти утверждения, все, я вас поздравляю, игра началась.
1: А если история с проекцией ежедневно, если, например, женщина в муже видит маму, да, ежедневно что-то вот такое проецирует на него, когда это в системе постоянно, и вроде бы уже и спрашивал, и отделялся, что с этим делать? Вот и долбит просто, да, вот ты такой-сякой, а по факту там мама маячит внутри.
0: Такой непростой вопрос на самом деле. Mm-hmm. Как самостоятельно с этим справиться? Если муж это понимает, и он заинтересован в сохранении этих отношений, то, конечно, возвращать. Там, если, например, жена знает про то, что у нее этот перенос случается, перенос, mm-hmm. да, мы говорим про перенос, эта проекция случается, и про это уже как-то оговорено, то тогда в этом месте можно подмечать. Слушай, похоже, ты опять на меня проецируешь. Если это не выявлено, ну, там, не названо своими словами, то как с этим быть? Тогда человек, которому это неприятно, то есть в данном случае муж, он может говорить, слушай, ну вот ты говоришь одно и то же там на протяжении какого-то времени, но это не так. Что я могу сделать, чтобы до тебя это донести? И тогда, встречаясь вот с этой противной стороной, есть шанс обнаружить проекцию. Когда муж говорит, да я не злой, я могу быть уставшей, я могу быть раздраженной, я могу быть обессиленной, но я точно в этот момент на тебя не злюсь.
1: Давайте поговорим про ревность. Как тяжелый опыт проектируется на нынешнего партнера? Тоже проекции, да? Были измены, я не знаю, что там угу. было.
0: Ну, например, про измены, чтобы было понятно.
1: Да, да, да.
0: В предыдущих отношениях было были измены, да. да, и как теперь доверять этому человеку.
1: Угу.
0: Ну, что-то вам позволило сблизиться. Так я поздравляю, вы в отношениях, да? Но вот этот внутренний страх от того, что он может изменить, важно его признать. То есть что такое справиться с проекцией? Это присвоить себе свое. Это мой страх.
1: Все, женщина поняла. Она проектирует на мужа. Что она говорит? Это же штампы, да? Все мужчины такие.
0: Изменяют.
1: И, как правило, вот эти вот штампы, они и показывают, что вообще-то тут речь о проекции. Потому что не могут же все мужчины. Вот. И, во-первых, это как маркер такой проекции. Хорошо. Она проецирует на своего мужа, у нее были измены. Она понимает, это проекция дальше, что она не может остановиться. Я знаю таких женщин. Они говорят, я не могу выйти замуж, потому что я не доверяю уже. Я вижу, что вот он тоже такой же.
0: Если мы говорим про «не могу выйти замуж».
1: Ну, не знаю, строить дальше отношения. Я не вижу перспективы.
0: Быть в этих отношениях, в новых отношениях.
1: В новых, да, не может.
0: Да, не может. И тогда можно остаться с этим. Потому что исследовать новый опыт, брать новый опыт, как она может условно прояснить для себя, все ли мужики козлы или не все, только опытным путем. Это всегда энергозатратно. Вот что ее движет? Сейчас сохранить свою энергию и не рисковать? Или все-таки рискнуть и удостовериться на собственном опыте, что вообще-то не все мужики козлы или не все изменяют? А есть приличные, достойные семьянины, однолюбы, и очень бережные и нежные в семье.
1: Вообще-то, ну, посмотреть не только на синий цвет, да, обратите да. внимание на желтый.
0: Вообще на всю палитру.
1: Да.
0: И на многообразие цветов.
1: Угу. А ревнивцы, мы об этом уже сказали, ревнивцы очень часто проецируют свое, да, то есть, например, человек сам изменяет, я знаю такие случаи, женщина изменяла, это реальный случай, я вам говорю, и изводила своего мужа ревностью. Муж такой спокойный, уравновешенный, mm-hmm. тихий. И на Лавеласа совершенно не похож. И как бы все недоумевали, чего ты его пилишь. А доходило даже до того, что он имел неосторожность поздороваться со своей одноклассницей, и произошла просто лютая, неприятная драка. Женщина накинулась на эту ни в чем не виноватую женщину. Вот настолько уже. А это же тоже проекция.
0: Конечно.
1: Это тоже защита получается.
0: Это
1: она
0: защита.
1: Это делает, изменяет. В ней это не размещается. Она это не может переварить.
0: По сути, что-то внутри происходит. Мы точно не знаем, как это у нее устроено, но я так фантазирую, что скорее там вина и страх, что это раскроется. И вина за то, что я что-то делаю. Но это неосознаваемо. Вообще мой папа всегда говорил, лучшая защита – это нападение.
1: И она начинает мочить своего мужа.
0: Конечно. Она не ждет, пока что-то вскроется. Она избавляется от части напряжения здесь, в моменте.
1: Но это так непорядочно.
0: Это очень непорядочно.
1: Да, она защитила себя, может быть, бессознательно, да, скорее всего, свою психику.
0: Скорее всего,
1: второй-то вот живет с этим кошмаром.
0: Вопрос, это его выбор или он не видит выхода? Ну, по сути, что-то, морок, да, тот самый, про который вы говорили, по сути, они оба в нем пребывают.
1: От проекции невозможно до конца избавиться. Мы всегда в этих проекциях находимся, они всегда как-то вот так работают. Включается этот монитор, да, как в кинотеатре, да, вот у нас тут над головой такая, знаете, это проектор такой.
0: Да? И куда бы мы голову ни повернули, везде наши проекции. Невозможно от них избавиться до конца. Стерильной психики просто не существует. Но без проекции вообще жить невозможно. Хорошо бы научиться вовремя их отщелкивать.
1: Ну, хотя
0: тогда,
1: бы
0: когда это мешает.
1: Хотя бы как минимум не мочить окружающих вот так.
0: Ну, это совсем уже какой-то такой запущенный случай.
1: Да? Я удивила психолога.
0: Скорее нет, это не удивительно, но на практике такое встречается реже. Обычно это все на уровне раздражения или упреков остается. Но вот так открыто физически это не часто встретишь.
1: Как меняется жизнь, если замечать за собой, подмечать у других проекции? На качество жизни это как-то повлияет? Как моя жизнь, например, поменяется?
0: Ну, как минимум, она станет спокойнее.
1: Ага.
0: То есть не нужно постоянно бороться с ветряными мельницами.
1: Станет ли она спокойнее, если я свою агрессию, например, не могу у себя разместить? И проецировать-то я ее тоже не могу, потому что я подмечаю все.
0: Тогда возможно найти экологичный способ размещения агрессии. Ну, условно, для нас, для женщин, здесь, в общем-то, непаханное поле. Немытая посуда, нестиранное белье.
1: Знаете,
0: и это то, куда можно направить.
1: Я хожу, вот есть парк у нас здесь в центре, и там стоит такой агрегат, я не знаю, как его назвать, с грушей. Вот,
0: ага.
1: Груша там, она, платишь денежку, она вот выползает, эта груша. Ну, что, треснуть ее можно. Мужчины иногда подходят. Я завидую, правда. И мне иногда хочется разнести просто этот аппарат, потому что, да, у нас у девочек...
0: Провоцирует, да?
1: Да, как будто бы, да, прям, ну, просит.
0: Угу.
1: Вот я уже как бы окружающим своим сказала, наверное, я подойду и что-то сделаю с этой грушей. Правда, надо куда-то это направлять. В общем, помыть посуду, сделать уборку. Что нам, мужчинам легче в этом смысле?
0: Ну, тоже вопрос на самом деле. Хорошо бы для себя определить доступный способ размещения агрессии. Иногда быстрая ходьба с работы до дома помогает естественным образом избавиться вот от внутренней этой напряженности, от внутренней агрессии. Физическая сила, применение физической силы – это самый экологичный способ, именно конструктивное применение, то есть направленное на пользу. Злость – это хороший двигатель. Вопрос, куда я ее реализую.
1: Последний вопрос. А как психологи сдерживают, я не знаю, работают со своими проекциями, чтобы не навредить клиенту? Ведь живые люди.
0: Это человеческое нам присуще.
1: Да, не чуждо.
0: Хороший вопрос на самом деле. Для этого у нас сотни часов личной терапии. Мы исследуем свои травмы, свои слепые зоны, те места, которые по каким-то причинам становятся бессознательными, там, в неосознанном поле находятся. Дальше есть группы интервизии и супервизии, когда мы среди коллег или старших коллег размещаем кейсы своих клиентов для того, чтобы проверить, нет ли у нас здесь вот этой проекции. И вот это коллегиальное мнение помогает нам разглядеть то истинное, что происходит.
1: Угу.
0: Конечно, проекцию можно заметить и в кабинете, например, когда возникает например, напряжение или, наоборот, симпатия к клиенту. И тогда вопрос, а как это про меня? Что сейчас такого происходит? Условно, что этот человек мне напоминает? И я это осознаю и останавливаю, уношу в личную терапию или, в историю с супервизором или интервизией и не привношу в контакт с клиентом.
1: В общем, тезисно, что мы должны понять, чтобы не находиться в этом мороке, да? Первое, что я поняла, отслеживать, задавать себе вопрос, как это про меня,
0: да?
1: Не настаивать, когда человек говорит, а это вот не про меня, да, не продавливать его, чтобы не приводило к конфликту. У других отслеживать, когда они на меня что-то свое проецируют, возвращать им, не склеиваться с этим, с чужим.
0: Да, не присоединяться,
1: угу.
0: Проверять на достоверность то, что вы слышите. Очень показательно, когда человек в речи использует очень много «они», «а», «она», «все».
1: Обобщения такие.
0: Это такие обобщения, да. Угу. Это такой большой признак того, что человек проецирует.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили о проекции, о том, как они мешают и помогают в семейной жизни. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радиограф, в социальной сети ВКонтакте, в разделе «Подкасты». С вами были психолог Ирина Рябинина. Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым шагом

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынка, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Который день творятся незнакомые. Друг друга без сил. Окурили на балконе. Упали без сил. Мы устали друг от друга.

0: радио Югра. Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Минцова. Сегодня будем говорить про недетский транспорт, а в частности, про детскую мотобезопасность. Сезон открыт, солнце, сухой асфальт, и, конечно, на улицах городов вместе с автомобилями появляется все больше мототехники. Если взрослые мотолюбители – это отдельная тема, то сегодня мы поговорим о тех, кто только садится за руль, но уже мечтает о скорости. О детях, мотоциклах, питбайках, квадроциклах, скутерах и так далее, так далее, так далее. В нашей студии представитель госавтоинспекции ОМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Айна Распаевна. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, давайте начнем с самого начала. С какого возраста ребенок вообще имеет право управлять квадроциклом, питбайком, скутером? Вообще есть какая-то разница между ездой по полю и выездом на дорогу общего пользования?
3: Начнем с того, что мототехника становится все более популярной среди подростков. Квадроциклы, скутеры, мопеды, питбайки привлекают внимание детей и подростков благодаря своей динамичности, скорости, доступности. Однако, несмотря на привлекательность мототехники, вопросы ее использования подростками остаются крайне актуальными. Если остановиться поподробнее на питбайках, то питбайки классифицируются как спортивный инвентарь. Поэтому специального возраста для управления ими в рамках ПДД не предусмотрено. Однако стоит учитывать, что управление питбайком сопряжено с риском для несовершеннолетних. Поэтому законным представителям необходимо обеспечить контроль за соблюдением правил безопасности при их использовании. Также важно знать, что управлять питбайком можно под контролем тренера спортивной секции. Угу. Подросток может управлять скутером или мопедом с 16 лет при наличии прав категории М или А1. Категория зависит от мощности двигателя техники. Например, мопеды и скутеры до 50 кубических сантиметров – это категория М. Скутеры и питбайки с большей мощностью – это уже категория А1. Угу. Для подростков младше 16 лет управление скутером, мопедом или питбайком на дорогах общего пользования категорически запрещено.
2: Угу. То есть, получается, смотрим на мощность и понимаем, да, вот в случае, если отвечать на вопрос, нужны ли права на детский квадроцикл, вообще очень странное понятие, детский квадроцикл, но все-таки, да, а если он маломощный, то как бы права нам не нужны. Нам если не нужны. Он от 50 кубических сантиметров, то мы понимаем, что здесь уже...
3: Да, 16-летний возраст обязательно должен быть и категория соответствующая.
2: А давайте теперь поговорим о экипировке. Вот экипировка, она же обязательно не только взрослым, но и детям, в общем, всем тем людям, которые управляют таким транспортом. Так вот, экипировка для юного мотоциклиста, какая она?
3: Конечно, управляя мототехникой, необходимо использовать специальную экипировку. Это шлем, перчатки, наколенники, налокотники, мотоботы и специальная защита для торса. Ее еще по-другому называют черепаха. Угу. Это требование направлено на повышение безопасности, снижение риска травм при управлении такой техникой. Угу. То есть это самое необходимое.
2: Но тогда теперь, конечно, важный вопрос. А может ли ребенок пройти обучение в автошколе на категорию М, ну вот мопеды, про которые вы говорили, или там А1? И с какого возраста все это допускается к экзаменам? И самое главное, документы-то какие нужны? То есть вот я сейчас езжу, скажем, да, или там хожу по городу, я ведь понимаю, что там не 16 и не 17-летние сидят. Там ведь сидят, ну, совсем юнцы, так сказать.
3: Совершенно верно. Ребенок может пройти обучение в автошколе на категорию М. Это мопеды и А1, это легкие мотоциклы. Однако для этого необходимо соблюдение ряда условий. Первое – это возраст, то есть достижение совершеннолетним 16-летнего возраста обязательно. Далее – письменное согласие от родителя для зачисления в автошколу и сдачи, соответственно, экзамена в госавтоинспекции. Требуется нотариально заверенное согласие законных представителей. Ну и медицинское заключение. Необходимо пройти медкомиссию и получить справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.
2: Ну и прежде ведь, наверное, нужно еще понимать, что там, прежде чем тебе дадут эти права, сначала нужно будет пройти теоретическую часть, потом сдать экзамены
3: в госавтоинспекции.
2: И только потом все по-взрослому,
3: да,
2: все по-настоящему.
3: Верно, все по-настоящему.
2: Давайте теперь немного поговорим об ответственности, что грозит родителям, если их несовершеннолетний ребенок попал в аварию на мототехнике, будучи без прав и, конечно же, без экипировки, да? Есть какая-то административная или уже даже уголовная ответственность для взрослых?
3: Да, конечно. Для подростков младше 16 лет управление скутером, мопедным питбайком на дорогах общего пользования запрещено. Но при этом ребята у нас часто попадают в автоаварии. Если такое случилось, то административная ответственность наступает для родителей по статье 5.35 родители могут быть привлечены к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Основания для этого могут стать как раз, например, приобретение мототранспортных средств детям, не достигшим возраста 16 лет и не имеющим водительского удостоверения соответствующей категории. Также это разрешение детям управлять такими транспортными средствами. Бездействие, если родители знали, что ребенок нарушает ПДД, но не предприняли никаких мер для предотвращения этого. Также по части 3 статьи 12.7 КОАП родители могут быть оштрафованы, если передали управление транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав управления. За отсутствие шлема у несовершеннолетнего может быть применена статья 12.6 КОАП, которая предусматривает штраф в размере 1500, однако в этом случае ответственность касается самого водителя. Также может наступить и уголовная ответственность по статье 151.2 УК РФ. Родители могут привлечены к уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, предоставляющих угрозу жизни. Например, если они приобрели для ребенка мототранспорт, даже если это спортинвентарь, не требующий, допустим, регистрации транспортного средства, да, но используемый на дорогах общего пользования, и предоставили ему возможность управлять им без прав, это может быть расценено как вовлечение в противоправные действия, подвергающие жизни несовершеннолетнего опасности.
2: Вот, родители, это очень важное сейчас было напоминание вам о том, что, наверное, стоит с покупкой питбайков там, или какой-то другой мототехники все-таки подождать до определенного возраста. Вообще, как часто в Югре происходит ДТП с участием детей, которые управляли двухколесным этим транспортом, и, может, какая-то статистика свеженькая есть, ну, скажем, за прошлый год и за начало текущего?
3: Да, ознакомлю вас со статистикой. За прошлый год зарегистрировано на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югре 16 ДТП с участием детей водителей, управлявших мототранспортом, в которых 18 несовершеннолетних получили травмы. А с начала текущего года зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал один подросток-водитель 14 лет.
2: Ну, слушайте, даже несмотря на то, что статистика-то печальная, ну, откровенно печальная, все равно родители продолжают покупать своим детям эту технику, наверное, все-таки надеясь на то, что да с кем угодно, только не с моим ребенком. Мой-то ребенок все знает. Я вот, например, когда вижу, когда по дорогам общего пользования едут на этих... Я, понятно, на своем автомобиле, но не догоню их, просто в силу определенных там, да, обстоятельств, то есть это двухколесный транспорт, который может там где-то во дворе скрыться и все остальное. Так я и пугать не буду, потому что я понимаю, что этот маленький ребенок, он не знает правил дорожного движения, он не оценивает правильно обстановку на дороге. Поэтому мне остается только что разводить руками и говорить о том, что родители, вы в конце концов включите мозг, потому что это смертельно опасно. Что касается мер профилактики детского мототравматизма, какие это меры, которые проводит госавтоинспекция, и есть ли рейды по выявлению детей за рулем такой техники?
3: Безусловно. Это актуальная тема, которая на постоянной основе у нас отрабатывается сотрудниками госавтоинспекции, начиная от того, что совершаются совместные рейды с инспекторами ПДН, профилактические мероприятия на выявление и пресечение фактов управления совершеннолетними лицами транспортными средствами, ну, в том числе также и мототехникой, а также на пропаганду соблюдения ими правил дорожного движения. Также на постоянной основе в школах проводятся родительские собрания, на которых затрагивается эта тема, доводится статистика до законных представителей. Когда наступает летний период, вот в данный момент мы ездим по площадкам, детские развлекательные комплексы и так далее, где имеется скопление детей. Обязательно раздаем памятки, напоминаем о правилах дорожного движения, то есть работа у нас постоянно.
2: Вот теперь давайте немного все-таки остановимся на таком моменте. Вот я, обычный городской житель, на дороге вижу или там где-то вижу ребенка, который управляет таким транспортом, мотоциклом, скутером, нарушает правила, создает опасность, я не хочу его пугать, еще больше не хочу там как-то создавать какую-то аварийную ситуацию. А что мне делать? Куда звонить? В полицию, в ГИБДД, на горячую? Что делать в этом случае?
3: Здесь есть определенный алгоритм. Если вы увидели, да, что несовершеннолетний управляет мототранспортом, необходимо зафиксировать нарушение. Если есть возможность записать происходящее на видео или фото, это может стать доказательством при обращении в соответствующие органы. Укажите время, место, марку и цвет транспортного средства. Описание нарушителей, если это возможно. Далее, обратиться в госавтоинспекцию. Можно позвонить в дежурную часть или подать письменное заявление. В заявлении подробно описать ситуацию, также время, место нарушения, марку, номер транспортного средства, если известны, описать нарушителей и наличие видеозаписи или фото можно приложить. Также можно обратиться к участковому нашему, если нарушения повторяются и создают угрозы безопасности. Можно подать письменное заявление участковому, в нем также указать все параметры.
2: Ну и давайте в завершении нашего разговора сегодняшнего один главный совет, который вы хотели бы дать всем родителям, которые все же решили купить ребенку мототехнику. Что все-таки должны сделать в первую очередь родители, скажем, не только подписать, как говорится, чек в магазине, да, ну, то есть не только вот купить это все. Что должны сделать?
3: Ну, езда на питбайке для детей – это большая радость, как любое активное занятие, приносит определенную как будто бы пользу. Однако надо помнить родителям, что мини-мотоцикл – это не игрушка, а транспортное средство повышенной опасности. Поэтому, приобретая для ребенка питбайк, соблюдайте правила. Возьмите несколько обучающих уроков. Возможно, ребенку и не понравится на нем ездить. Возможно, родители недооценили какие-то его способности.
2: Возможно, папа хотел, чтобы был мотоцикл,
3: да,
2: а ребенок-то не очень.
3: Либо за хорошую учебу так могут поощрить, то есть в качестве подарка.
2: Так.
3: Обязательно приобретите полный комплект защитной экипировки, если уж дело пошло на то, что приобрели мототехнику. И не позволяйте ребенку ездить по дорогам общего пользования. Все-таки это должно быть под присмотром взрослых. Если это спортивная секция, то спортивные питбайки мы используем только на треках.
2: На треках. Мы говорили сегодня о детской мотобезопасности. В гостях сегодня была представитель госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Айна Распаевна. Спасибо, до свидания.
3: Всего доброго.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения, водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: Ну, а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама? Лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь работником Красного Чуна.
1: Это твоя история.
2: 1930-е годы. Ты, Иван Рычков, трудишься в Красном Чуме. Вы передвигаетесь по отдаленным населенным пунктам Микояновского. Сегодня это Октябрьский район. Красный Чум – кочевое учреждение культуры. Обычного чума отличается тем, что над ним гордо развивается красный флаг. Цель этого учреждения – донести светлые идеи Ленина до граждан отдаленных населенных пунктов и ликвидировать безграмотность. Ваш Красный Чум работает в артелях Помута, Июльска и в районе озера Нумто. Командировки охватывают территорию более чем в 200 километров. Ханты и ненцы приезжают к вам на оленях. Местному населению ты рассказываешь о последних решениях партии и о международном положении. С тобой работает переводчица. Еще в штате Красного Чума предусмотрены акушерка, слесарь-кузнец и киномеханик. Но все эти функции ты вынужден взять на себя. «Важнейшим из искусств для нас является кино», — сказал Владимир Ленин. Ты своевременно уловил значимость и востребованность профессии киномеханика. При Тобольском агентстве «Союз кино» окончил 4-месячные курсы по подготовке киномехаников-передвижников. Твоя зарплата — 91 рубль. Весьма неплохо по тем временам. Вот список кинофильмов, которые ты крутил для неискушенного зрителя. «По дебрям Уссурийского края», «Тунгус с Хинычара», «Пасынки солнца», «Алкоголь», «Венерические болезни». Ничего художественного, в основном пропаганда и фильмы о гигиене. А еще ты исполняешь обязанности парикмахера, гармониста и даже банщика. Красный Чум вы использовали как банщик для коренного населения. Ты на все руки мастер. Предыдущая акушерка испугалась объема работ, увидев грязь в жилищах, и уволилась. Медицинские обязанности перешли к тебе. У тебя был диплом ротного фельдшера. После к вам присоединилась врач Александра Тимофеевна. Она пользовалась высоким авторитетом среди населения. Александра Тимофеевна лечила и проводила массовую политработу среди хантыйских женщин. Глухое место, в которое вы прибыли, было под влиянием кулаков и шаманов, а потому на кинопоказы никто не пришел. Как потом выяснилось, местные жители боялись. Электрическая лампочка ослепит, голову свернет, сердце лопнет от этой машины. Ты быстро смекнул, агитировать за советскую власть надо наглядно. Случай подвернулся сам, у хантыйской семьи сломался чайник. Ты пообещал вылечить его и припаял отломившийся носик. Изумленный хозяин начал предлагать тебе плату и алкоголь. Через переводчицу ты объяснил, что вы посланцы советской власти, и ваша цель помогать ханты и ненцам бесплатно, а вашу работу уже оплачивает государство. Лучшей благодарностью станет, если он и его семья посмотрят живые картинки, кино. Мужчина согласился. Вскоре в Красный Чум ханты привезли больную 3-летнюю девочку. Кожа на ее голове представляла сплошную коросту. По местным обычаям волосы у детей стричь запрещается. Ты сказал, что девочку вы вылечите, но надо стричь волосы. Родители не решались это сделать без старшего рода и только заручившись его разрешением, привели девочку на лечение. Через некоторое время больная стала поправляться. Так, шаг за шагом, местные стали тебе доверять, и вскоре к Красному Чуму потянулись больные. Кроме этого, ненцы и ханты привозили свои дробовики и берданки, чтобы ты вылечил их до начала охотничьего промысла. За лечение людей, ружей, а также домашней посуды коренные жители стали называть тебя «Ванька-лекарь». Замечу, образ Ивана Рычкова собирательный, создан по архивным документам и краеведческим материалам. Более подробно о работе Красного Чума и его сотрудниках я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Можно ли сказать, что с красных чумов началось развитие медицины, кинопроката, библиотечного дела, аптекарского, ветеринарного, фотоателье и даже популярная сегодня доставка на дом?
3: Расскажите. С полной уверенностью об этом можно говорить,
2: то есть,
3: можно сказать.
2: Функции агитчума, они настолько широки, что мне даже трудно каким-то единым словом охватить.
3: Ну, согласитесь, что сама территория необжитая, неосвоенная, но требующая пристального внимания со стороны властей, потому что давайте не будем забывать, что 20-е, особенно 30-е годы, это период, когда территория Севера активно осваивалась. И главная задача для всех, без исключения работников, которые работали на этой территории, сделать все, чтобы и сама территория, и самое главное, народ, проживающий на этой территории, побыстрее бы втянулись бы вот в общегосударственную политику вот, строительства социализма. Поэтому, работая с таким контингентом, как коренные малочисленные народы Севера, неграмотные, отсталые в нашем понимании народы, нужно было вот как раз вот познакомить и с кино, и с фотоаппаратом, и обеспечить медицинское обслуживание, бытовое обслуживание, те же парикмахеры, да, обеспечить всем необходимым через торговые лавки. Поэтому у красных чумов, которые на самом деле были прежде всего агитационными пунктами, агитационными учреждениями, но они были, по сути дела, такими вот пунктами, где человек, пришедший с тундры, он очень медленно, очень настороженно со своей стороны, но он как бы прикасался к этим процессам, которые происходили и в стране в целом.
2: Это удивительно. Во-первых, проект уникальный. Уже от того, что мы сейчас описали, какие функции он на себе нес. Если сюда раньше приходили миссионеры религиозные, то здесь мы, наверное, можем сказать, что это такие миссионеры культуры,
3: да,
2: а пропаганды.
3: Да, согласен. И еще не будем забывать о том, что первые чумы красные, вот как учреждения, они появились ведь здесь в начале 30-х годов. Были попытки в 20-е годы подобные работы, но как-то не централизованно, и просто ездили миссионеры, но уже не религиозные, а советские миссионеры, если можно так выразиться, да, которые ездили, собирали этнографический материал и одновременно знакомили местное население с достижениями цивилизации, образно выражаясь.
2: И вот, то есть процесс в ту и в другую сторону шел.
3: Да, в ту и в другую
2: сторону. И впитывали местное.
3: Да. Но, к сожалению, особенно вот 20-е годы, отношение вот к этим инициаторам-одиночкам со стороны местных жителей было очень и очень настороженным. И очень часто бывали случаи, когда просто-напросто люди, пришедшие с миром в тундру, в тундре же и пропадали.
2: Их убивали?
3: Кто его знает? Ну, чаще всего да. Чаще всего да, потому что каждый человек непонятный для жителя тундры, для жителя, для которого жизнь вся была пропитана вот религиозным смыслом, который находился под воздействием шаманов, под влиянием шаманов. И вот любой человек, не похожий по своим взглядам, по своему образу жизни, он представлял собой угрозу.
2: Представляете, на какую работу соглашались работники красного чума? Во-первых, специализация такой широты должна быть, да?
3: Это, по сути дела, культурный фронт.
2: Да, и с другой стороны, противостояние вот этой настороженности местных людей, нужно было как-то договариваться, как-то, да и выжить нужно было.
3: Конечно.
2: Почему был выбран именно чум, и какие варианты помимо чума рассматривались властью?
3: Чум – это традиционное жилище, в котором проходит, по сути дела, вся жизнь кочевого жителя.
2: И небольшая ремарка. Сегодня немногие знают, что была такая форма работы советской власти с местным населением, как красный чум.
3: Да.
2: И да, кому я не рассказываю из своего окружения, не все, даже историки, не все знают, что вот есть такая локальная форма работы, как красный чум. Была еще красная лодка, мы об этом еще поговорим.
3: Красная лодка, и от красных чумов, на базе красных чумов впоследствии появились и первые кульбазы. Давайте.
2: Да, да, да.
3: Уже как стационарное учреждение культуры и учреждение культурного обслуживания
2: населения. То есть Красный Чум — это как бы такая мобильная форма работы.
3: Учреждение культуры и учреждение культурного обслуживания населения.
2: То есть Красный Чум — это как бы такая мобильная форма работы, такая доставка.
3: Да.

0: удобно и проверено уже веками здесь.
1: Да.
0: Но был вариант, еще рассматривали Гессенскую палатку, ну, один из работников,
1: ну,
0: таких,
1: да,
0: организаторов вот, этого хотел.
1: Да, но она оказалась маломобильной, в отличие от чумы.
0: Ну, ее только летом, наверное, можно было использовать.
1: Ну, да.
0: В суровые, вот, морозные зимы, наверное, вряд ли. С чем боролся красный чум? Ну, вот мы сказали, ликвидация безграмотности с кулаками.
1: 30-е годы – это широкое наступление советской власти на Обертышском севере, если мы говорим о нашей территории, на все стороны жизни местного населения.
0: С кулаками, с кулаки, шаманами. Он шаманы. Боролся открыто? Или как вообще диалог выстраивался с той оппозицией, которая была вообще-то вооружена?
1: Любая культурная революция, а мы 30-е годы должны называть временем активной культурной революции, это насильственное во многих случаях изъятие человека из его привычной среды, чтобы сделать из него человека уже нового времени. Поэтому столкновения с шаманами, столкновения с местными богатеями, с кулаками, они были неизбежны. Они были неизбежны, и поэтому каждый, кто ехал на работу в красный чум, на ту же, опять же, выражаясь современным языком, бахту, если уж на что пошло, да, угу. Кто-то задерживался на несколько дней, тут приезжал, кто-то, значит, задерживался на месяцы. По-разному было. Вот. Те прекрасно знали, с какими опасностями им придется связываться, сталкиваться.
0: И шли на это.
1: И шли на это. Потому что это были люди, которые были убеждены в правильности того дела, которому они себя посвятили. Это были энтузиасты своего дела. И были романтики, революционные романтики, от этого никуда не денешься.
0: Такие изобретения, как дом туземца, изба-читальня, красный чум, красная лодка. А можно ли все-таки назвать эти нововведения неким таким пряником от новой власти? Ну вот смотрите, мы дружелюбны, мы не вооружены, мы вам благо несем. Мы вам чайники припаиваем, там, носики отколовшиеся.
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: Мы вам топоры привезем, если вы хотите. Мы вам поможем с оленями. Мы детей ваших вылечим.
1: Вот. И детей вылечим, и тех же оленей вылечим, если что, потому что приезжали ветеринары. И на базе красных чумов создавались ветеринарные пункты. Вот, когда, это, которые это... уже не к шаману, тот же ненец, предположим, вел своих оленей, да, заболевших, а пускай со скрипом это дело было, пускай с недоверием это дело начиналось со стороны малочисленных вот этих вот местных жителей, но, как говорится, через некоторое время люди пошли. Люди пошли сами, люди повели своих больных родственников, детей, жен, да, и повели свой скот, своих оленей.
0: Если мы знаем, что с культбазами развернулась история драматично, то о красных чумах мы такого сказать не можем. Не было каких-то
1: вполне возможно,
0: страшных
1: были единичные
0: историй.
1: Случаи. Это самое, были единичные случаи.
0: Ну, страдали, наверное, вот, больше работники красного чума.
1: Да.
0: Но это наше предположение.
1: Это предположение, потому что, еще раз говорю, это культурная революция, это наступление советской власти, активное вмешательство в традиционный образ жизни местного населения с одной единственной целью – побыстрее вовлечь это самое местное население – социалистическое строительство.
0: Летний вариант «Красная лодка». Она, конечно, не была красной по цвету, обычная лодка.
1: Ну, это революционный такой эпитет.
0: Да, грузили вот. Свой скарб в лодку и на веслах,
1: промыслах, да?
0: На веслах вот по этим стойбищам и отдаленным каким-то деревушкам. Там разворачивали, наверное, тоже опять...
1: Да, но представьте себе, сколько вещей нужно было везти на этой красной лодке. Вот. Конечно, поменьше, чем, предположим, обеспечивая работу красного чума. Вот. Но все-таки даже перечни вещей, которые мы встречаем в архивах, они поражают своим количеством.
0: А что входило в инвентарь, в оборудование?
1: Ну вот смотрите, обязательно радиопередатчик. Он был необходим и для связи с большой землей, тех работников, которые работали, и в

0: красном чуме и в красной лодке. Вот. И в то же время показать, а вот смотрите, уважаемые товарищи, значит, кочевники, вот до чего техника дошла, вот вы можете, вы сидите в тундре, вы можете послушать Москву, радиопередачу московскую там, или новости, или концерт какой-то, да. Далее, кинопередвижка. Кинопередвижка, потому что впоследствии, потом уже, когда стали строиться культбазы, уже стационарные вот эти вот комплексы, формировались и кинобудки, и постоянные киноустановки там были, да. А вот поначалу, когда киномеханик со своим вот оборудованием приезжал, уезжал, все-таки оставлять тоже, значит, дело дорогое слишком. Вот, в любой момент могут сломать, где-то по неопытности, а где-то по наитию со стороны шамана. Вот, поэтому кинопередвижная установка присутствовала. Вот вы вначале озвучили, какие фильмы были. Конечно же, там реакция кочевников, которые жили всю жизнь в тундре, и не то, что там какой-то трактор или какой-то паровоз не видели, они вообще не видели ничего, кроме своих оленей. И этим, как говорится, счастливы были, да?
1: Представляете, патриархальной семье вот показывают фильм про венерические заболевания.
0: Да,
1: это опасно могло.
0: Да, в семье, которая, по сути дела, всю свою жизнь с поколения в поколение делила даже жилище, значит, на женскую и на мужскую половину, и нельзя было зайти ни мужику на женскую половину, ни женщине на мужскую половину. Вот, далее, фотоаппарат.
1: Но это все, это мы сейчас воспринимаем это как данность, но тогда-то это вообще все передовое.
0: Это передовое.
1: Цивилизация приехала,
0: да,
1: зашла в тайгу.
0: Вот. Далее, компас. Граммофон с пластинками обязательно. Вот когда читаешь документальные какие-то свидетельства о работе красных чумов, очень часто можно увидеть воспоминания, какой эффект вот эта вот пластиночка граммофонная имела на местных жителей. Ну, это для них фантастика была. Это без всякого там ритуала со стороны шамана, без всяких его плясок. И тут, значит, появлялся голос какой-то от иголочки.
1: Представляете, какой пиар-ход от новой власти.
0: Да.
1: Мы самое передовое, у нас есть вот нечто, у нас какие-то чудесные вещи волшебные в руках.
0: Мы самое передовое. Но в то же время шаманы хорошо на этом играли, особенно на первых порах.
1: На испуге, на страхе.
0: На испуге на этом.
1: Да, да.
0: Что опасайтесь. Угу. Это происки там...
1: злых духов.
0: Других миров и так далее и тому подобное. Вот. Учебные принадлежности. Культурная революция не обходится прежде всего без борьбы за грамотность. А грамотный человек, это, извините, это не просто просвещенный человек, это не просто человек, который наделен какими-то знаниями. Он уже начинает думать, начинает соображать совершенно иначе, чем до того, как он этой грамотностью овладел. И вот представьте, опять-таки, какая борьба наверняка шла за души не только взрослых, которых пытались научить читать, а ведь начинали еще и с детей. Начинали еще и с детей, и поэтому ребенка отдать в чьи-то руки, чтобы его обучали не так, как обучали его отца с матерью. Прежде всего отца, мать-то там, в основном мать, и так безграмотные были. Вот, занимались своими домашними делами. Вот. А тут борьба за, на самом деле, борьба за будущее вот этого народа.
1: Все,
0: ну
1: да,
0: и инструменты, и посуды при даче.
1: И вот с этим всем скарбом они
0: скарбом,
1: таскались от одного пункта к другому.
0: Вот. Ладно, как говорится...
1: Они еще головой отвечали за... за все эти предметы.
0: Особенно если был спирт необходим.
1: Я читала документы архивные, что они запрашивали очень много спирта.
0: Очень много спирта, потому что спирт был и валюта. Спирт был необходим для обслуживания вот этой техники.
1: Ну, давайте скажем, что для техники не так уж много нужно там что-то
0: прежде всего, спирт это был одним из средств наведение диалога с местными жителями. Вот. Как ни крути. Вот. От огненной воды никуда не уйдешь.
1: То есть они еще и по своему здоровью конкретно ударяли, потому что дипломатия шла вот с алкоголем параллельно. Мы сейчас, конечно, вот в 21 веке, но Ролькина механика тогда это нечто вообще, ну, сверх. Это как сейчас айтишники, мне кажется, наши времена несколько созвучны с теми, потому что мы тоже осваиваем искусственный интеллект, с ним как-то начинаем контактировать, обучаемся так же, как грамоте когда-то, там, в 20-е годы жители нашей страны.
0: Любой показ фильма первые десятилетия 20 века, особенно здесь у нас, можно сравнить по эффекту с тем, с чем мы сейчас вот сравнили. На самом деле, значит, самая движущая вот эта движущаяся картинка, которая наводила ужас на людей, которые первый раз видели вот эту...
1: Помните «Братья Люмьер»?
0: «Братья Люмьер».
1: Прибытие поезда, вспомнить. Да. Прибытие поезда. Но тот же самый эффект у нас здесь, да. В таежных
0: населениях. А ведь в конце концов, вот уже к середине 30-х годов, когда появились съемки там, первых заводов, первые пятилетки же пошли. Вот представьте себе, сидит ненец, фактически неграмотный, и видит, как выползает, значит, трактор, когда видит, как сталь разливается, металл жидкий, да? Представьте себе, какой эффект на него это могло воздействовать.
1: Ну и потому кино важнейшее из искусств, потому что для неграмотного человека просто очень наглядно можно донести мысль, а какую мысль хотела донести советская власть, да?
0: И любую, да, это самое, это хорошее средство агитации.
1: Внушение, да. Можно ли сказать, что эти учреждения косвенно или прямо повлияли на то, что в будущем появились специалисты, стала развиваться здесь у нас наука, начались исследования языка коренных народов, появились учебники для ханты, манси, ненцев.
0: Вне всякого сомнения. Еще раз
1: говорю. То есть будущие врачи, будущие учителя.
0: Мы с вами говорим о красном чуме как неотъемлемом элементе культурной революции на Убертышском севере в 30-е годы 20 века. Как одна из форм культурной революции.
1: Есть ли аналоги красных чумов в других странах? Или это...
0: Затрудняюсь ответить, есть ли такие
1: это
0: примеры.
1: Это изобретение только советской власти?
0: Да, это изобретение советской власти, сугубо применяемое вот как раз вот в конкретное время в конкретной местности.
1: Как завершилась история красных чумов, и как-то впоследствии они так растворились в истории, что мы даже мало о них что знаем?
0: Просто-напросто произошло укрупнение. На место кочевых вот этих вот агитационных передвижек пришли стационарные культурные базы, культбазы, которые представляли собой, мы с вами говорили в свое время.
1: Культбазы пришли в 30-е годы. Ближе к 40-м они уже в полную силу работали.
0: Да.
1: И можно уже сказать, что красные чумы отошли в сторону.
0: Они уже не играли в такой большой роли. Единичные случаи, конечно, сохранялись вплоть даже еще и в годы Великой Отечественной войны. Вот, до отдаленных угодий, предположим, надо было добраться. Вот. А так, в основной своей массе, вот этот золотой век, вернее, золотое десятилетие красных чумов в 30-е годы, вот, он снизошел постепенно уже к концу 30-х годов.
1: Как будто бы была попытка у нашего соседа, да, Ямало-Ненецкий автономный округ, воссоздать историю с красными чумами. Насколько я знаю, это было желание медицину отправить
0: в первую очередь медицина, и еще вопрос стоял об обучении детей с отдаленных угодий, с отдаленных стойбищ. Но, как мы знаем, впоследствии, в частности, если говорить о школьном образовании, все вернулось к интернатам.
1: Мы уже сейчас заканчиваем, и мне бы хотелось, чтобы мы с вами закончили вот чем. Я рассказала о Иване Рычкове, да?
0: Очень колоритный, собирательный образ.
1: Наше отношение, да, вот ваше личное отношение к этому человеку.
0: Вы знаете, у меня отношение к людям вообще 20-30-х годов, вот это вот, вот этих 20 лет между революцией и началом Великой Отечественной войны, оно у меня, конечно, каждому человеку разные отношения, да? Но в целом это время было революционной романтики. Вот люди на самом деле верили то, что они чем занимаются, вот эти дела, они приносят пользу государству. Они свято верили, что они строят самое лучшее государство в мире. Они верили, что они строят самое справедливое государство в мире, где не будет ни войн, не будет там каких-то глобальных конфликтов, что наконец-то, ну, будет на самом деле справедливый строй.
1: Нам есть чему поучиться сегодня у нашего героя?
0: Отношению к работе. Отношению к работе. Ведь посмотрите, они жертвовали всем. Начиная от того, что они срывались просто-напросто зачастую со своих насиженных мест. Кто-то даже бросал семью. Ну, бросал как это сам? Уезжал из семьи.
1: Оставлял на время.
0: Да, на определенный срок. Только ради одной цели, чтобы принести пользу вот тем людям, которые могут в тебя и шмальнуть из винтовки. Кто его знает? Я, к сожалению, не встречал статистики вот этих вот смертей среди вот этих вот активистов, несущих культуру. Есть ли эта статистика вообще?
1: Ну,
0: не будем о грустном.
1: Не будем о грустном. Мы рассказали о работе и работнике Красного Чума. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. Каждую неделю мы знакомимся с такими людьми в студии. Тимур Полунин, Марина Штейнкова, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну что, лет на дворе, это пора отпусков, пора каникул, пора отдыха, но не для всех. Вот есть такая категория у нас людей в Югре, которые пока все, знаешь, в отпуска, на отдых едут, дети там к бабушкам в деревню, в лагеря. Есть такая категория людей, которые, наоборот, настраиваются на очень рабочее и трудовое лето. И я сейчас говорю про наших студентов, а точнее про студенческие отряды трудовые. И, кстати, вот напомню нашим слушателям, что новый мост через Обь в Сургуте, да, по которому вы уже все ездили наверняка, его как раз строили наши студотряды. А в этом году еще, если пойдете летом в поликлинику или в больницу, тоже встретите там наших студентов. Ну и вообще, чем еще будут заниматься летом студотряды, узнаем сегодня. У нас в гостях руководитель регионального отделения российских студенческих отрядов в Югре, Мурат Казиахметов. Здравствуйте, Мурат.
5: Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели.
4: Слушайте, у меня сразу первый вопрос. Вот если вы руководитель регионального отделения студотрядов, вы сами являетесь студентом или это не обязательно? Вы-то вообще учитесь или уже отучились?
5: Я до сих пор обучаюсь, то есть у меня колледж 4 года обучения, 5 лет обучения университет.
4: Ого.
5: Да, то есть и уже сейчас на магистратуре продолжаю обучение, то есть на сегодняшний день я также являюсь студентом.
4: То есть вы уже больше 10 лет учитесь?
5: Так точно.
4: И это не считая школы? Вы
5: да.
4: Всю жизнь учитесь,
5: я
4: Мурат?
5: Я всю жизнь, да.
4: Обалдеть.
5: Никогда не поздно, всю жизнь нужно учиться, тем более, когда сегодня являюсь руководителем регионального отделения, здесь, конечно, нужно обучаться каждый месяц, потому что сейчас век такой, постоянно новые истории, технологии, да и молодежная политика в целом.
4: Меняется,
5: каждый месяц
4: да.
5: Все развивается, все сильнее.
3: Я, возможно, воспримую это как знак, потому что буквально полчаса назад искал информацию в интернете, как обучиться на машиниста сельхозтех. Хочу быть комбайнером, подумал я. Ну вот внезапно. Хочу быть комбайнером. Пошел, значит, узнавать. Ну, оказывается, там и все серьезно. Это нужно, ну, как минимум, колледж. Это нужно определенные водительские корочки. Это нужно знать и разбираться в механизаторском деле.
4: И пришел Мурат и стал для тебя знаком,
3: Я думаю, это надо как-то менять жизнь. Это надо заново учиться. А тут Мурат говорит, что учиться никогда не поздно. И, возможно, последний раз у меня слышите, и в будущем узнаете обо мне, какая великом комбайнере.
4: Мурат, а на кого вы учитесь, если не секрет?
5: Вообще, я в Югру переехал в 15 лет, хотел стать нефтяником.
4: О.
5: Все-таки нефть, да, то есть нефтяные работники в этой сфере, там, да, то есть все-таки думал, что это много денег,
4: да.
5: Это круто, это определенный престиж, да, то есть приехал, обучился 4 года, Лентурский нефтяной техникум, предложили работу в Сургутнефтегазе, 85 тысяч рублей, тогда для молодого студента уже, да, то есть с дипломом, очень хорошая заработная плата,
4: да,
5: то есть, ну, у меня стал выбор, либо я иду уже во взрослую жизнь, дальше работаю, семья и так далее, либо я продолжаю свое студенчество, потому что на самом деле за 4 года обучения, ну, не насытился я этим, да, то есть не прочувствовал себя полностью студентом. Все-таки студенчество мы знаем из сериал «Универ», это когда общежитие, когда много ребят из других регионов. Собственно, с этой мыслью поступил уже в Югорский государственный университет, приехал в город Ханты-Мансийск, начал обучаться по направлению информатика и вычислительная техника.
4: О, это вообще другая уже сфера.
5: Да, да, то есть и 3 года обучения, просто у меня брат, он такой известный программист,
4: да,
5: то есть живет в Нью-Йорке, и действительно даже мои одногруппники обучались по его видеороликам, да, то есть он у нас сегодня становится даже профессором.
4: Прикольно.
5: Вот, вдохновил меня очень сильно, обучался, но как-то получалось, да, то есть, но усидчивая работа над кодом, не хотел я сидеть на одном месте, хотел созидать, смотреть, видеть свою работу, да, то есть, а вот в программировании как-то, ну...
3: Я понял логику, Мурат сначала пошел в высокооплачиваемую сферу, да, это нефтянка, потом понял, что будущее за IT, и там денег, ну, может быть, даже побольше, пошел в IT, следующий шаг — это стоматология, я уверен, это будет третья профессия.
5: Третья профессия уже, да, то есть уже там на третьем курсе программирования задумался, все-таки хочется что такого созидательного, да, то есть, выбрал направление строительное, все-таки буду строить вот дома, да, то есть мосты там и так далее, это уже прикольнее для меня, да, когда ты показываешь, и действительно объем твоей работы виден.
4: Вот этот дом построил я, да, можно так говорить.
5: Да, можно всем рассказывать.
4: Это круто. Ну и, собственно, я так понимаю, вот как раз строительная сфера вас привела и в студенческие отряды трудовые. Как вы вообще туда вошли, как случилось, что вы стали руководителем?
5: Все верно, а это у меня третий курс строительного направления, да, то есть вот летом, ну, всегда я хотел работать, подзаработать денег, куда-то направить эти деньги, купить себе там машину, ноутбук, там, да, то есть все-таки во время студенчества, ну, возможности такой заработка не было, ну, все основное время занимала учеба, и просто листая соцсети, тогда не было никакого регионального отделения, никто не знал вообще про студенческие отряды, да, то есть листая соцсети, наткнулся на пост, что можно поехать в Иркутскую область, там мероприятия, там различная движуха молодежная, да, то есть, ну, вот было условие собрать еще отряд, это 10 человек, да, то есть, чем я, собственно, и занялся, поспрашивал ребят, одногруппников, друзей, да, то есть, собрались мы 10 человек и направились в Иркутскую область, прямо на Ковыхтинское газоконденсатное месторождение. Для меня, студента третьего курса, это приехать, увидеть такую масштабную стройку для понимания. В республике Саха-Якутия, Иркутская область, проходит труба «Сила Сибири». Это труба, через которую поставляется основной газ в Китай. То есть это прям такая длинная труба, и возле этой трубы возводится различная инфраструктура, чтобы добывать газ там. Да, то есть и вахтовый городок, 3-4 тысячи человек проживало, там своя баня, свой магазин, своя, в общем, движуха, свои
4: Обалдеть.
5: Мероприятия.
4: И вы туда как раз попадаете.
5: Да, мы попали туда, то есть действительно очень было круто, и самое большое удивление для нас, мы не знали, что такое студенческий отряд, думали просто, ну, работать и все.
4: Да.
5: А когда я приехал, там 350 студентов в этом вахтовом городке, по различным уголкам расположились, кто-то там, 20 человек собрались, там, да, то есть у них проходит комиссарка, внутриотрядное мероприятие, посередине огонь, да, то есть кто-то играет в волейбол, кто-то там кричит, орет, и я вижу, что все ребята в бойцовках, в курточках, да, то есть, и для меня это был шок.
4: Как
5: я
4: лагерь, думал, да, какой-то?
5: Да, как трудовой лагерь, да, то есть, и причем много ребят, парнишек, девчонок, студентов со всей России. Ребята были тувинцы, чеченцы, из Санкт-Петербурга ребята, Красноярского края очень хорошие, сильные, мотивированные отряды были. То есть, и тогда я увидел, и самое главное, что я там для себя понаблюдал, там есть командир, а за командиром там 20 человек. И командир говорит, ребята, сегодня мы в час ночи просыпаемся и идем на турники. Это для нас вызов, то есть я поставил такую задачу. Ну, в принципе, отряды любят такую историю. Где-то в 6 утра встать, что-то поделать.
4: Ну, конечно, это же молодежь, вы за любой движ, мне кажется.
5: Да, то есть причем командир сказал, ребята, все-таки, давайте.
4: Ура, да, в 6 утра, в час ночи, пожалуйста.
5: Да, как бы, то есть я, наблюдая за этим, и, блин, такой думаю, а что делает этот командир, чтобы его слушались эти 20 человек? Там, да, то есть и шли на такие разные, ну, казалось бы, нелегкие. Там вахта 7:00 работы, ни одного выходного
4: Серьезно?
5: Дня.
4: Серьезно?
5: Да, то есть мы при этом успевали играть в волейбол, футбол, участвовать в творческом фестивале, да, то есть и общаться с ребятами, при этом работать. На самом деле нам выходные там были не нужны, да, то есть во время стройки, в работе мы с отрядом были вместе, встречали другие отряды, и активности нам действительно хватало. Это и отдых, и, в принципе, работа.
4: Да, и получается, а мы на «ты» или на «вы» общаемся?
5: Можно на «ты»,
4: можно,
5: конечно.
4: Да? Хорошо, Мурат, и получается, ты увидел этого лидера и подумал, хочешь быть таким же, да? Какой это, кстати, был год?
5: Это, если мне не изменяет память, так, в 24-м году появилось региональное отделение, 23-й год
4: вот.
5: Лет.
4: Вот, и, соответственно, уже в 24-м мы плавно подходим к тому, что у нас в Югре появилось свое региональное отделение, которое ты возглавил.
5: Да.
4: А это вообще была твоя инициатива? То есть ты вышел как бы с инициативой к властям, или как это произошло?
5: Не совсем так. На самом деле инициатива была в обе стороны. Когда мы приехали своим отрядом, нас начали везде публиковать, приглашать в администрацию города Ханты-Мансийска, разговаривать с нами, ну как вам, ребята, как съездили, да, то есть пригласили в департамент молодежной политики, начали спрашивать, а что, если это движение появится у нас в Югре, да, то есть насколько оно будет интересно молодежи, да, то есть и вообще стоит ли создавать это региональное отделение. Ну, на что ответил, что я прям сильно загорелся, да, то есть потому что для себя, понятное дело, я поехал просто махать лопатой, да, то есть и зарабатывать деньги. Но когда я увидел, что в своем возрасте, там, 22, там, 20 лет, человек, студент, может командовать, управлять ребятами, да, то есть меня это очень сильно привлекло, да, то есть и действительно я тоже заинтересовался и подал, скажем так, свою кандидатуру на должность руководителя регионального отделения.
4: Угу.
5: Да, то есть.
4: Вот 2 года уже, получается, у нас существует это отделение, ты его возглавляешь эти 2 года. Сколько у тебя человек в подразделении вообще? Нужны ли вам люди или есть какая-то квота? Вот мы сейчас можем пригласить всех студентов к вам или как?
5: Всех студентов пригласить можно, но у нас проектов очень много, и причем различного уровня, различный статус. Есть международный трудовой проект, туда очень большой спрос студентов, конкурсный отбор, и, конечно, не все ребята туда попадают.
4: Это есть, типа прямо за границу надо быть?
5: Не то, что это может быть и у нас в регионе, просто с участием ребят из других дружественных стран.
4: Прикольно.
5: Да, ну и в том числе за границей наши ребята тоже работают, Турция, Египет, Бангладеш, да, то есть и те ребята, которые уже имеют большой опыт, это 2-3 трудовых проекта за спиной по строительному направлению могут действительно отправиться и работать 2 месяца с хорошей заработной платой, да, то есть и я считаю, что это круто. Очень классная история, да, для студентов.
4: Да, а это только обязательно стройка или у вас разные направления
5: у деятельности? У нас 9 направлений работы, да, то есть это большое по всем сферам экономики. Это работа в 5-звездочных престижных гостиницах, это работа вожатыми, работа проводниками, работа на Камчатке, обрабатывать красную рыбу, обрабатывать белую рыбу на Курильских островах. И скоро мы начнем еще и заниматься трудоустройством. Не то, что трудоустройством подростков, вообще обеспечивает занятость подростков. Да, то есть это тоже
4: школьников для нас, уже?
5: Да, школьников, от 14 до 17 лет.
4: Вы вот, как-то к себе будете в отряды брать?
5: Да, получается? То есть у нас есть отдельное направление, это трудовые отряды подростков, коротко, топы. Да, то есть в других регионах эта практика успешно развивается. Подросткам очень интересно. Все-таки у нас традиции, ценности, которые ковались очень большое количество времени. Да, то есть на самом деле 2 факта про студенческие отряды. Первое, мы единственное молодежное движение, которое уже больше 70 лет трудится на благо страны.
4: Но это тогда, правда, советская история.
5: Да, это советская история. В 2004 году уже появились российские студенческие отряды как правопреемник уже советских студенческих отрядов. Второй факт. История. В 2004 году уже появились российские студенческие отряды как правопреемник уже советских студенческих отрядов. Второй факт. Мы единственное молодежное

0: Вот и получается, я остановилась на вопросе, сколько вас сейчас вообще, и нужны ли вам еще? То есть вы призываете студентов к себе, или у вас нет проблем с количеством людей?
1: Мы призываем студентов абсолютно.
0: Со всей Югры, правильно?
1: Да, со всей Югры. Нас вообще сейчас 700 членов в региональном отделении. Да, то есть, ну вот, студентов постоянно зовем, приезжаем в образовательные организации, рассказываем про возможности на своем личном примере, примере ребят, которые были на трудовых проектах, рассказываем, да, то есть, и таким образом привлекаем. Проводим мероприятия различные, у нас системно проходят мероприятия, мы выиграли грант губернатора Югры, да, то есть, и у нас сейчас действительно в год там проходит 8-9 таких хороших мероприятий.
0: Досуговых именно,
1: досуговых, да.
0: Угу.
1: То есть это и образовательные, и развлекательные мероприятия. Угу. Да, то есть все же для того, чтобы студенты Югры собирались и общались между собой, знакомились.
0: Круто. Получается, у тебя есть некие замы, да, в других городах Югры, подразделения, да?
1: Да, вот в этом году мы открыли городские штабы, да, студенческих отрядов, учитывая географию и разрозненность нашего региона, да, то есть региональный штаб не может охватывать все города, и лучше, конечно, открывать городские штабы, это отдельное руководство, то есть отдельная команда ребят, которые развивают студенческие отряды. Угу. В Сургуте у нас есть свой штаб, и в городе Нижневартовске скоро у нас появляется. То есть там уже сформирована команда, проведены уже два мероприятия, да, то есть скоро будем открывать этот штаб официально.
0: Но речь ведь про всех студентов. Это и колледжи, это и вузы, совершенно верно, да, еще и старшеклассников, вот, говоришь, да, сейчас будете привлекать. А про направление ты нам тоже рассказала. Скажи, как строится ваша работа? То есть это только летом или в течение года тоже есть работа? И можно ли выбирать количество дней, на которые ты едешь? То есть это обязательно, например, 2 или 3 месяца? Или можно на месяц поехать? Вот здесь свобода есть в выборе или как?
1: На самом деле работодатель оплачивает билеты, оплачивает медосмотр, проезд, сказал уже ранее, предоставляет питание, да, то есть и из-за этого минимум нужно работать 2 месяца. Рассчитано на июль-август для студентов высшей формы обучения, там, да, то есть высшего образования и студентов среднепрофессионального образования. То есть вот если говорить про вообще трудовые проекты, есть еще и зимние трудовые проекты, январь-февраль тоже у нас проходят проекты, просто ребята из высших учебных заведений не смогут участвовать, учитывая, что учеба, да. А ребята из колледжей, техникумов активно участвуют, и при этом у них закрывается производственная практика.
0: Вот.
1: Особо популярны вот зимой направления КАМАЗ, АвтоВАЗ, да, то есть и вообще завод по производству газелей, там, да, то есть газ.
0: Круто. То есть ребята едут на заводы и работают. Да. Обалдеть.
2: По зарплате вообще какие ожидания?
1: По заработной плате, ну вот если там разбирать все направления, начнем с самого низа. Это направление педагогическое вожатые, направление сервиса, работа в 5-звездочных гостиницах. Здесь у нас студенты зарабатывают от 30 до 50 тысяч рублей. То есть это заработная плата.
0: Ну, это очень... Прости, пожалуйста, я просто всю жизнь работала вожатой. Как бы для меня эта деятельность вообще, я от и до знаю. Но когда я была вожатой, последний раз это был 2016 год, потом я уже завершила эту деятельность, у нас зарплаты были, ну, типа, раза в 4 меньше, чем
2: вот
0: сейчас.
2: Я,
0: это круто!
2: Я об этом думаю. А для взрослых есть программы похожие? Я к чему сейчас говорю? Да, проезд оплачивается, проживание, питание, еще и...
0: Денежка дается в конце, да?
2: Просто у нас слушатели есть, да, с Югры. Кто-то вот руководит почтовым отделением. И вот они даже столько не зарабатывают.
0: Да,
2: ну,
0: у них зарплата...
2: типа 40, и нам скидывают платежку. Может, это вот наша слушательница посоветовать в студотряд вступить?
0: Ну нет, здесь, конечно, нужно быть студентом, правильно, чтобы с вами ездить?
1: Да, обязательно нужно быть студентом очной формы образования. Да, то есть и только таких ребят мы можем направлять на трудовые проекты. Ну, конечно, нужно понимать, что есть еще сотрудники регионального штаба. Это я, это мои коллеги, вообще команда регионального отделения. Это мы уже просто работаем над формированием отрядов. То есть мы не выезжаем ни на какие проекты, мы их организовываем уже.
0: Угу. Слушай, ну вот мы начали с низа, скажем так, да, зарплаты 30-50 у вожатых.
1: Вот.
0: А дальше, я так понимаю, это средняя, не предел?
1: Да, средняя заработная плата 50-80 тысяч рублей. Да, то есть зарабатывают такую заработную плату. Производственное направление, АвтоВАЗ, КАМАЗ. Это даже электромонтаж строящегося военно-морского флота в Архангельской области.
0: Обалдеть, и наши там студенты,
1: да,
0: тоже.
1: Да.
2: На заводе АвтоВАЗ работяги знают, какие зарплаты у вас, нет?
0: У студентов.
2: Нет у них такого типа, почему я здесь за 40, а студент за 80.
1: Кстати, часто такое бывает, даже когда я был на проекте, некоторые рабочие возникали, что да, то есть одинаковая заработная
2: плата.
1: Ну, как
2: вам, обалдеть, Мурат, кажется, это вообще нормальная ситуация?
1: Ну, скажу вам так. Когда мы приехали, вот все-таки суть студенческих отрядов, наша идеология в том, чтобы не приехать там, да, то есть и искать место для отдыха, там, да, то есть где-то прятаться в уголке. У нас есть конкурсная основа. На каждом трудовом проекте выявляется лучший студенческий отряд по совокупности показателей. Первое. Производственные показатели, да, то есть сколько ты работаешь, какие объемы отряд выполнил.

0: Второе, творческие показатели, там, какие места в «Спартакиаде», в творческом фестивале, в КВН заняли, да, то есть это все идет в общий рейтинг. Выявляется лучший отряд получает знамя трудового проекта. Это красное, бархатное такое знамя. Каждый отряд мечтает забрать это знамя и привезти к себе домой, к себе в регион.
1: Обалдеть.
0: Вот. И при этом, ну, вот, когда ребята приезжают, да, то есть мы приезжаем, строят ряды, я вам скажу, что рабочие сидят, отдыхают, смотрят на нас и просто наблюдают и радуются, какая у нас сегодня активная молодежь.
1: Ну да, потому что солдат спецслужбы идет, а здесь приехали молодые ребята, которые заинтересованы в этом, и их ничем не остановить. Более того, я услышала, что нет никаких ни выходных, ни просыпных, ничего. То есть они пашут за эти деньги?
0: Ну, это на моем проекте, да. То есть, а так у нас график гибкий, есть вот 2 на 2, да, то есть вот ребята на Алабугестрой, особой экономической зоне Алабуга, зарабатывают 130 тысяч рублей с графиком 2 на 2. И при этом в этом году ввели такую историю, что если их подразделение выполняет план, плюс 50% надбавка к заработной плате.
1: Вау.
0: То есть 200 тысяч рублей. Обалдеть. Это реальные цифры. Я сам просто, ну вот, хотел бы поехать поработать, да, то есть сегодня вот действительно Республика Татарстан готова обеспечивать такие заработные платы для молодежи.
1: Круто. А можно, например, были у вас истории, когда кто-то из студентов работал где-то, зацепился, там его пригласили, он остался уже на постоянку работать, да?
0: Да, очень много примеров, да, то есть не буду называть конкретные имена, но вот студентка Антимосийского технолого-педагогического колледжа, да, то есть работала в Росатоме Ленинградской области, ее пригласили в Росатом работать уже в Москву.
1: Там. Подожди.
2: На самом деле очень крутая история, да?
1: Уточняющий вопрос. Можно? Почему педагог поехал в Росатом? Кем она там трудилась? Мне просто
0: ну, не она не педагог. В этом колледже есть и строительное направление. Я как раз-таки представитель строительного направления. Но тем не менее, у нас история такая, профориентация. Я вообще на самом деле считаю, чтобы понять, кто ты, скажем так, твое призвание, твою работу, которую ты будешь любить и заниматься с удовольствием, да, то есть тебе нужно попробовать. Угу. Попробовать поехать, поработать официантом, изучить гостиничный бизнес.
1: Угу.
0: Попробовать стройку. Угу. Да, то есть многие девочки говорят, стройка для девушек. Ездят, загораются, понимают, блин, стройка для девушек. Все-таки для нас там тоже есть место. А наша организация, наше движение предоставляет возможность попробовать себя везде и под конец уже получения диплома определиться все-таки, что ты хочешь. Потому что большая проблема, когда многие ребята просто так выбирают направление обучения, да, то есть и не до конца понимают, что это именно их направление. В моем случае было так же, то есть это, да, первый колледж, потом другое направление, так-то. Я попробовал строительное направление, мне очень понравилось, но больше всего мне понравилось уже взаимодействовать с ребятами, давать им какие-то возможности. Когда я ребят направлял на Камчатку, они приезжали, говорили, Мурат, спасибо большое, я там столько всего увидел, действительно, я начал смотреть на какие-то вещи под другим углом, расширилось мировоззрение.
2: Круто, что есть возможность, будучи студентом. Ну, допустим, я не понимаю, как пойти устроиться работать в Росатом. Нравится, да, мне, например, название. Там, по Первому каналу, спонсоры, что, где, когда. Ну, к примеру. История это классная. Но я не знаю, как мне, что... Типа, возьмите меня куда-нибудь, пожалуйста, да? Вряд ли возьмут. А вот здесь, получается, у студента есть возможность приехать, своими руками пощупать, потрогать, глазами посмотреть, что там происходит, понять, подходишь ли ты, есть ли у тебя определенные компетенции, вообще нравится тебе это или не нравится. И как бы...
1: И
2: сразу
1: найти своего работодателя.
2: Попасть
1: сразу
2: в крутую российскую компанию.
1: Мы сейчас рассказали про множество объектов и строек, которые у нас на территории страны. Хочется поговорить еще и про деятельность тудотрядов у нас в Югре. Более того, есть прекрасный пример в виде моста, да, который мы строили через Обь в Сургуте. Об этом поговорим сразу после рекламы.
3: Важен каждый. Радио Югра. Реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Вас когда-нибудь выводила из себя какая-то конкретная черта в партнере? Это может так бесить, что даже кажется противоречит логике. Скорее всего, это проекция. Что делать, когда соринка в чужом глазу мешает, раздражает, расстраивает? И здесь не зрение виновато, а способность нашей психики спрятать от себя собственное бревно и спроецировать его на другого человека. Более подробно о том, как работают проекции, зачем мы их используем и как они приводят к конфликтам, я буду говорить с моей гостьей, психологом Ириной Рябининой. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Вот я тут немножко уже рассказала, что такое проекции, и вспоминается мне анекдот. Старый советский с бородищей анекдот. Мужик разгромил пивной ларек и загремел в милицию. Там его спрашивают: «Ты зачем, мужик, это сделал?» А он говорит: «А что они написали? Пива нет». Могли бы написать: «Пива нет». Мне кажется, это хорошо иллюстрирует вот эту нашу способность психики. Что-то вот она такое мутит, в общем, проектирует, да. Не знаю, подходит ли к нашей теме этот анекдот.
3: Очень.
2: Очень, да? Вот это оно самое, да?
3: Это оно самое,
2: Да. Давайте поговорим, что такое проекция, расскажите нам более подробно.
3: Но если простыми словами, то проекция – это то, как мы приписываем другим людям или объектам те чувства, желания, которые, в общем-то, испытываем сами, но по каким-то причинам не ощущаем или не реализуем. И на самом деле мы этого не осознаем. Угу. Это происходит все бессознательно. Если говорить психологическим языком, то это механизм прерывания контакта.
2: Механизм прерывания контакта с собой?
3: С собой, с другими.
2: И с другими. Грубо говоря, я свое вижу в другом и не понимаю, что... Не осознаю этого так. Так
3: да,
2: это, да, работает?
3: Да, буквально так.
2: То есть, а свое что это? Мысли, фантазии, какие-то идеи, да? Вот это все.
3: Чувства.
2: Чувства.
3: Как правило,
2: чувства мы туда, от себя.
3: Чувства, желания, то, что в себе по каким-либо причинам сейчас не осознается.
2: Проекция и перенос, вот нам чуть-чуть, это разные, да, механизмы? Не хочу уходить в перенос, я не знаю, надо ли это нам. Ну, давайте вот.
3: Сегодня про проекцию?
2: Сегодня про проекцию,
3: про
2: да.
3: Проекцию. Да. Перенос – это некое такое приписывание. По сути, то же самое, но приписывание, это... да, другому качеству. Чуть-чуть по-другому это звучит.
2: Проекции не так просты. Они искажают реальность. Или, по-другому сказать, проекции мы искажаем реальность. Это так?
3: Ну, если мы говорим «мы», то тогда приписываем авторство себе, и как будто бы здесь есть злой умысел. Но на самом деле это не так. Это наша психика с нами что-то проделывает. И, по сути, перенося на другого человека, приписывая другому человеку те или иные качества, психика нас от чего-то защищает. Угу. И мы можем про это подробнее поговорить.
2: Да, мы поговорим об этом подробнее. Давайте сначала в качестве примеров в жизни, где проекции бывают, и вернемся потом к вопросу, да, от чего мы защищаемся. Угу. Например, ну, проекция в нашей жизни. Когда мы слышим, человек говорит: виноваты все, там, да, ну, государство виновато, там, угу. Президент, там, я не знаю, олигархи. Угу. Это проекция?
3: Это проекция.
2: Это проекция. А где еще часто всплывают проекции?
3: Ну, например, в быту, да, в семейной угу. жизни, когда мужчина флиртует на работе, приходя домой, приписывает своей жене желание ему изменить. Ты мне изменяешь или ты хочешь мне изменить? Это тоже проекция.
2: А вот про ревнивцев еще тоже, наверное, отдельно надо будет поговорить, потому что, ну, это такая некоторая боль в парах. Проекции часто всплывают, когда нам что-то пишут в мессенджере. Это мои наблюдения. Например, ставят точку и не ставят смайлик. Это ужас, то есть, да, человек читает это как какое-то грубое послание, либо без смайлика он не воспринимает это как добродушное, например, да, опять про пиво нет, вспоминаю. Это проекция, то есть
3: это, конечно,
2: читаем
3: проекция.
2: Текст и видим что-то свое по факту.
3: Проекция, по сути, это наше внутреннее состояние, неосознаваемое, перенесенное как проектор кино на любую поверхность, будь то человек или будь то какой-то предмет.
2: Ну, например, вот меня часто спрашивали, почему ты такая грустная, Рената? А я недоумеваю, я же тут в компании улыбаюсь, разговариваю, почему я грустная-то? И уже начинаю даже злиться. Ну, давайте вы скажите, что я злая, это будет более точным, потому что замучили меня с этой грустью. По факту человек, может, сам грустит, а на меня вот это все как в кинематографе,
3: проецирует.
2: Где еще можно? Давайте подумаем, где еще можно.
3: Ну, про СМИ это, конечно, понятно, потому что, читая один и тот же текст, например, с разницей в неделю, мы по-разному можем его воспринимать. И да, молодежь сейчас считает точку в конце предложения за агрессию и отсутствие смайлика тоже. А с другой стороны, как понять интонацию, с которой человек пишет этот текст, если мы с ним, ну, там, не знакомы или мало знакомы? Интонация, вот в живом общении мы способны, ну, так более соотнести с тем, что человек говорит, как он это говорит, и как я это на себе ощущаю. В тексте это сделать сложнее. А еще примеры проекции. Например, проекции же бывают положительные.
2: Да, и мы тоже будем об этом говорить.
3: Да, мы тоже будем про это говорить.
2: Ну, пример положительный.
3: Ну, к примеру, да, когда, ну, подруга или коллега говорит, ты такая счастливая, или ты такая талантливая.
2: Я уже улыбаюсь от этой фразы.
3: Ага. Да.
2: Это оно свое что-то такое, да?
3: Конечно. Мы же вытесняем не только те чувства, условно принятые считать негативными, да, но и положительные.
2: То есть это она про себя рассказала, что она счастливая, такая красивая. Про защиты. От чего мы защищаемся?
3: Мы защищаемся, по сути, от боли. Вот проекция – это такая анестезия, когда мы из себя вытесняем, делая это, причем неосознанно, то наступает какое-то облегчение. Когда я приписываю кому-то какие-то характеристики или качества, то тогда мне становится понятнее, как с этим быть. И в этом месте наступает облегчение. Правда, ненадолго. Потому что за этим может последовать конфликт. Или, например, ну, скажем, отдаление или разногласие. И вообще тогда мы не встречаемся с реальным человеком.
2: А почему мы защищаемся? Девушка говорит, ты такая красивая, такая счастливая. От чего она защищается? Ну, как бы положительные же чувства у нее.
3: А как быть в этом счастье? Как жить счастливую жизнь?
2: Вот так вот даже.
3: Но с этим же что-то надо делать. Хотя не обязательно. Можно просто быть счастливым.
2: Но то в нашем обществе. То есть какая-то проблема раствориться в этом счастье, почувствовать, потрогать, поощущать себя в нем.
3: А вдруг мне скажут, что я эгоистка? С этим же надо будет как-то быть.
2: Ну да. А чувство вины? А что это я такая счастливая, когда у нас такая проблема?
3: Да.
2: Беда.
3: Да.
2: Понятно. Так, сейчас слушателям может показаться, что какая-то теория идет, но по факту сейчас мы к семейной жизни подойдем, и там, ну, будет очень, я думаю, пользы много. Ну, мы постараемся. Про минусы. Минусы психической защиты этой, да, мы теряем связь с реальностью. Мы что, перестаем видеть человека таким, какой он есть? Какие там еще минусы?
3: Мы живем в картинке своих иллюзий. Вот это, знаете, великое разочарование, когда ты меня разочаровал. А по сути, меня разочаровали мои собственные ожидания, мои собственные проекции. Когда я тебя встретила, я думала, ты сделаешь меня счастливой, а по факту нет. Ты специально это сделал.
2: Снижает внутреннее напряжение, проекция, но временно. Это минус.
3: Это минус.
2: Вы тоже об этом уже сказали. Да. И проекция может привести к глобальным проблемам в общении, потому что если один проецирует все время ежедневно на другого, на партнера, да, например, что-то свое, то жизнь уже становится невыносимой. Это так?
3: Конечно, это так. И, ну, давайте вот пример проектора и кинопленки. Когда мы смотрим картинку на стене, мы не видим стену в этот момент. Стоит выключить проектор, и мы замечаем, что стена не очень-то белая, скорее серым оттенком, что на ней есть щербинки, там, не знаю, каких она размеров. Вот так же и в жизни с проекциями, которые мы переносим на людей. Мы за ними не видим настоящего человека.
2: И вы знаете, когда я стала подмечать проекции у себя и у окружающих, то я обратила внимание, что люди как будто в каком-то мороке. И я сама как будто тоже в нем, потому что вот сейчас для наглядности, для примера, известный всем фильм «Любовь и голуби», помните эту знаменитейшую сцену, обожаю ее, когда, так ее зовут, Раиса Захаровна пришла, Гурченко ее играет, пришла к этой Надежде, Надюхе. Та восприняла ее как начальника отдела кадров, кажется, да? И боль свою она транслирует вот на эту начальницу отдела кадров. И начинает с ней говорить сначала как с коллегой своего мужа, а потом начинает как с любовницей потенциальной. Да, так получилось, что она оказалась любовницей, но вот этот морок у Надюхи, когда она, да что ж она такая-то, да что ж вы свои кадры-то не приберете, да что ж вы, значит, она и прям уже тычет в нее, она уже прям агрессию на нее такую. Я хочу сказать, что, ну, во-первых, Надюхе повезло, что то, кого она видела в этой коллеге, оказалась таки любовница, да, Василия. Ну, просто вот, вот этот вот морок на глазах, как будто бы уже можно подметить, что человек что-то не в реальности находится.
3: Да, он точно не в реальности, он захвачен собственными чувствами. И вот шикарный пример, на самом деле, в этот момент, ну, собственно, что она делает? Она разделяет с другим человеком часть вот этой собственной боли. Uh-huh. То есть отгружает. Здесь оставила. Uh-huh. Ну да, так совпало. Но, uh-huh, по сути, проецируя на эту барышню свои чувства, она их из себя достает. Ей слишком много, и здесь она оставляет.
2: Пример из своей жизни, который я подметила за собой. Я, значит, проходила вот металлоискатель, охранник попросил показать личные вещи, сумку. Я вообще это делаю всегда безропотно, потому что это их работа, я это понимаю. У каждого своя работа. Но в тот момент и в тот день я не хотела показывать свои личные вещи. Ну, они очень женские, интимные, не хотела я это транслировать и не хотела показывать. И была в плохом настроении. Я сделала все, что нужно, проверили, я пошла. И с мужем я разговариваю. И начинаю объяснять и рассказывать, что сейчас, значит, какая сцена была. И я уже говорю не как с мужем, а как с охранником. Mm-hmm. Я, значит, транслирую те слова, какая сцена была, и я уже говорю не как с мужем, а как с охранником. Mm-hmm. Я, значит, транслирую те слова и те эмоции,

0: такое? Рассказываю там, ну, реалии дня, да?
1: Да. Защита, да? То есть, вот так она работает.
0: Да.
1: А правда ли, что нарциссы часто используют проекцию? Вот у меня вопрос такой возник. Или они вообще живут в ней, может быть? Я не знаю.
0: Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Скорее, манипуляторы часто используют проекции.
1: Угу.
0: Вот. Цепляя наши человеческие души за что-то определенное. Если говорить про нарциссов, ну, они тоже пребывают не в реальности скорее, потому что за вот этой пафосностью, деловитостью скрывается очень раненое что-то внутри, и человек вот из этой раненности проецирует общение с остальными.
1: Поговорим про позитивные проекции, немного рассмотрим их. Эмпатия, сопереживание — это же тоже трансляция своего тепла какого-то на других людей, нет?
0: Ну вот скорее, если говорить про эмпатию, то это не совсем так. Эмпатия — это способность понять чувства других, не теряя самоощущения при этом. То есть я могу сопереживать, моя эмпатия позволяет мне сопереживать, но я при этом понимаю, что это не моя боль, я не ранюсь в этом месте. Я понимаю, какая моя история откликается на там эти слова или эти проявления.
1: Ну, позитивные проекции. Что мы еще? Давайте поговорим, какие они еще бывают. Да.
0: Позитивные проекции, ну, например, в начале семейной жизни или каких-то отношений мы проецируем на партнера картинку идеального какого-то мужчины или женщины,
1: да? Да, да, да. Вот. Это влюбленность так
0: это
1: работает,
0: влюбленность, да?
1: Это...
0: И это нас впечатляет и позволяет сближаться. Конечно, если не перестать это делать, ну, это приведет к разрыву или к каким-то конфликтам, но вначале это то, что помогает нам сблизиться.
1: А вот это вот, когда люди разводятся и потом говорят такие фразы: «Я после развода только поняла или понял, что это за человек». Что это за вообще, да, ужас какой-то? Как я могла, куда я смотрела? Это вот работала проекция, она перестала работать. Это может быть связано с проекцией? Потому что вдруг человек увидел вообще, ну, негативную сторону тоже.
0: Если человек склонен к слиянию, то, конечно, он верит в то, что ему говорит партнер, в те проекции, которые он на него перекладывает. Ну и вообще для того, чтобы увидеть что-то больше, надо подальше отойти.
1: Подальше отойти, это хорошо сказано.
0: Тогда мы видим более объемную картинку.
1: Подальше отойти имеется в виду психологически, то есть, ну, не уехать в нягонь, а имеется в виду...
0: Психологически дистанцироваться, да.
1: Какая ключевая фигура стоит в проекции? Это мы сами, это наши значимые взрослые, это мама, это папа?
0: Это значимые взрослые, это могут быть родители, это может быть учитель, это может быть, ну, не обязательно, если про детство, это может быть и подростковый возраст, и взрослый, но, как правило, это либо какое-то правило, которое устоявшееся, да, те самые шаблоны или штампы, или длительное общение с человеком, который, например, чтобы было понятно, значит, как это может быть. Злиться нельзя. Вот правило, которое демонстрирует, например, мама, да? Злиться нельзя. А злость возникает, и что с ней делать? Втеснять. Наша психика так устроена, чтобы оставаться в контакте с мамой и при этом не разрушиться, мы вытесняем эту злость. А дальше приписываем ее начальнику, мужу. Ты злишься, ты на меня все время злишься. А на самом деле это я злюсь, но этого не осознаю. И тогда, доставая из себя, приписываю кому-то.
1: Так, понятно. А проекции как причина, инструмент для конфликтов. Мы уже стали об этом говорить. Вот это вот сама придумала, сама обиделась, в этом есть... Вы заулыбались. В этом есть зерно правды женщины.
0: Это правда.
1: Это правда.
0: Ты обиделась? Нет, надолго, да. Туда же. Причина конфликтов. Когда один партнер проецирует, а второй не в ресурсе отловить эту проекцию и скорее своими чувствами подключается. Как это может выглядеть? Ты злишься, говорит жена. Муж говорит: да нет, я не злюсь.
1: Уже начинает, потому что...
0: А она утверждается в том, что она права.
1: Да, да.
0: Все, круг замкнулся.
1: Вот как это работает?
0: Да.
1: Ну вообще, противоядие от этого всего?
0: Противоядие от этого всего... Поговорим об этом с точки зрения самого себя, как отследить свою проекцию, да, и которая, в общем-то, инициирует конфликт, и как быть партнеру, на которого проецирует.
1: Это глобальные вопросы. Да, давайте. Давайте начнем с себя. После паузы мы потом продолжим еще говорить на эту тему, но сейчас мы говорим про себя. Да?
0: Про себя.
1: Как у себя отследить?
0: Присвоить ее себе. Когда я замечаю в своей речи, что ты как

0: такой-то, я думаю, а как это про меня? И мы обнаруживаем
1: это
0: вот
1: это такой уровень осознанности и какого-то образования, я бы даже сказала, самообразования.
0: Безусловно. Конечно, большой опыт, в том числе и личной работы с терапевтом, позволяет мне вот на таком уровне отслеживать, как это может быть в быту. Например, когда я говорю партнеру что-то, а он мне говорит: нет, это не так, я не пытаюсь доказать ему, что это так, а я обращаю взор внутрь себя и задаю себе вопрос: а как это про меня тогда? Ну, то есть я вижу реакцию партнера, про это успокаиваюсь. Собственно, в вашем примере это хорошо понятно.
1: В примере с охранником.
0: Да, с мужем и охранником. И задаю себе вопрос: а как это про меня? А что я сейчас чувствую? А как я могу разместить эти чувства легально? Ну, не нанося, не перенося их на кого-то.
1: А здесь такой скользкий какой-то путь, потому что вдруг, правда, он сердит. Как мы поймем, это мы сейчас сами придумали, или чтобы путаницы не возникло, а то как-то все на себя переводить опять?
0: Очень хорошее замечание. На самом деле мы можем прояснять. Там, я вижу, ты сердишься. Это
1: что так? Что сложного переспросить, грубо говоря,
0: вот,
1: да?
0: Задавать уточняющие вопросы. Угу. А как ты на самом деле? А то, как ты сейчас, там, не знаю, поставил кружку на стол, позволяет мне думать, что ты, ну, в каком-то состоянии, скорее ты злишься, это так?
1: И правда, что сложного спросить?
0: Но есть разные ситуации, в которых это невозможно. Например, собственное истощение или пребывание в длительном стрессе. Вот в такие ситуации легче влететь в проекцию и легче закрутить этот конфликт. Если оба партнера не в ресурсе, то скорее конфликт будет.
1: Опять вспоминается фильм «Любовь и голуби», где Надюха, Надежда, пребывая в этой боли и горе по факту, да, что Василий, органы движения, не буду развивать эту тему, она направила на всех своих детей.
0: Да.
1: Она уничтожала просто всех своих детей. Потому что в ней вот эта вот боль разместиться не могла, да. И это ее защита была.
0: Да, да. И она оставляла по чуть-чуть ее каждому.
1: А как это происходит в семейной жизни, когда ругаются родители, даже там дерутся, они могут все это направить на своих детей?
0: Ужасно звучит, но скажу это. Часто это размещается там, где безопасно.
1: Ребенок ничего не скажет.
0: Ребенок сдачи не даст.
1: Не даст.
0: Неважно, словесно или как-то, не даст.
1: Оставим слушателей с этой мыслью подумать. У нас сейчас небольшая пауза. Напомню, с вами психолог Ирина Рябинина и Рената Гасанова. Мы говорим о таком виде психологической защиты, как проекция. После паузы я узнаю у Ирины, как противостоять чужим проекциям.
2: Наше личное. Радио Югра. Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
7: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
1: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Гребинина. Напомню, тема звучит так. Зачем психике враги? Механизмы проекции. Ирина уже рассказала, что за вид психической защиты проекция, да, какие плюсы и минусы проекции мы тоже обсудили. Как замечать проекции у другого человека?
0: Когда мне прилетает что-то от кого-то, ты такая, я задаю себе вопрос. Так, а я сейчас действительно такая? Или это другому человеку принадлежит? Здесь важно отделить свое от чужого. Если это мое, то, слушай, да, спасибо, ты это подмечаешь, а я этого и не видела, ну и, в общем-то, как-то про это можно поговорить или как-то с этим быть. А если это не мое, что же делать дальше? Здесь очень важно не закрутить вот тот самый конфликт. Главное, чтобы словесная дуэль не превратилась в игру «докажи, что ты не верблюд». Здесь важно говорить, слушай, ну вот я так с собой сверяюсь, вроде нет, я себя так не ощущаю. А что в моем поведении позволяет тебе так думать? А дальше слушать, что человек скажет, и возвращать это. Как только мы проявляем агрессию в ответ на эти утверждения, все, я вас поздравляю, игра началась.
1: А если история с проекцией ежедневно, если, например, женщина в муже видит маму, да, ежедневно что-то вот такое проецирует на него, когда это в системе постоянно, и вроде бы уже и спрашивал, и отделялся, что с этим делать? Ну вот и долбит просто, да, вот ты такой-сякой, а по факту там мама маячит внутри.
0: Такой непростой вопрос на самом деле, как самостоятельно с этим справиться. Если муж это понимает, и он заинтересован в сохранении этих отношений, то, конечно, возвращать. Там, если, например, жена знает про то, что у нее этот перенос случается, перенос, да, мы говорим про перенос, эта проекция случается, и про это уже как-то оговорено, то тогда в этом месте можно подмечать. Слушай, похоже, ты опять на меня проецируешь. Если это не выявлено, ну там, не названо своими словами, то как с этим быть? Тогда человек, которому это неприятно, то есть в данном случае муж, он может говорить, слушай, ну вот ты говоришь одно и то же там на протяжении какого-то времени, но это не так. Что я могу сделать, чтобы до тебя это донести? И тогда, встречаясь вот с этой противной стороной, есть шанс обнаружить проекцию. Когда муж говорит, да я не злой, я могу быть уставшей, я могу быть раздраженной, я могу быть обессиленной, но я точно в этот момент на тебя не злюсь.
1: Давайте поговорим про ревность. Как тяжелый опыт проектируется на нынешнего партнера? Тоже проекции, да? Были измены, я не знаю, что там было.
0: Ну, например, про измены, чтобы было понятно.
1: Да.
0: В предыдущих отношениях было измены, да, и как теперь доверять этому человеку. Но что-то вам позволило сблизиться. Так я поздравляю, вы в отношениях, да? Но вот этот внутренний страх от того, что он может изменить, важно его признать. То есть что такое справиться с проекцией? Это присвоить себе свое. Это мой страх.
1: Все, женщина поняла. Она проектирует на мужа. Что она говорит? Это же штампы, да? Все мужчины такие.
0: Изменяют.
1: И, как правило, вот эти вот штампы, они и показывают, что вообще-то тут речь о проекции. Потому что не могут же все мужчины. Вот. И, во-первых, это как маркер такой проекции.
0: Да.
1: Хорошо. она проецирует на своего мужа, у нее были измены. Она понимает, это проекция дальше, что она не может остановиться. Я знаю таких женщин. Они говорят, она... я не могу выйти замуж, потому что я не доверяю уже. Я вижу, что вот он тоже такой же.
0: Если мы говорим про «не могу выйти замуж».
1: Ну, не то... знаю, строить дальше отношения. Я не вижу перспективы.
0: Быть в этих отношениях, да, быть в новых отношениях.
1: В новых, да, не может.
0: Да, не может. И тогда, ну, можно остаться с этим. Потому что исследовать новый опыт, брать новый опыт, как она может условно прояснить для себя, все ли мужики козлы или не все. Только опытным путем. Это всегда энергозатратно. Вот что ее движет? Сейчас сохранить свою энергию и не рисковать? Или все-таки рискнуть и удостовериться на собственном опыте, что вообще-то не все мужики козлы или не все изменяют? А есть приличные, достойные семьянины, однолюбы и очень бережные, нежные в семье.
1: Вообще-то, ну, посмотреть не только на синий цвет, да, обратите внимание на желтый.
0: Вообще на всю палитру.
1: Да.
0: И на многообразие цветов.
1: Угу. А ревнивцы, мы об этом уже сказали, ревнивцы очень часто проецируют свое, да, то есть, например, человек сам изменяет, и я знаю такие случаи, женщина изменяла, это реальный случай, я вам говорю, и изводила своего мужа ревностью. Муж такой спокойный, уравновешенный, mm-hmm. тихий. И на Лавеласа совершенно не похож. И как бы все недоумевали, чего ты его пилишь. А доходило даже до того, что он имел неосторожность поздороваться со своей одноклассницей, и произошла просто, ну, лютая, неприятная драка. Женщина это накинулась на эту ни в чем не виноватую женщину. Вот настолько уже. А это же тоже проекция.
0: Конечно.
1: Это тоже защита получается.
0: Это
1: она
0: защита.
1: Это делает, изменяет. В ней это не размещается. Она это не может переварить.
0: По сути, что-то внутри происходит. Мы точно не знаем, как это у нее устроено, но я так фантазирую, что скорее там вина и страх, что это раскроется. И вина за то, что я что-то делаю. Но это неосознаваемо. Вообще, мой папа всегда говорил, лучшая защита – это нападение.
1: И она начинает мочить своего мужа.
0: Конечно. Она не ждет, пока что-то вскроется. Она избавляется от части напряжения здесь, в моменте.
1: Но это так непорядочно.
0: Это очень непорядочно.
1: Да, она защитила себя, может быть, бессознательно, да, скорее всего, свою психику.
0: Скорее всего,
1: второй-то вот живет с этим кошмаром.
0: Вопрос, это его выбор или он не видит выхода? Ну, по сути, что-то, морок, да, тот самый, про который вы говорили, по сути, они оба в нем пребывают.
1: От проекции невозможно до конца избавиться. Мы всегда в этих проекциях находимся, они всегда как-то вот так работают. Включается этот монитор, да, как в кинотеатре, да, вот у нас тут над головой такая, знаете, это проектор такой.
0: Да? И куда бы мы голову ни повернули, везде наши проекции. Невозможно от них избавиться до конца. Стерильной психики просто не существует. Ну, без проекции вообще жить невозможно. Хорошо бы научиться вовремя их отщелкивать.
1: Ну, хотя
0: тогда,
1: бы
0: когда это мешает.
1: Хотя бы как минимум не мочить окружающих вот так.
0: Ну, это совсем уже какой-то такой запущенный случай.
1: Да? Я удивила психолога.
0: Скорее нет, это не удивительно, но на практике такое встречается реже. Обычно это все на уровне раздражения или упреков остается. Но вот так открыто физически это не часто встретишь.
1: Как меняется жизнь, если замечать за собой, подмечать у других проекции? На качество жизни это как-то повлияет? Как моя жизнь, например, поменяется?
0: Ну, как минимум, она станет спокойнее.
1: Ага.
0: То есть не нужно постоянно бороться с ветряными мельницами.
1: Станет ли она спокойнее, если я свою агрессию, например, не могу у себя разместить? И проецировать-то я ее тоже не могу, потому что я подмечаю все.
0: Тогда возможно найти экологичный способ размещения агрессии. Ну, условно, для нас, для женщин, здесь, в общем-то, непаханное поле. Немытая посуда, нестиранное белье.
1: Знаете,
0: и это то, куда можно направить.
1: Я хожу, вот есть парк у нас здесь в центре, и там стоит такой агрегат, я не знаю, как его назвать, с грушей. Вот,
0: ага.
1: Груша там, она, платишь денежку, она вот выползает, эта груша. Ну, что, треснуть ее можно. Мужчины иногда подходят. Я завидую, правда. И мне иногда хочется разнести просто этот аппарат, потому что, да, у нас у девочек...
0: Провоцируют, да?
1: Да,
0: провоцируют,
1: как будто бы, да, прям, ну, просит.
0: Угу.
1: Вот я уже как бы окружающим своим сказала, наверное, я подойду и что-то сделаю с этой грушей. Правда, надо куда-то это направлять. В общем, помыть посуду, сделать уборку. Что нам, мужчинам легче в этом смысле?
0: Ну, тоже вопрос на самом деле. Хорошо бы ну, для себя определить доступный способ размещения агрессии. Иногда быстрая ходьба с работы до дома помогает, ну, естественным образом избавиться вот от внутренней этой напряженности, от внутренней агрессии. Физическая сила, применение физической силы – это самый экологичный способ, именно конструктивное применение, то есть направленное на пользу. Злость – это хороший двигатель. Вопрос, куда я ее реализую.
1: Последний вопрос. А как психологи сдерживают, я не знаю, работают со своими проекциями, чтобы не навредить клиенту? Ведь, ну, живые люди.
0: Это человеческое нам присуще.
1: Да, не чуждо.
0: Не чуждо. Хороший вопрос на самом деле. Для этого у нас сотни часов личной терапии. Мы исследуем свои травмы, свои слепые зоны, те места, которые, ну, по каким-то причинам становятся бессознательными, там, в неосознанном поле находятся. Дальше есть группы интервизии и супервизии, когда мы среди коллег или старших коллег размещаем кейсы своих клиентов для того, чтобы проверить, нет ли у нас здесь вот этой проекции. И вот это коллегиальное мнение помогает нам разглядеть то истинное, что происходит. Угу. Конечно, проекцию можно заметить и в кабинете. Например, когда возникает такая, ну, например, напряжение или, наоборот, симпатия к клиенту. И тогда вопрос, а как это про меня? Что сейчас такого происходит? Условно, что этот человек мне напоминает? И я это осознаю и останавливаю, уношу в личную терапию или, значит, в историю с супервизором или интервизией и не привношу в контакт с клиентом.
1: В общем, тезисно, что мы должны понять, чтобы не находиться в этом мороке, да? Первое, что я поняла, отслеживать, задавать себе вопрос, как это про меня,
0: да?
1: Не настаивать, когда человек говорит, а это вот не про меня, да, не продавливать его, чтобы не приводило к конфликту. У других отслеживать, когда они на меня что-то свое проецируют, возвращать им, не склеиваться с этим, с чужим.
0: Да, не присоединяться, проверять на достоверность то, что вы слышите. Очень показательно, когда человек в речи использует очень много «они», а «она», «все».
1: Обобщения такие.
0: Это такие обобщения, да. Угу. Это такой большой признак того, что человек проецирует.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Мы говорили о проекции, о том, как они мешают и помогают в семейной жизни. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радиогра, в социальной сети ВКонтакте, в разделе «Подкасты». С вами были психолог Ирина Рябинина. Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
8: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
7: Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
9: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
10: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. Уверены по 304-662-533-101. 2026 год.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
12: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
13: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить про технический осмотр автомобилей. Например, знали ли вы, что по данным ГИБДД в России в прошлом году почти каждое пятое ДТП произошло из-за технической неисправности? И самое обидное, что большинство этих поломок можно было выявить на обычном техосмотре. Но проходят ли его водители и что вообще сейчас с техосмотром? Он обязателен или нет? Мы сегодня в этих вопросах будем разбираться с представителем ГИБДД. Бирустем Силханович в студии появился. Бирустем, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Итак, для кого сегодня техосмотр обязателен, а кто может о нем, как говорится, забыть? И вообще, есть ли категории водителей и автомобилей, которые освобождены от ТО по закону?
3: Для начала немного упомяну, что такое технический осмотр. Mm-hmm. Технический осмотр – это у нас проверка основных узлов и агрегатов транспортного средства, соблюдение технического регламента и иных нормативов. На сегодняшний день технический осмотр не проходит. Физические лица, имеющие легковой автомобиль, либо легковой прицеп, то есть до 3,5 тонн.
2: Угу. То есть и неважно, сколько лет этому автомобилю. Вот, например, мой автомобиль в этом году отметит 8-летие, то есть мне ТО проходить еще пока что не нужно.
3: Да, но я обязательно остановлюсь. Он не обязателен, но как представитель госавтоинспекции, рекомендовал бы для себя все-таки пройти технический осмотр.
2: То есть получается, если речь идет о том, как часто нужно проходить техосмотр разным автомобилям, то здесь какая-то периодичность должна зависеть, там, не знаю, от возраста или там, от типа, да, получается так?
3: Да, у нас 170-м федеральным законом о техническом осмотре в статье 15 как раз-таки указаны сроки, периодичность прохождения технического осмотра. Он зависит, как уже упомянули, от периодичности, возраста машины, так скажем, ее типов обязательно, то есть автобусы, например, легковые такси, это одна категория, грузовой транспорт, это другая категория. Для каждого автомобиля периодичность определена на федеральном законе.
2: А что именно проверяют на техническом осмотре? Не знаю, какие-то основные системы и узлы можете сейчас озвучить, без которых, собственно, без исправности которых диагностическую карту просто не дадут?
3: На самом деле технический осмотр — это довольно обширная процедура. Проверяются как и основные узлы и агрегаты, так и вплоть до маленьких лампочек и так далее. Например, из основных у нас обязательное использование средств поверки, то есть это проверяется тормозная система с использованием специальных стендов, проверяется рулевая колонка, получается угол поворота руля, затем обязательно проверяются световые приборы, также с использованием специальных средств. Замеряются протекторы.
2: Угу. А уровни жидкости проверяют на ТО? Или все-таки это уже ответственность самого владельца автомобиля?
3: Это уже ответственность самого водителя. Но единственное, обязательно, забыл упомянуть, сверяются номерные агрегаты. И, как уже упомянул, различные мелочи вплоть до лампочек. То есть, если вы приехали на техосмотр, а у вас, например, одна лампочка не горит, того же противотуманная лампочка, то это уже является основанием для отказа.
2: А, вот как. Хорошо. А в таком случае расскажите, где лучше проходить это техническое обслуживание? В государственном каком-то пункте или вот в частном секторе, который имеет, в частном сервисе, который имеет аккредитацию? Или же, смотрите, какое дело. Вот, например, опять же я. Каждый год мой автомобиль проходит техническое обслуживание в том месте, где я покупала автомобиль, то есть в автомобильном салоне. Это может стать основанием для того, чтобы я сказал, вот смотрите, у меня ТО есть, я прохожу, у меня печать есть. Или это совсем другая история?
3: Нет, это абсолютно немножко разные направления. Упомяну, что у нас на территории округа, как таковых государственных пунктов, на данный момент не имеется. Все пункты у нас в специализированных организациях, обязательно имеющих аттестат аккредитации. Они с периодичностью проходят проверку. Проверка осуществляется с союзом автостраховщиков. То есть это не просто открыл гараж и проверил. Это целый ряд требований, которые выдвигаются к этим пунктам. Что касаемо так скажем, осмотра автосалона, он не является техническим осмотром, это лишь гарантийное, так скажем, обслуживание вашего автомобиля.
2: Понимаю. Сколько стоит техосмотр в Югре? Это, мне кажется, очень важный вопрос. Самое главное, от чего зависит цена? От типа автомобиля, от, не знаю, там, от количества этих сервисов или цена везде одинаковая?
3: Цена везде одинаковая. К сожалению, это немного не вопрос госавтоинспекции. Этим занимается как раз-таки Союз автостраховщиков.
2: Что касается штрафов, какие штрафы грозят водителю за отсутствие действующей диагностической карты?
3: Штрафные санкции не применяются, как я уже упомянул, к физическим лицам, но вместе с этим целому ряду водителей техосмотр обязателен. То есть, если это юридическое лицо, управляющее, например, грузовым транспортным средством, то штрафные санкции применяются как к водителю, так и к должностным лицам, осуществляющих, на которых возложена обязанность по проведению технического осмотра.
2: А давайте теперь поговорим о диагностической карте, которая есть в электронном виде. Вот вообще, что это такое, и как проверить, внесена ли она в базу госавтоинспекции, и можно ли иметь только бумажную копию?
3: Как вы уже упомянули, это у нас, получается, всероссийский сервис, единая автоматизированная система технического осмотра. То есть сотрудники госавтоинспекции непосредственно в электронном виде могут ее проверить. Например, вы забыли ее в пути, ничего страшного, мы ее проверяем непосредственно с использованием единой автоматизированной системы. То есть проверить ее можно непосредственно на пункте техосмотра, где вам ее выдавали, либо иметь копию, которую вам, как правило, распечатывают.
2: Я же правильно понимаю, что просто так купить, ну, в кавычках, без реального осмотра, диагностическую карту нереально? Или все-таки есть, ну, лазейки, что ли? И если поймали водителя, который, ну, просто так купил эту карту, чем грозит?
3: На самом деле, хоть и звучит безобидно, но предъявление диагностической карты, которая является, и вы об этом знаете, что она является, так скажем, не настоящей или фальшивой, это является уже уголовным преступлением, предъявление документа.
2: Поддельного
3: документа.
2: Поэтому очень важно здесь,
3: да? Да, упомяну, обязательно проходить технический осмотр именно в пунктах, имеющих аккредитацию.
2: Ну и дистанционно тоже не получится. Вот, посмотрите, какая у меня красивая машина, со всех сторон сфотографировал. Вот, смотрите, проведите то. Это же нереально?
3: Конечно же, нет, нереально, потому что, во-первых, это проводится экспертами, то есть человеком, у которого есть для этого техническое образование, есть ряд умений, которые для использования средств поверки, ну и, так скажем, опыт в этом. Дистанционно у вас не получится, все технические осмотры фиксируются, то есть помимо того, что вам выдается диагностическая карта, в системе хранятся фотоматериалы, то есть о том, что ваш автомобиль прибыл на пункт техосмотра и убыл, то есть две фотографии.
2: Хорошо, а что нужно, ну, не знаю, подготовить, что ли, что нужно сделать перед прохождением технического обслуживания?
3: У нас в правилах дорожного движения упоминается, то есть вы визуально, если у вас, так скажем, опыта в этом нет, вы визуально проверяете машину, то есть на наличие различных сколов, на работоспособность приборов. А если есть сомнения в техническом, так скажем, состоянии автомобиля, рекомендую все-таки для начала обратиться в сервис, так скажем.
2: А потом уже приходить на ТО.
3: Да.
2: Вот вы сегодня уже сказали, что, скажем, если лампочка какая-то не горит, то это может быть причиной отказа в выдаче диагностической карты. А есть, ну, не знаю, какой-то топ-3 проблем, которые выявляются у югорских водителей, при которых, вот при этих неисправностях, чаще всего это становится причиной отказа в выдаче диагностической карты?
3: На самом деле, к сожалению, есть. И, ну, довольно часто это вот как раз-таки мелочи от сколов на лобовом стекле, затем различные световые приборы. Иногда из-за долгой эксплуатации и необслуживания автомобиля, к сожалению, у многих водителей есть, так скажем, называется разность тормозных сил, то есть колеса тормозят по-разному. Это довольно тоже частое явление. Что касаемо грузовой техники, это часто бывает, конструктивная целостность нарушается. То есть, если у вас, так скажем, рабочая машина, вы где-то ее немножко подломали и на техосмотр прибыли, это также основание для отказа. То есть, конструктивная целостность автомобиля должна быть.
2: Хорошо, Бирюстем, в завершении разговора нашего хотелось бы выяснить, а какие-то изменения в законодательстве о техническом осмотре планируются в ближайшее время?
3: На данный момент вопросов о изменении в законодательстве именно технического осмотра порядка на данный момент нет.
2: Все понятно. Мы говорили сегодня о техническом осмотре автомобилей. В гостях сегодня был представитель госавтоинспекции Бирюстем Силханович. Бирюстем, спасибо. До свидания.
3: Спасибо.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. ОГРН П-34-662-533-101. 2026 год.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
11: Презентация через 5 минут.
12: Проспал экзамен.
13: Вот-вот опоздаю.
14: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама. На радио Югра.
6: Реклама, лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+. Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
7: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь крупным рыбопромышленником Обского севера конца 19-го, начала 20-го веков.
1: Это твоя история.
2: Тебя зовут Ефим Иванов, тебе 40 лет. От отца унаследовал торговлю. У вашей семьи склады в Кандинском, Мужевском, Ширкальском. Ваше семейное дело – пушнина и рыба. Но ты не тот, кто почивает на лаврах. Ты крепкий мужик, и твой кулак молод. Если за что-то возьмешься, своего не упустишь. Ты грамотный, смекалистый, владел не только искусством торговли, но и рыбный промысел освоил. Судьба твоя связана с Тобольском, городом, где сосредоточилась жизнь многих сибирских купцов, но живешь ты в Ширкалах. В метрической записи ты значишься как купеческий сын. В 1906 году ты заказал в Тюмени колесный пароход для перевозки грузов. Твое имя пестрило в губернских газетах. То удачный сезон на рыбных промыслах, то крупная сделка. Со временем половина рыбных угодий, расположенных между Самарово и Обдорском, стала принадлежать твоей семье. Сфера твоих интересов – рыбопромышленность, рыботорговля, перевозка грузов речным транспортом, доставка товаров и торговля среди местного населения Тобольской губернии. Твоя флотилия – гордость и бремя. Для ведения промысла и доставки грузов ты использовал собственный флот. Он состоял из парового катера, пароходов и барж. Больше всего ты не любишь, когда случаются аварии. В 1914 году твой пароход попал в сильный шторм в низовьях Оби и был выброшен на берег. Бывает и так, что судоходство останавливается из-за ранней зимы. Бизнес как механизм. Если одна шестеренка заедает, все встает. Твой рыболовный промысел был сосредоточен исключительно на рыбопромышленных песках. Это целые торгово-промысловые предприятия. Они требуют больших финансовых затрат. Аренда, разработка и устройство песка, покупка судов и орудий лова, средств судоходства, а также наем и содержание рабочих. Кстати, их у тебя немного, и платишь ты им меньше, чем твои конкуренты. Добавим сюда еще совершенствование снастей, чтобы ловить осетра, стерлить, муксун и нельму. Ты умел обвести вокруг пальца, особенно доверчивых инородцев. Ты оформлял с ними отношения так, что владельцы песков становились твоими должниками. В 1912 году земские сообщения обеспечиваются с помощью арендованных судов. Твой паровой катер под названием «Федор» совершал рейсы между Березовым и селом Обдорским и далее в низовье реки Обь. Власти арендовали у тебя его за 3800 рублей. Твоя чистая прибыль – 544 рубля. Здесь среди рыбопромышленников существовала конкуренция. Такие контракты хотели многие. Но вот губернское управление отклоняет предложение, мотивируя это тем, что собирается купить собственный пароход. Тогда среди рыбопромышленников развернулась борьба за предоставление вспомогательного судна. Весной 1913 года ты отправил докладную записку на имя губернаторов, который изложил трудности навигации в северных широтах губернии. Выше села Обдорского река имела значительную ширину – 70 верст. Это приводило к сильному волнению на воде. Кроме того, трудность приобретения припасов для команды и дров для машины вызывала дополнительные расходы. Все это заставляло тебя просить о повышении платы за аренду катера. Губернское управление не пошло навстречу. Стало отказываться от аренды дополнительного парохода. Тебе пришлось сбить цену, чтобы обойти конкурента из Тобольска. Это один из фрагментов твоей работы. У тебя масса важных вопросов, и все эти деловые процессы у тебя в голове. Но ты не только рыбопромышленник, ты еще и общественный деятель. Не чуждаешься крупных общественных инициатив. Ты член Тобольского отделения Императорского общества судоходства. Твою кандидатуру даже рассматривали на должность председателя правления. Ты не боишься прогресса. В 1909 году ты жертвуешь 200 рублей на изыскание для будущей железной дороги от Тобольска. Как истинный представитель купеческого сословия, ты понимал, на пожертвования нельзя скупиться. Твое имя связано с поддержкой сельских училищ, приходских церквей. Члены твоей большой семьи пожертвовали немало – икон, рис и средства на ремонт. Тебе льстит внимание прессы и подогревает интерес к достижениям в других сферах. Ты даже завез коров для разведения. У тебя надежная семья. Сыновья пойдут по твоим стопам, и это не обсуждается. Ты любишь свой двухэтажный дом и летние семейные собрания во дворе за самоваром. Тебе нравится ощущать, что твое дело продолжится в твоих потомках. Тебе приятно думать, что ты оставишь после себя процветающие дела, отремонтированные церкви, пристани и школы, а также, что твои суда будут ходить и после тебя. Ну-с, милостивый государь, снимай с головы картуз, на твоих золотых карманных часах с цепочкой 21 век. Возвращайся в реальности, где паровые трубы давно в музее, а судоходство стремится стать беспилотным. Замечу, образ рыбопромышленника Ефима Иванова собирательный, создан по статьям и краеведческим материалам. Более подробно о рыбопромышленниках Обского севера я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Можно ли рыбопромышленника конца 19 и начала 20 веков назвать хозяином Севера? Из того, что я сказала ранее, да? Из вышеописанного.
3: Ну, я вот послушал начало нашего разговора, вот это вот такое вот описание собирательного образа. Да, у рыбопромышленников, казалось бы, было все, но по большому счету не были они настоящими хозяевами, полноправными хозяевами тех мест, где процветал их бизнес. Потому что огромное количество факторов препятствовало этому, огромное количество препон было на пути этих людей, потому что очень многие из таких известных рыбопромышленников начинали, по сути дела, с нуля. И вот где-то природная смекалка, где-то изворотливость, где-то, будем говорить, игра на грани фола с властями позволяли создать свой капитал. Почему говорю, что нельзя их назвать полноправными хозяевами? Ну, во-первых, во все времена у всех народов главной собственностью была земля. У героев нашего сегодняшнего разговора собственной земли не было. Та земля, которая находилась по берегам рек, это чаще всего земля, принадлежащая местному населению и народцам. То есть сразу нужно было договариваться об аренде земли.
2: То есть те самые пески, да, которые...
3: Да, те самые пески.
2: Берега.
3: Да, то есть пространство, на котором ты планировал заняться добычей рыбы, нужно было, как говорится, купить за арендную плату. Это первое. Второе. Хорошо, договорился с местным населением, с местными родами. Но что касается озер, рек, это уже государственная собственность, которая не принадлежала инородцам, это собственность государства. Опять нужно было договариваться уже теперь с государственными структурами. Тоже согласитесь, что это фактор, который не дает права называться полноправным хозяином. На том угодье, на том, значит, промысле, где ты работаешь. Дальше. Зависимость от внешних факторов. Что ни говори, а добыча рыбы во все времена была связана, зависела от природных условий. Лед встал рано или пошел поздно, да?
2: Угу.
3: Влияет? Влияет. Большая вода, малая вода, влияет? Влияет. Непогода, те же дожди, значит, посреди, значит, рыбного промысла. Влияет? Влияет. Вот смотрите, вот опять же, значит, дальше. Транспортная инфраструктура. Ну вот если говорить о 19 веке, хорошо, вот у вас вот пример такой прозвучал, что у человека своя флотилия была. Паровой колесный пароход, да, суда, катера малые.
2: Угу.
3: Вот. Но прежде чем эту флотилию-то получить, как говорится, это, чтобы она у него в руках-то была. Сколько нужно было поработать? Сколько нужно было денег сложить? Это еще один фактор. Дальше. Государственная политика, которая, как я уже сказал, тоже влияла.
2: Она тоже менялась, как и сейчас.
3: Она менялась, да. И налогообложение, и условия аренды, и условия, значит, условия контроля со стороны госорганов за тем, как выполняет свои обязательства и условия договора тот или иной рыбопромышленник. Это тоже, в общем-то, влияло на состояние народа. Ну и в то же время даже вот у вас прозвучало, что нужно было рабочую силу какую-то, значит. Не все могли, например, привезти на пески людей откуда-то, значит, из других мест. Чаще всего набирали, опять же, заключали договора и нанимали местных жителей. Но местные жители, они же привязаны к природе. Вот. И они, кроме рыбалки, кроме рыбного промысла, они же занимались и охотой, и заготовкой пушнины. Так что сезонный такой род занятий тоже, опять же, накладывал свой отпечаток на благосостояние в результате того или иного рыбопромышленника. Поэтому еще раз повторюсь, что полноправным хозяином в своих владениях, кавычки поставим, владениях, да, рыбопромышленник не был.
2: Я хочу у вас спросить, в какой период, а мы говорим о купеческом сословии, из купеческого сословия вышли рыбопромышленники, насколько я понимаю.
3: Да.
2: В какой период купцы осознали, что рыба – это золотая жила, и начали осваивать пески?
3: Ну, это примерно в разных местах по-разному, конечно же. Но к середине 19 века в основной массе своей, вот люди, которые решили посвятить свое дело вот рыбному промыслу, и всем вот этим вот операциям с рыбой, они как раз вот на этот период, на середину 19 века, это где-то 50-е, 60-е годы. Еще раз говорю, что у всех по-разному было. Потому что мы имеем примеры, что и в 40-е годы, например, началась так называемая, если можно применить, золотая лихорадка.
2: В 40-е вы имеете в виду
3: 19 века. 19 века. Конечно, кто-то услышит, скажет, о, золотая лихорадка, там, золото, что ли, мыли на песках. Нет, рыбу.
2: Давайте добывали. Скажем, сколько стоила арендная плата на угодьях. У меня здесь есть информация, я могу ее озвучить.
3: Пожалуйста.
2: Обычно она составляла от 20 до 70 рублей за лето. В исключительных случаях, если богатые рыбоугодья, достигала 300 рублей и более.
3: Да.
2: Большие деньги.
3: Да.
2: Это большие деньги.
3: Это большие деньги.
2: Угу.
3: Это большие деньги, потому что как показывают источники, что вот если рыбопромышленник песков со своих вот этих вот арендованных получал чистую прибыль в год 60 рублей, это были большие деньги. А мы говорим, значит, что арендная оплата была достаточно высокой.
2: Ее надо было отбить.
3: Да, конечно.
2: А куда они увозили рыбу и как?
3: В основном шло через Тобольск. И там уже, как Тобольск все-таки у нас губернский город, и все, как говорится, все пути шли туда, и уже расходились, значит, по ярмаркам.
2: Ирбит, Урал.
3: Ирбит зимой.
2: Угу.
3: Вот, и вот знаменитые санные поезда.
2: Караваны
3: когда,
2: вот эти, да?
3: Да, караваны, когда, значит, везли замороженных осетров, стерлядь, вербит. На Ирбитскую ярмарку знаменитую. Угу. Вот, это, конечно же, это классика жанра.
2: Угу.
3: Такого.
2: А летом как возили? Лед?
3: Летом по реке. Лед и плюс соль? На песках еще рыбу солили. Потому что, сами понимаете, даже вот по нынешним временам, по 21 веку, если судить, лето у нас достаточно такое нестабильное, бывает жаркое. Вот, поэтому рыбу долго хранить. Первому веку, если судить, лето у нас достаточно такое нестабильное, бывает жаркое. Вот, поэтому рыбу долго хранить в свежем виде нельзя.

0: Или землянки. Вот в этих вот землянках жили люди. А потом уже в конце, ближе уже к концу 19 века, в начале 20 века, опять же, вот изменение государственной политики, мы как пример можем привести, что был контроль за тем, чтобы более-менее люди, которые работают на песках, вот в этот сезон, жили в более-менее нормальных условиях. И многие владельцы песков даже устраивали что-то подобие лекарен, значит, таких больниц, где можно было получить какую-то медицинскую помощь.
1: Где находились у нас самые прибыльные участки? Я представляю, какая конкуренция была за них.
0: Вот, ну, вы уже определили, что самым прибыльным местом это было середина Оби и низовье Оби.
1: Низовье.
0: Вот, и поэтому от Абдорска, от Березова.
1: От Березова, да.
0: От Березова ниже, и ниже по Оби, уже на территории нынешнего Салехарда, вот были самые прибыльные пески.
1: Ценные породы рыб там добывались.
0: Да, ну, там стерлядь, осетр, там разная рыба, которая сейчас является достаточно хорошим деликатесом.
1: Здесь мы облизнемся с вами, да? Помечтаем, да?
0: Да, ну, что мечтать, в конце концов. Хапук-то хватало во все времена, и поэтому говорить, что вот у нас сейчас рыбы нету, вот тогда рыба плескалась, чуть ли руками можно было взять того же осетра, значит, да, осетров-то было больше, конечно, но и брали больше. Вот, а что касается наиболее таких прибыльных песков, это Соспас, это Дурной, красивое название, прям колоритное такое, Куновацкий песок,
1: Петлярский
0: песок, Меликсинский песок, вот такие вот. Вот еще раз говорю, что рыба шла в основном на нерест в низовье Оби, ну и, естественно, значит, во время нереста и урожай был выше, улов, и доходы были больше.
1: Давайте теперь поговорим про схемы. Те схемы, которые рыбопромышленники применяли к инородцам для того, чтобы остаться на песках. И как так получалось, что сами владельцы песков из инородцев становились чуть ли не крепостными и у рыбопромышленников и в каких-то постоянно неоплатных долгах? Как они там крутили и мутили?
0: А что крутили и мутили? Смотрите, развиваются товарно-денежные отношения. Деньги, товар, деньги, да? Вот. Но в условиях стойбища, в условиях дикой природы, не всегда деньги главное для инородца, да? Ему нужны предметы первой необходимости, значит, какая-то ткань, продовольствие.
1: Топоры.
0: Оружие, орудие труда, порох тот же, да?
1: Вот железные котлы.
0: Да, вот я говорю, это орудие труда, оружие, какая-то домашняя утварь, которую, чтобы получить, надо, во-первых, на кармане что-то иметь, и ехать там или в Абдорск, или в то же Самарово, да. А тут приезжает добрый дядя, готов тебя обеспечить всем, но взамен ты ему отдать должен самое дорогое, то, что у тебя есть, вот этот участок
1: угодья.
0: Земли,
1: угодье,
0: да. Вот. То есть, по сути дела, вот как только между инородцами и сами вот этими рыбопромышленниками начиналась вот эта вот система товарно-денежных отношений, миновая торговля, будем правильнее говорить, потому что, еще раз говорю, деньги не самый первый фактор были, не самая первая необходимость, то, по сути дела, инородцы оказались в зависимости. Вот. То есть, смотрите, я владею угодьем, приезжает ко мне человек, который собирается развернуть промысел на каком-то участке моего угодья. Вот. Естественно, я буду торговаться. Торговаться в каком плане, значит, там, он уже начинает диктовать условия. Ага, ты мне не уступишь цену, не уступишь на условиях, я тебе не привезу то, что тебе нужно.
1: А если добрый дядя привез еще огненную воду, то разговор шел...
0: Огненная вода у нас до начала 20 века, это был едва ли не самый ходовой натурпродукт. Вот в этих отношениях.
1: В дипломатии в этой.
0: Да, виноводочная дипломатия, это лучше не скажешь, как говорится. Вот, потому что государству, вот надо отдать должное государственной политике, государству стоило больших средств и большого терпения, больших усилий, чтобы вынудить вот этих вот рыбопромышленников не спаивать коренное население.
1: Как они это сделали? Москва далеко.

0: Москва далеко, но исправники Тобольские близко, значит, самая инспекция приезжала. Инспектора приезжали, и вот я еще раз говорю, вот когда мы с вами начинали наш разговор и о том, мог ли считаться рыбопромышленник хозяином на своем песке, вот я говорил, что в том числе и фактор государственного присутствия. И вот изменение государственной политики. Поначалу, да, мы смотрим сквозь пальцы, что вы там творите, но в один прекрасный момент, видимо, дошло, что вот эти вот люди, которые именуются рыбопромышленниками, они просто-напросто спаивают инородцев.
1: Ну, как бы то ни было, инородцы оказались в долгах перед рыбопромышленниками, а тем и выгоднее на долгие годы оставаться на этих песках. Это какая-то стабильность.
0: Конечно. Не просто стабильность, а стабильность, которая дает приличный доход ежегодный.
1: Давайте поговорим, как появились династии рыбопромышленников. Я сразу хочу сказать, что вот этот собирательный образ Ефима Иванова, Иванов не очень-то, скажем так, распространенная была фамилия среди рыбопромышленников, это так уж я взяла такую...
0: Прямо скажем, практически не распространена.
1: Вообще, да, не встречалась. А Новицкие. Я вдохновлялась Новицкими. Это была большая семья, это была как раз династия. Вот я вам слово передаю.
0: Это была большая династия, которая до сих пор спорят, значит, кто был родоначальником этой династии, откуда появились Новицкие, в том же Березово. Потому что существует такая легенда, что род Новицких берет свое начало от выпускника Киево-Могилянской академии, который прибыл в Березово еще в 18 веке. И вот если говорить о происхождении купцов, о происхождении рыбопромышленников, потому что рыбопромышленники в основном, как раз вот из купцов в основном-то были. Скажу, что среди рыбопромышленников мы увидим выходцев из разных слоев. Из разных слоев по-разному люди делали свое имя и делали свой капитал на рыбном промысле. Это прежде всего были выходцы из местных крестьян. Говорить, что все сплошь крестьяне были бедняками в Сибири, говорить не приходится, потому что Сибирь, в отличие от той же Центральной России, в 19 веке это, по большому счету, как земля и небо. В Сибири, напомню, не было крепостного права. И вот мы с вами говорили, что всплеск вот этого рыбодобычи и становление вот этих вот рыбозаводчиков, это середина 19 века, напомню, что 1861 год – это падение крепостного права, отмена крепостного права. Вот. Но до этого момента были люди, которые благодаря своей предприимчивости, своей смекалке, умудрялись сколотить какой-то капитал на рыбном промысле и затем постепенно его развивать. Это первая категория. Вторая категория, если так можно выразиться, это крупное местное купечество. В один прекрасный момент человек вдруг осознает, что одно дело возить на лодках товар туда-сюда, да, заниматься продажей хлеба, продажей того же вина, продажей каких-то товаров, это одно. Но сталкиваясь с теми же народцами, приезжая на угодье, он начинает осознавать, так здесь же рыба. Здесь же рыба, давайте-ка я попробую рыбой заняться. У многих это получалось. Ну и третья категория – это пришлые предприниматели. В том числе, конечно, большая часть была – это табаляки, это тюменцы, которые, ну, благодаря, опять же, своей предприимчивости, опять же, своей вот этой вот деловой закваске сумели сколотить первоначальный капитал и уже пришли с первоначальным капиталом и занялись здесь вот этим вот промыслом.
1: Вы знаете, сейчас у меня возник вопрос, как они шиковали, потому что мы с вами когда-то говорили о купцах и похихикивали над их манерой роскошествовать, например, там, я не знаю, пельмени в шампанском варить, и, боже мой, что только
0: да
1: не придумал. Эти тоже так же с ума сходили?
0: Все было, понимаете, просто-напросто, как говорится, ну, шальные деньги, шальные мысли.
1: Образ Паратова с ласточкой, помните? Вот это прямо, да, Михалков в кинематографе, да, нам, да, показал, вот это, цыгане и медведи.
0: Цыгане, медведи, мой, там, да, значит, это самое, ублажает его. Mm-hmm. Вот это вот как mm-hmm. раз вот, mm-hmm. вот такой хороший образ.
1: Мы сейчас уже к финалу движемся. Как рыбопромышленники повлияли на экономику и развитие вообще инфраструктуры Обского севера?
0: Давайте начнем с инфраструктуры. Это создание целой сети промыслов. Вот эти пески, правильно вы подметили, что это были, по сути дела, рабочие поселки, на месте которых потом возникали уже постоянные поселения во многих местах. Дальше. Сеть контактов. То есть налаживались контакты между рыбопромышленниками друг с другом, между рыбопромышленником и владельцем угодья. Тоже контакты, и в конце 19-го, начале 20 века вот этот вопрос, который первоначально был пущен на самотек властью, опять же мы возвращаемся к изменениям государственной политики, затем существовала система каких-то подобия контрактов, значит, чтобы ввести взаимоотношения между арендодателем и арендатором такие правовые нормы. Изменялись условия труда. Как я уже сказал, первоначально даже, значит, проживание в землянках, в каких-то лачугах, временках дощатых, да. Многие рыбопромышленники затем, уже к концу 19 века, где-то добровольно, где-то под воздействием, под угрозой санкций со стороны государства, стали вести улучшение жилищных условий, стали нормальные дома строить, типа, ну, бараки. Да? И, как я уже сказал, дело доходило до создания каких-то там медицинских пунктов, что ли, будем говорить. Но если говорить на экономику, про экономику говорить, это, конечно же, расширение товарно-денежных отношений. То есть, первоначально, как я уже сказал, миновая торговля, а затем, к концу 19-го, начало 20 века, это уже, как говорится, такой фортель, как... Я тебе бутылку ставлю, мы потом вместе с тобой ее разопьем, значит, самое, не проходил. Товарно-денежные отношения. То есть люди могли получить живые деньги. Концентрация ресурсов песков. Пески стали неотъемлемой частью экономики региона.
1: Мой больной вопрос, который я часто задаю больной вам вопрос, как историку, мы и тут потеряли все, да, рыбопромышленников.
0: Если говорить о материальной культуре, то здесь достаточно плачевно, потому что мало сохранилось домов рыбопромышленников, которые бы были образцом, так сказать, наглядным экспонатом таким, значит, вот посмотрите, как жил рыбопромышленник, чего он добился вот, в плане вот. Вот этот дом, который он построил на средства от рыбодобычи. Я вот знаю, что, например, в поселке Октябрьское сохранили дом купца Горкушенко. Больше, по-моему, таких вот ярких экспонатов нет у нас на территории округа. В последнее время очень много выходит научных статей, исследований. Наконец-то повернулись к истории рыбного промысла как неотъемлемой части жизни нашего региона. Историки, этнографы, культурологи. Музейная деятельность вокруг этой темы тоже разворачивается активно. Ну, хочется верить, что когда-нибудь повернемся к своему историческому наследию лицом.
1: Лучше лицом. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. До встречи.
0: Всего доброго всем.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101-2026.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52. Поработай!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливость.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение

повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас.
5: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Подъем. Принимаем нормально.
1: Да, 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Радио

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Югра. Главная музыка на окружном.
1: Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: дела?
1: Нормально.
0: Что-то случилось?
1: Да нет.
0: Послушай, я хочу тебе сказать, что я люблю тебя.

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Игра.